0: как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Ну что ты молчишь? Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел ясен.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Рамонес образовались в начале 1974 года, когда Джон Коммингс и

Маккартни. А, как известно, Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон. И Дуглас взял фамилию Рамон и придумал название Рамонес. И все сразу стали Рамонами. Хайман Джоуи, а Каммингс Джонни Рамоном. Первый концерт группы состоялся 30 марта 1974 года, а спустя два месяца их менеджер Томаш Эйдейн, не выдержав веселухи, стал Томми Рамоном и сел за барабаны и понесся панк по просторам Америки. Понесемся и мы. Rockaway Beach.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Открытая рана, закрытое сердце.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо, выдыхаю.

мальчишка черный заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. Полшаги до рассвета на пределе чувств. Я вдыхаю тьму, как

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

не страшно, что баланс в душе нарушен. Давай забьем на жизни чехарду, и пусть придет покой и в наши души.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру? Решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир

Ведь мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. А смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

ли сеть? Каждый умеет дышать, не каждый умеет гореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад, не каждый умеет гореть.

0: И кони бегут под балкон.
1: И все слушают неформатное радио.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 22:00 на наших зеленых системных. Сегодня у нас тут целая туева хуча. Коняшка сегодня у нас вещает из МКС опять. У него отобрали компьютер с дорогими наушниками, поэтому будут постоянно пролетать какие-то шумы в эфир. Ну да хрен бы с ними. Вот, сегодня с нами наш новый, надеюсь навсегда, диджей Костецкий. Вот, который уже умудрился провести, сколько ты уже, 2-3 эфира сделал, да?
3: 2 эфира, 4 города, много команд.
2: Вот, много команд, 4 города, много нервотрепки. И я считаю, что выдержал все это достойно. Послушал, я умудрился все-таки одну запись. Я дослушал до конца. Вот, могу сказать, что все нормально. Пойдет дело. Вот, сегодня у нас отбор от Свердловска. Я по привычке все равно этот город называю Свердловском. Кстати, мне сегодня Костюха позвонил, говорит: Зухер, а что за херня? Почему, говорит, Екатеринбург? Мы же Свердловск отбираем. Вот. Так что вот кто не знает еще, оказывается, есть такие люди. Вот. Причем люди служивые. В принципе-то должен был быть проинструктирован Свердловск. Еще при Ельцине переименовали обратно в Екатеринбург. Вот, и теперь он так называется. Я понимаю, ребятушки, что у вас сейчас вообще пиздец, сколько много времени. Я вот не помню, там у нас плюс 4, по-моему, да, со Свердловска?
4: Плюс 3, по-моему, за плюс,
2: ну, все равно у вас поздно. Ребят, ну что делать? И еще мы плюс на час задержали по техническим причинам эфир. Ну, вот такая вот хрень. Придется как-то так. Кто не успеет сегодня, не сможет послушать, слушаем, конечно же, завтра выложим запись эфира. Вот, голосовалка появится чуть попозже, потому что голосовалки теперь размещаются на сайте не Мотофест, а что там у нас? Крымфест.ру.
3: Крымфест.
2: Вот, то есть мне надо туда все это размещать, потом добавлять на неформатку. Короче, целый геморрой. И я хочу сразу, вот прям как начался эфир, сказать о следующем. На неформатку треки загрузили только 1, 2, 3, 4, 5 групп. Вот пока остальные группы-участники не загрузят свои треки на неформатку, как положено, голосовалка запущена не будет. Поэтому, ребятушки, давайте вы не притормаживайте остальных, дабы не страдали все. Вот, ну и, наверное, начнем. Кстати, давайте дадим коняшке поздороваться, а то я что-то забил своим присутствием всех тут сразу.
4: Да тут дело даже не в том, что ты забил своими разговорами. Дело в том, что у меня ушей нет, и я вещаю сейчас не с хорошего компьютера, а со странного ноутбука. На кухне сижу, слава богу, меня хоть собака не беспокоит. Поэтому мне не совсем комфортно, и я иногда тут прорываюсь, тут шумы, посторонние трески, поэтому я буду сегодня говорить поменьше. Итак, друзья, всем здравствуйте. И я, наверное, учитывая то, что сегодня у нас очень много групп, буду очень краток, как никогда.
2: Да, сегодня коняшка пиздеть не будет, ё-моё.
4: Вот, Захар, ну и ты меня не перебивай тогда, чтобы нам не затягивать программу, поскольку у нас, если я правильно понимаю, 16 аж групп, а мы и так уже припозднились. Итак, первый наш участник из города Свердловск, который я тоже так люблю называть, или я его люблю называть также Йобург, но ладно, речь не об этом. Итак, наш первый участник – это музыкальный проект, который называется «Красная скрипка». И этот проект на самом деле уникальный не только для Екатеринбурга, не только для Свердловска, да, но и для всей России в целом. Поскольку этот проект инструментальный исключительно, и б, это проект музыканта-скрипача Александра Рассказова. То есть это человек, который, используя не только свой инструмент, не только свою скрипку, но и другие, скажем так, музыкальные инструменты, играет такой инструментальный симфорок, панк-рок, фолк-рок, кавер-рок. Ну тут мешанина целая стилей, песни не похожи друг на друга, песни в совершенно разных музыкальных категориях. И, соответственно, благодаря тому, что здесь идет очень хороший симбиоз электроскрипок, электрогитар, клавиш, ударных, звук получается очень интересным на выходе. Вот, соответственно, группа неплохо записывается, неплохо выступает. И сейчас она дебютирует у нас в программе 5+1 на неформатном радио. Итак, «Красная скрипка», город Екатеринбург, композиция называется «Шторм». Поехали.
2: Коняшка сказал, будем пиздеть сегодня поменьше, и завел целую почти раду на полчаса. Ладно, поехали, ставим, слушаем.

0: Ну вот как-то так, размочили мы эфир. Друзья, 22.08 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Совершенно я забыл сказать, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96.47.5. Можете писать туда. Есть у нас мессенджер от службы Mail.ru, от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот пока я там ни одного коммента не увидел, что-то ни свердловских, ни наших, как-то вот все подзабили. Вот. Ну и давайте сегодня мы уступим первенство комментариев. То есть вот я сегодня принципиально не буду вставлять никаких там... Не, ну, конечно, буду, блядь, я же не удержусь. Вот, но все-таки вот мне хотелось бы, чтобы сегодня общались между собой Костюха и Коняшка. Вот давайте, друзья, обсуждайте, блядь, этот трек.
1: Да, ну, мое личное мнение, что сказать. Во-первых, этот трек уже был не раз переигранный кучей артистов и кучей музыкантов на различных фестивалях там и площадках, начиная от One SMA и заканчивая Настоящим днем. Наверное, это самый популярный трек, который когда-либо звучал со стороны скрипки на различных мероприятиях. Поэтому, честно, откровенно говоря, то, что исполняет хорошо, наверное, да. А то, что чем-то удивил, абсолютно ничем человек, лично эта группа, меня не удивил. Молодцы, они качественно исполняют вот данную композицию. Хотелось послушать что-то свое, но своего, как вот выяснилось, они не стали выкладывать, они выложили то, что уже играно, переиграно, поэтому я, честно говоря, я не вижу смысла выкладывать подобные треки.
0: Вот я соглашусь с тобой, наверное, в этом смысле, вообще в полном от и до.
2: Ну, я, пожалуй, тоже соглашусь. Мы сегодня, как Змей Горыныч с тремя головами, мы сегодня едины в своем мнении по поводу первого трека. Я лишь от себя добавлю то, что я часто говорю. Для меня композиция песни — это а — хорошее исполнение, б — хороший текст и в — хороший вокал. Здесь было хорошее исполнение, ни текста, ни вокала, соответственно, не было, плюс еще песня не своя. Галочки от меня не будет.
0: Песня не своя. Вот, ну и ладно, давайте не будем сегодня долго задерживаться, пережевывать, потому что действительно много треков, надо дохера успеть.
2: Ладно, едем дальше, друзья мои, и на очереди у нас очередная команда из Екатеринбурга, очередная команда из Ёбрака, называется она Текила, и группа, которая исполняет в стиле, исполняет свои песни в стиле альтернатив метал, модерн метал, которая имеет довольно-таки давнюю историю, но распадалась и снова появилась в Екатеринбурге, снова воссоздалась, восстала из пепла осенью 2012 года. Вот, в 2013 году, в ноябре, произошло выступление группы Текила в клубе Нирвана, и вот непосредственно с этого момента времени ребята начали уже так конкретно мочить по Екатеринбургу и по ближайшим окрестностям, ближайшим городам и селам. И сегодня нам Текила представляет, ну и нам, и вниманию наших слушателей, композицию под названием «Пепел». Слушаем.

0: Да, да, скажу я вам. Вот кто угадает, о чем была песня? Песня была о весне, о любви, о высоких чувствах. Наверное.
1: Ну, мне во так... втором куплете особенно там вот я чувствовал, прям как веет весной.
0: Вот да, когда вот это. Вот прям да, вот это. Да. Вот...
2: Друзья мои, вы забыли, наверное, название композиции. Песня называется «Пепел», а группа называется «Текила». И вот меня учили в свое время, как пить водку правильно, по зэковским таким примочкам. Надо курить сигарету, пепел стряхивать в водку и размешивать. Так говорят, получается, вшибает больше. Но учитывая название группы, учитывая композицию «Пепел», блин, ну не знаю, не знаю, не знаю. Может быть, о чем-то о таком.
0: Ну, ты думаешь, им вшибло хорошо. На самом деле, пепел, он просто абсорбирует вот эту хуйню от хуевого спирта, который обычно пьют зэки, потому что пьют они обычно что? Все, что не приколочено вот на территории. То есть, так как только компас могут выпить что там, аккумуляторную кислоту, ну, что-то
1: все, же
0: надо.
1: Что имеет жидкий вид, все,
0: да,
1: что плавает.
0: Все, что чуть-чуть горит, чуть-чуть пахнет, и вот. А чтобы абсорбировать отравляющие эти вещества, они туда насыпают пепла, и я думаю, только для этого. А вшибает точно не больше, не меньше, вшибает всем везде и всегда одинаково.
2: Ну, значит, денатурат был такой, может быть.
0: Понятно. Вот, ну и что вы скажете, господа? Сегодня я буду вас пытать весь вечер, поэтому от меня комментариев не ждите.
3: Ой, знаешь, звуки же, конечно, конечно, сказать вот честно, ни хрена я не понял, что...
0: Ну, не твое, короче.
3: Но... Да.
0: Не твое, вот, что тут...
2: И Горыныч у нас опять, наверное, будет солидарен. Я всегда в таких группах, ну, стараюсь не говорить, поскольку, а, не понимаю, то, что они делают, и, б, не понимаю, зачем они это делают, поскольку...
0: Нет, зачем это делают, это понятно, потому что они делают, потому что им это нравится. И я больше чем уверен, что на планете Земля у них как минимум 1 000 000 000 поклонников будет.
2: Обещал вот. Не перебивать.
0: А как я могу не перебивать? Как?
2: Вот. Ну я к чему просто веду? К тому, что опять же, не хочу навязываться, не свое мнение навязывать. Но если человек поет, значит он должен петь. А здесь вокал какового я не услышал. Было рычание, было кричание, был громкий очень звук. Мощно, ну, громко, такой. Шумно. Но, на мой взгляд, не мелодично. И, ну, в рамках жанра, да, в рамках жанра, но мне такие песни абсолютно не нравятся. От меня галочки сегодня не будут. Это
1: вообще, там, если чувствую, например, судьей, знаешь, таким, которого пригласили с футбола судьей судить художественную гимнастику. Ни хрена я не пойму в этой музыке. Наверное, такие вещи должны судить профессионалы. Хотя сложно профессионалов, наверное, найти достойных в этой музыке.
0: Ну, почему? Есть люди, но не мы. Вот сегодня в эфире 3 диджея неформатного радио, которые абсолютно не волокут в этом направлении, поэтому, наверное, мы никак... комментировать и не будем, потому дабы не обидеть зазря, и дабы нам потом не сказали, хули вы, мудаки, несете какую-то ахинею, мы охуенные.
2: Ну,
0: да.
2: Вот. Ну, Захар, теперь я тебя перебью, я просто хочу сказать всем тем, кто нас сейчас слушает в прямом эфире.
0: Ой,
2: или
0: ой, ой, стоять, Зорька, подожди, сейчас, ой, забыл отмотать, все, говори.
2: Так вот, всем, кто нас сейчас слышит в прямом эфире, и всем, кто нас будет слушать в записи, то, что вот сейчас три вот эти придурка сидят и что-то там бровят там, да, срут кого-то или не понимают, это ни о чем вообще как бы не говорит, это ничего не значит. Поскольку решать судьбу группы, которая поедет на Крымфест, будем не мы, будут решать судьбу слушатели, то есть вы, дорогие мои. И поэтому, кто наберет там больше голосов, кому из слушателей, ну, соответственно, чем больше слушателей оценят группу, да, тем больше шансов у него поехать на Крымфест. А у нас такие же точно права, такие же точно голоса, как у вас всех. Просто мы вот как бы стараемся про каждую группу что-то хорошее сказать, да, но иногда это получается, иногда нет. Пока что вот про первые две группы нам почти ничего сказать хорошего не удалось. Надеюсь, что будет дальше поинтереснее.
3: Ну и... Да и помощников в голосовании бы поменьше было, которые хотят помочь своему группу. Вообще была бы красота.
0: А они,
3: я имею в виду тех, кто накручивает.
0: Друзья, давайте, во-первых, мы сейчас что сделаем? Во-первых, я вам еще раз расскажу о том, как с нами общаться. Есть у нас Аська 96-47-5, есть у нас служба внешней разведки, мессенджер, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, у нас есть эфирный чат Зухера. Находите его, добавляйтесь в него, тема заведена. Почему-то там сегодня... я знаю, почему там сегодня никого. Почему? Потому что должны мы были выйти в 9, народ в 9 пришел, посмотрел, Зухера, коняшки нету, и свалили все. Вот.
1: Не-а, я всех Зухера оповестил по поводу всех участников, как минимум, кто сегодня должен участвовать, оповестил, что эфир, возможно, будет перенесен на 10 часов.
0: У нас же есть постоянные слушатели, которые в 9 включаются, слушают, нету и валят. Вот, я именно про них говорю. Музыканты-то, конечно. Вот, господа музыканты, вы, кстати, не стесняйтесь, пишите в эфирный чат, потому как комментируйте то, что звучит. Вашим коллегам по цеху, я думаю, будет интересно увидеть ваше мнение о звучащем треке. И, конечно же, выкладывайте ссылки на свои группы во ВКонтакте, там, я не знаю, на сайте, чтобы люди видели, где вас найти, как вас найти. Потому что, ну, бывают моменты, когда понравилось, хотелось бы послушать дальше, а где найти, не знаю. Вот, ну и ладно, объявляй, коняшка, следующую группу.
2: Итак, едем дальше, дорогие друзья. У нас на очереди город, который тоже находится на Урале. Но это не Ёбур, это не Свердловск и даже не Екатеринбург. Это город Каменск-Уральский. И группа из этого города называется Tantum Verde. Tantum Verde, это, ну, если я правильно понимаю, ну, как вот сами ребята про себя пишут, Tantum Verde – это заклинание, после которого в душе наступает полное расслабление и гармония. Группа довольно-таки опытная, довольно-таки древняя, поскольку появились они на свет почти 10 лет назад, 25 марта 2007 года. Вот. Ну и, соответственно, музыканты, которые в 2007 году влились в состав этой группы, они и до этого играли в других коллективах, значит, соответственно, делаю вывод о том, что это уже люди, которые на рок-н-ролльном веку своем довольно-таки много и довольно-таки часто везде играли. Вот. Играли эти ребята в стиле альтернатив метал, но четких рамок данного направления они никогда не придерживались. Группа также интересна тем, что в этой группе на бас-гитаре играет девушка, прекрасная девушка, которую зовут Мария. Вот. Ну и, соответственно, за время существования своего группа принимала участие во всевозможных фестивалях на территории Урала и занималась записью своего материала. Вот что могу про них сказать. Итак, группа Tantum Verde из города Каменск-Уральский, композиция «На дне». Слушаем на неформатном радио. Поехали.

0: Итак, друзья, это у нас... Что это у нас было-то, господи?
1: Дантон Верде.
0: Нет. Да?
1: Нет, Дантон Верде.
0: А, да, Дантон был, Верде, да. Точно. На дне называлась песня. Ну вот это уже как-то ближе к теме. Уже, наверное, можно и пообсуждать, да? Кстати, сегодня у нас самый тухлый эфирный чат за историю эфирного чата. Три сообщения. Два от Зухера, один от Коняшки. Это как-то вообще несерьезно, друзья.
2: Давай я напишу что-нибудь.
0: Что за хрень? Ну, сейчас Костюха напишет, будет 4 сообщения. Обновляю. 16762 в эфире морды онлайн. Друзья, ну-ка давайте заходим все. 16762 в эфире морды онлайн. Друзья, ну-ка давайте заходим все в эфирный чат Зухера во ВКонтакте и

0: Зухер, я тебе могу вот следующее сказать. Вот я, например, всю эту песню непонятно. Одно мне было. Нахрена было в таком случае в середине или в конце уже песни делать вот это вот отступление? Ну, делали бы тогда, наверное, в одном стиле всю композицию, потому что получилось, честно говоря, на мой взгляд, какой-то в итоге тяп-ляп. После однообразной дун-дун-дун-дун-дун произошла потом внезапно соло гитарный, который всю эту композицию с собой потащил, как бы я думал, на этом и закончится вместе с соло. Потом внезапно какой-то шлепок такой лирики небольшой, и опять заканчивается все панком. На мой взгляд, просто структура сама всей композиции не совсем ровная.
1: А может, у них такое видение? Может,
0: ну,
1: они
0: это...
1: так видят свою композицию. Может такое быть? Может. Вот. Ну, я не знаю, в принципе, живенько, нормальненько. Я бы, наверное, галочку даже воткнул. Так меня немножечко покоробило сведение. Вот. А так, в принципе, я бы галочку воткнул.
2: Ну, по крайней мере, поют. Да, я скажу от себя, пожалуй, что от меня галочка будет, объясню почему. Во-первых, уверенный вокал, то есть вокалист видно и чувствуется, что опытный, и голос поставленный, и на записи себя чувствует уверенно, и я думаю, что на выступлениях также уверенно себя чувствует. Музыканты мастеровитые. Композиция, ну, по своей аранжировке Костя уже сказал, да, что, ну, какое-то вот странное впечатление у него произвела. Но мне сложно судить, потому что я музыку сейчас воспринимаю очень странно, все прерывается, все шипит, все гудит,
1: а
2: да.
1: Слушай, а какую музыку слушают в Таиланде?
2: В Таиланде слушают другую музыку. Вот, ну, я даю обещание переслушать программу завтра на нормальном звуке и отпишу тогда дополнительные комментарии. По крайней мере, мне показалась эта композиция интересной и в том числе и своим построением, да. То есть неординарный такой вот ход построения композиции. Плохо это или хорошо, надо переслушать и понять, да. Ну, по крайней мере, интересно. Вот, ребята выделяются на общем фоне. И, ну, у меня возникло желание переслушать, а это уже плюс. То есть галочка от меня за группу Тантумберды обязательно.
0: Конечно, Дим, я знаю, что хочу сказать. Извини, Захар, тебя перебью. Вот у меня был отбор, когда по Брянску и Пензе. Одна из пензенских групп, она у меня была чисто инструментальная. И вот по поводу как раз, она не пела ничего, и у них была вот тупо музыка. Они меняли стили, меняли ритмы, меняли. Но все это было настолько гармонично. Они переходили из одного в другой плавно, не, знаешь, не разрушая, например, мой мозг. Не было такого резкого облома, а потом резкий взлет. Они, то есть, наполняли душу и обратно ее растерзали там. То есть, как бы 8 минут с лишним трек-шоу, но мне понравилось, потому что я не почувствовал там себе какие-то части, что были лишние. Они были как времена года там у некоторых известных произведений. А здесь просто какой-то небольшой обломчик у меня, например, произошел.
2: Ой, Кость, ну в отличие от тебя с Зухером, вы на выходе из своих колонок слышите трек в нормальном виде, а я-то слышу, когда все затыкается, перебивается и какая-то какофония. И поэтому мне приходится домысливать, что же там на самом деле звучит. Вот, по крайней мере, в таких вот боевых условиях сейчас работаю, веду эфир, и, соответственно, ну, буду переслушивать. Но, по крайней мере, пока что из того, что я слышал до этого, то есть три группы прозвучали у нас: «Красная скрипка», «Текила» и «Тантумверде». Мне, по крайней мере, «Тантумверде» пока что больше всех понравилось.
0: Да, ну, здесь я кивну своим левым глазом.
1: Я тоже, да, кивну, наверное, какой-нибудь правой пяткой. Конечно, а ты попробуй, может, все-таки воткнуть гарнитуру, может, она не будет.
2: Слушай, заниматься. Ну тогда будет вообще спотыкаться, я думаю.
1: А мы сейчас вот пока трек будет следующий. Давай, объявляй следующий трек.
2: Итак, да, объявлю следующий трек. Наверное, даже если меня вырубит, я слушателей немного потеряю. Поскольку, друзья мои, будет мой любимый стиль, в кавычках, да, мои любимые исполнители, ребята, которые играют рэп-кор, ну, соответственно, наши давние слушатели прекрасно знают, какое у меня к этому стилю отношение, если это можно назвать стилем, если можно это назвать музыкой, вот. Но, тем не менее, представлю группу. Группа называется Super Mental. Это уральская рэп-кор-группа, которая была образована в конце 2010 года. И до этого музыканты данной команды пробовали себя в самых разных стилях, участвовали в самых разных музыкальных проектах и коллективах. Вот. Но, тем не менее, решили они собраться и замочить такой модный рэп-кор. Вот. Соответственно, тексты песен, как и для рэп-кора это свойственно, это острая социальная лирика. Ну, а живые выступления очень такие энергичные, очень яркие, как это всегда, опять же, бывает у исполнителей данного жанра. Вот. Соответственно, играли данные ребята на многих музыкальных фестивалях, в том числе на крупных фестивалях «Старый Новый Рок», «New Generation», «Эмерганза», ну и другие, соответственно, музыкальные фестивали. Так вот, и сейчас группа под названием Supermental представит вашему вниманию свой трек под названием «Праздник». Я пойду включать гарнитуру, попробуем, что из

0: то выйдет. Если даже я с вами больше на связь не выйду, ну, по крайней мере, после этой песни, вы ничего не потеряете.
1: Значит, коняшка застрелился. Вот этот громкий чпок, это был пиздец коняшки.
0: Так и более, между прочим, позавчера или вчера на улице Фрунзе сбили лошадь. Лошадь лежала на асфальте, мертвая, ее объезжали машины. Я видел фотографию ВКонтакте.
1: Ну это же замечательно. Кто-то пожрал мясо. Вот, ну ладно, ставим, слушаем, поехали.

0: Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да. Я чуть не проебал все на свете. Вот, коняшка, коняшка любит такие, такого рода треки. Вот.
1: Очень люблю.
0: Вот как это называется? Это рэп-кор или что это?
1: О, я сейчас тебе скажу, как это называется. Это называется рэп-кор, да.
0: Вот, кстати, на самом деле, сегодня очень тухлый чат, друзья. Блять, я сейчас, конечно, обновлю страничку, может, у меня браузер завис, но нам вообще никто не пишет. Что за херня? Даже Ваську никто не написал. Друзья, наша Аська, 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот. Есть у нас эфирный чат Зухера во ВКонтакте, для тех, кому там удобнее пользоваться, да? Вот, подтягивайтесь, давайте как-то комментировать то, что звучит, потому что я думаю, что, ну, по крайней мере, музыкантам это интересно. Вот, вот, кто-то добавил... Как Костюк написал, диджей, молодцы! Да мы охуенные, ёптать! Мы тут втроем просто друг с другом общаемся. Ну, а что еще надо? На троих сообразили. Я, в принципе, пью вискарь. Вот, мне звонит мой ребенок. Подкажу пока, не буду я с ней разговаривать. Обиделся я на ребенка. Вот, и чего? Рэп-кор, рэп-кор, рэп. Костюха, тебе нравится рэп-кор?
2: Когда группа Цукаты когда что-то подобное сыграет?
0: Ты вот, группа Цукаты когда что-то подобное сыграет?
2: Но я думаю, когда мы увидим грибок ядерный на закате, то, наверное, только тогда.
0: Ой, я вам его покажу. Мы же в субботу будем вместе, в одном месте, на одной сцене.
2: Ну да.
0: Играть. Я буду играть, видимо, унылое говно, потому что если мой басист не найдется, мне придется играть унылую акустику, а вы будете зажигать на своих дудках. Вот, и там я вам покажу ядерный, сука, грибок.
2: Знаешь, ну, мы тогда и рэп-кор покажем медленный.
0: Вот, на Малой Ярославце мы прям устроили очень ядерный грибок.
2: Тебе он, Зухер, привет передали.
0: Мне Зухеру привет передали. Это, видимо, твои женщины. А, нет, это Димка нарисовал. Привет от Тантум Верда. Вот хоть один живой человек, понимаешь? Вот у вас 16 тысяч висит в онлайне, и один живой человек от Тантум Вердум написал, говорит, привет. Здорово, ребята. Здорово, ребята. Вот они, ожили, ожили. Давайте, Димка, привет. Леха. Нет, вру, не Леха, Саша, Александр, это у нас Санчо. Пишет, вот, диджеи молодцы, но с музыкантами хуже. Последние гитару забыли настроить, бывает. Свердловск не спит, пишет Вадимка. Здорово, дружище. Вот, наконец-то вы начали подтягиваться. Давайте, давайте, тяните своих друзей, тяните своих фанатов, потому что, ну как, тухлое общение получается. Ну, не гоже это в 4 комментария закончить эфир от целого Свердловска, ё-моё. Кстати, у меня там есть друзья. Но я пока их не буду палить. Вот, ну что, мы будем обсуждать трек или двигаемся дальше?
2: Ну, я бы сказал только одно по этому треку. Я уверен, что ребятки на концертах, на живых, я себе вот слушал все равно, я представлял, знаете, когда толпа, мне кажется, толпа заводится на их выступлениях.
0: Да, я думаю, вот...
2: Сказать, что я там среди слушателей этих окажусь, это вряд ли. Но возле барчика под эту музыку, под хороший напиток, молочный коктейль на пару с какой-нибудь гадостью, я с удовольствием как бы посижу и не обломлюсь, если
0: буду. Я всегда говорю, что вот под такую музыку вот я бы с удовольствием бахнул стакан вискаря и бился бы мордом там или об сцену, или об стенку, или об барную стойку. Ну, в зависимости, где я буду находиться в данный момент.
1: Здесь ключевое слово, Захар, «бы». А вот знаешь ли, я скажу такой факт из своей богатой музыкальной биографии. Мне как-то раз довелось побывать на рэп-фестивале в старом еще клубе «Виноград». Один из лучших, если не лучший клуб в Туле был в свое время. Большое спасибо Толику Барановскому за то, что он музыку такую делал и как бы клуб такой делал на протяжении нескольких лет. Так вот, я там оказался совершенно случайно. Ко мне заехали институтские мои друзья на тачке. Вот. Было у них дохрена денег, дохрена бухла, и они хотели, ну, как-то вот какой-то культурный жизни ночной почувствовать, но именно такой неформальной. Я говорю, ну поехали, Виноград, ну поехали. А там была какая-то ежегодная рэп-вечеринка, блин. Ну а у меня туда вход-то был бесплатный, как бы, да, и мы с друзьями туда пролезли. Ну так вот, видели бы вы глаза рэперов, когда они увидели меня, вот, ну, некоторые меня знали, говорю, бля, Конь, ты что, в жюри сегодня сидишь? Ты нас будешь судить? Я говорю, нет, ребят, успокойтесь, я сегодня приехал просто побухать. Вот, ну просто это было, конечно, забавно, когда я бухал под рэп, блин, под рэп-кор, ну это было, блин, ну не знаю, нервных клеток я себе пожег много. К чему это все говорю? Потому что действительно под алкоголь в клубе послушать можно все. Но на концерте, на рок-концерте, я вот, блин, убейте Подожди, меня, если я не прав, но я не представляю себе рэп-кор на рок-концерте, на рок-фестивале.
0: Стопэ, Крымфест, это не рок-фест. Крымфест, это будет несколько больших сцен, там будет несколько направлений музыки. Вот, сегодня в отборе у нас присутствует даже вот прям вот дикая электронщина. Вот, там будет все чуть-чуть не так, как на Малой Ярославце.
1: Захар, подожди, я тебя сразу перебью. А тогда несправедливо получается, если мы устраиваем отбор по Свердловску, а и в мешанина из разных стилей, разных сцен, а как бы мы будем, как же мы будем определять победителя? То есть, как бы один победитель от всего Свердловска или их будет несколько?
0: Понимаешь, в чем вся херня? Вот по Крымфесту мы вообще ничего определять не будем, даже голосовалка будет на сайте Крымфеста, поэтому, в принципе, мы сейчас можем вот так спокойно расслабиться, мне не надо делать голосование, мне ничего не надо делать, нам не надо вот отдуваться перед обиженными этими людьми, которые кричат, а почему? Почему вот они накрутили, а мы не накрутили, а у всех дохуя и у всех поклонники в Китае? Вот, но вот они прошли, а мы не прошли. Вот, у меня по Крымфесту вот это ограничение наконец-то снято. Мы просто даем людям выступить. Ну вот, сегодня на 16 тысяч слушателей, да, потом их послушают еще в записи, и потом уже все решения будет принимать как бы оргкомитет.
1: Вот. А, ну я понял, Захар, я коротко резюмирую. То есть мы, в принципе, от нас ничего не зависит, мы можем спокойно расслабиться, вот бухать и всех срать.
0: Да! Да, в Отлично! Этот раз от нас вообще ничего не зависит. И я уже бухаю. Вот понимаешь, в чем вся херня. Вот, а Свердловск нам подписывает немножечко в эфирный чат. И поэтому, друзья, давайте, у кого есть что выпить, наливайте сейчас дружно. Пока коняшка объявляет следующую группу, которая называется «Гранат». Вот, мы... Зухер хлопнет. Вот, а вы пока наливайте.
1: Друзья, я буду очень коротко объявлять следующую группу, поскольку на сайт Неформатного радио они свой трек загрузили, но о себе никакой информации не предоставили.
0: Кстати, кроме это последняя группа, которая загрузила на сайт. Все остальные мы качали по принципу, я качал. По принципу зашел в группу, увидел первый попавшийся трек, скачал, потому что они о себе ничего не написали, не захотели залить треки. И, ребят, я вас сразу предупреждаю, вам их надо будет в течение вот дня-двух обязательно залить на неформатку. Это касается всех, кто не залил свои треки, потому что иначе вы просто будете сняты с голосования. Вот так.
1: Вот. Ну так вот, друзья мои, «Гранат», группа из Екатеринбурга. Играют они, судя по всему, рок. По крайней мере, такая тега здесь отмечена. И, соответственно, трек, который сейчас прозвучит в нашем эфире, будет называться «Не по пути». Вот, больше ничего, вот честно, больше ничего про группу сказать не могу, поскольку пресс-релиз они не прикрепили, информацию они себе не выложили. Но я всегда говорю, и это на самом деле правильно, лучше всего, больше всех слов о музыкантах скажет их музыка. Поэтому слушаем и комментируем. «Гранат», Екатеринбург, «Не по пути», поехали.

0: Эгегей!
1: Алло, алло! Эй! Вот где ты... там головы змея Горыныча-то? С какой
2: На связи.
0: Надо разобраться, кто какая голова. Давайте я буду головой, который на хвосте, под хвостом. Нет.
1: Маленькая голова. Большой змея.
2: Это по принципу привет правое яйцо, привет левое яйцо. Что это за херня посередине?
0: Да, вот я буду херней. Вот Димка Петров написал, от вас зависит все. Я не знаю, то ли вот до него так вот долго летит сигнал, то ли какая-то фраза, которую я так и не осознал.
1: Это моя фраза, когда сказал,
0: что
1: от нас ничего не зависит.
0: Ничего не зависит, да, но это было очень давно, а вот появилось, то есть, видимо, у них задержка, сигнал очень большая идет. Вот, ну, на самом деле, Димка, от нас, вот, на Крымфесте зависит только, чтобы вас, ребят, услышали, чтобы люди могли вот ознакомиться с вашим творчеством и в итоге потом проголосовать. Вот.
1: Ну а что от нас действительно зависит? Если нам какие-то песни понравятся, будем дальше с вами сотрудничать. Грубо говоря, в ротацию на неформатном радио никому из участников путь не заказан. И как только у нас закончится отбор на Крымфест, 5+1 вернется к своему обычному формату. И уже, может быть, с кем-то из вас снова встретимся в прямых эфирах.
0: Вот, мне написал Славик Мухамадеев, вот я честно говорю, так, это Инблюм, группа, она будет чуть-чуть позже, он мне прям пишет: Зухер, мы загрузили трек, да умничка, молодец, я ругал тех, кто не загрузил, ребятушки, обязательно загрузите, потому что пока вы не загрузите все треки на неформатку, ну вот все участники голосования не появятся. Вот, а мы дня 2-3 подождем, и если они так и не загрузят, значит мы просто вот в голосовании убавим количество групп. Поэтому обязательно не забудьте, вот все, кто участвует в этом отборе, вот кто сейчас слушает, кто завтра будет запись слушать, да, ну, я понимаю, что у вас сейчас поздно, может быть, вот участники, вы знаете эти группы, которые не загрузили, обязательно отзвонитесь, потому что на самом деле я считаю, что вот между музыкантами должна быть какая-то вот своя правда. Давайте мы будем друг друга поддерживать. Понятно, конечно, что поедет там кто-то один или два или три от региона. Кстати, вот я думаю, что на Крымфесте будет немножечко по-демократичнее отбор. То есть, если на Малый Ярославец мы отбирали только одну группу, то я думаю, все-таки... Ну, я надеюсь на это. На Крымфест будет выбрано побольше групп от регионов, потому что все-таки фестиваль будет длиться 6 дней. Вот, там будет много разных сцен, много разных стилей, много разных жанров. На самом деле это будет интересно, и я туда поеду. Обязательно, вот мы там с вами обязательно встретимся, если вы этого захотите. И, наверное, даже я вам свое унылое говно поиграю. Более чем уверен в этом. Вот, и попробуем там собрать большой. Вот на Малой Ярославце мы собрали, так вот, у нас была главная сцена, малая сцена, и было около неформатное место. Не сцена, а место. Вот, и там был такой дурдом, пиздец, друзья. Вот те, кто не поехали на этот Малый Ярославец, кто испугались дождя, погоды, вы дураки! Я вам честно говорю, потому что вот обычно там было большое количество народа. В этом году было, что-то мне ребята сказали, около 6500. Мало. Обычно это 15, 20, 25 тысяч. Вот в этом году было 6500, но это было, блин, настолько классно и душевно, что те, кто не поехали, вы дураки. Я вам честно говорю. Вот, ладно, конечно. Давай дальше. Вот дальше пошли группы, которые...
1: Подожди, дальше-то. Мы так группу не обсудили, которая звучала. Здравствуй, левое яйцо. Здравствуй, правое яйцо.
0: Здравствуй, левое яйцо. А кто левое, кто правое? Ну-ка, расскажите мне. Я балда, мы уже поняли. А кто из вас какая сторона? Вот,
2: давай, я левый, потому что я левша.
0: Давай, ты будешь левша.
1: А мне уже ничего не остается, бля.
0: Коняшки даже выбрать не дали. Вот, коняшка, правое яйцо, Костюха, левое яйцо. Вот яйца, давайте обсудим.
1: Слева направо пошли уж, как положено.
0: Поехали.
2: Да ну что тут сказать, по мне вот эта композиция относится к тому числу, когда было знакомство, была прелюдия, был секс и выкуренная сигаретка. Вот это вот на музыке, это мне все понравилось, мне все хватило. Это мое мнение.
0: То есть галочка, ну голос от тебя,
2: да,
0: будет.
2: Да, голос я прямо вот в этой композиции, я голос поставлю.
0: Вот это у тебя первое, да? Я сейчас
2: говорю для себя. Да, это моя первая галочка, потому что предыдущая,
0: ну,
2: зачем кривить душой зря?
0: левое яйцо галочку отдало. Правое яйцо, что нам скажет?
1: Можно правое яйцо. Правое яйцо скажет сразу, что я Калинов мост не люблю. Творчество Ревякина отношусь, как-то, знаете,
0: вообще
1: равнодушно.
0: Я
1: сейчас к чему все это? К тому, что почему-то для меня какие-то очень серьезные параллели прошли у Граната именно с Калиновым мостом. Не знаю почему, чем это связано, но на мой взгляд, и вот композиции такие медленные, распевные, да, и в манере исполнения то же самое, что-то чувствуется, ревякинские нотки. А учитывая то, что именно манеру исполнения Ревякина я не люблю, и из-за этого не могу Калинов мост по достоинству оценивать, да, и слушать его, то и, соответственно, Гранат тоже мне не очень понравился. Хотя я не буду скрывать, и текст присутствует неплохой, и песня интересно построена, вот с точки зрения построения композиции здесь все вроде ровно, грамотно, хорошо, красиво. Но не могу это слушать, не мое, прошло мимо, поэтому галочка.
0: Слушай, ну я честно вот могу сказать, я не могу понять, где ты там услышал Калинов мост. На самом деле, ребята достаточно самобытно, по-моему, сыграли и спели, потому что Калинов мост, он, ну, вот, грубо говоря, для меня Калинов мост, Димка Ревякин, он как бы 50 на 50. Вот половина его творчества у меня вызывает прям вот восторг и уважение. Вторая половина творчества, я ее, ну, то есть я свое творчество называю «унылое говно», а вот та вторая половина творчества у Димки Ревякина, она мне, ну, даже не говно, ну, просто не нравится, да? Вот, а вот здесь как-то вот все было достаточно самобытно. Я не знаю, почему ты так вот решил сравнить. Ну, конечно, сколько людей, столько и мнений. Вот, ну, от меня вот от балды плюсик будет по-любому. То есть, коня, левое яйцо дало плюсик, правое яйцо не дало плюсик. Я рисую нолик, вот, ну и от балды плюсик. Вот так вот. Сегодня у нас какой-то, блядь, дурдом. Ладно, далее у нас группа Роги. Вот если...
1: Да, я о них надыбал немного информации, поскольку зашел в их группу ВКонтакте. И я понял, что это творческое объединение, это группа, которая ориентируется в первую очередь на исполнение каверов. Вот, что, собственно говоря, про них могу сказать. В 2009 году данный музыкальный коллектив, даже музыкальное объединение, скажу больше, было создано. Под этим брендом объединилась группа музыкантов, которая постоянно экспериментирует на сцене и в своем творчестве. И, соответственно, это группа, которая, ну, скажем так, в которой собраны не только хорошие музыканты, да, но это, плюс ко всему, и интересные актеры. То есть... это не просто выступление, да, но это еще и очень яркое, красочное, постоянное шоу. Вот. И, соответственно, в своем репертуаре группа ориентируется на западную музыку, на западные рок-н-роллы, на рок 80-х, 70-х, на попсу 90-х и, соответственно, на русские народные, блатные, хороводные и все такое прочее. Вот. То есть группа, если правильно, опять понимаю, творчество объединения Роги, это в первую очередь кавер-проект. Вот. Ну, поскольку на Крымфесте будет очень много сцен, очень много дней, соответственно, дорога открыта всем. Роги, композиция называется «Воровка осень».
0: Ну, вот она уже практически началась. Давайте мы вот прям ее и стартанем, и поехали.

0: Итак, друзья, вот странное такое вот сообщение. Маха. Маха Суетина. Суетина. Ты, Маха, ты Суетина.
1: Это по-украински фамилия Суетина будет. А так, вот. Если отечественная, то Суетина, наверное.
0: Пишет, ребята, сделали приятно, назвав меня прекрасной девушкой. И подпись. Басист Тантум Верде.
2: Ну, я же говорил, да, что у них на бас-гитаре...
0: То есть, я так понял, подожди, это сейчас было...
2: Нет, это сейчас была группа Роги, это вокалистка, группа Тантум Верде была третья.
0: Вот, а почему она написала только сейчас? Неужели?
2: Ну, потому что отставание, наверное, видимо, идет очень большое.
0: Очень большое отставание, но это очень большое отставание. Просто, в принципе, его такого не может быть физически. Я просто, ну, максимум 30 секунд, но никак не полчаса эфира, да? Просто вот у меня, знаешь, как возникла мысль вот сейчас зайти во ВКонтакт. Конечно, кстати, я же тебе ссылки все дал.
2: Ну да.
0: Посмотри, вот сейчас кто у нас играл? Сейчас у нас пела же девочка. Вот не оказалось ли так, что вот эта Маха, она здесь солистка, а там басистка?
2: По-моему, нет.
0: Вот, Слайк пишет, отставания нет. Давайте, вот я сейчас контрольно говорю, 23.04 на моих зеленых системных. Ну, соответственно, у вас там плюс 3 или плюс 4 часа, да? Ну, у вас 0.4 должно быть. Вот, отпишитесь все, кто нас слышит, сколько сейчас у вас времени. Прям вот 23.04, сказал Зухер, и все написали свое время в эфирный чат Зухера во ВКонтакте. Не забывайтесь добавляться туда. Вот, час 04 в Свердловске. Ну, как я и говорил, ё-моё, у них всего лишь 2 часа разница. А я говорил 4, а конечно сказал 3. Мы никто не угадали, значит, победило левое яйцо.
1: Так точно.
0: Вот, замечательно. Ну и чё, давайте про девчонок рассказывать.
2: Про каких девчонок? Тут была, по-моему, в арт-проекте Роги была только одна девчонка, которая пела.
0: Пела,
2: и
0: ну.
2: Вокалистка, так... ой, господи, вокалистка. И бас-гитаристка группы Тантум Верде к группе Роги никакого отношения не имеет.
0: Не имеет все-таки.
2: Нет.
1: Так там, к тому же бас-гитаристка, ну, блин, она рыженькая, а у Роги они блондиночка и брюнеточка.
0: Так, Маха, сейчас я к тебе добавлю вдруг. Блин, какая ты охуенная. Девчонки, как я вас всех люблю. Какие вы вот на самом деле молодцы. Вы такие вот зайки и умницы. Я сейчас вот добавляюсь к ней в друзья. И, наверное, я завтра прям эмигрирую в Свердловск. Нахуй, это неформатное радио. Вот все, это Свердловск. Вот, ничего не хочу больше. Уезжаю к рыжей басистке.
1: Буду тебе он, Захар, отписался, Дим, по поводу Маши.
0: Димка написал. Сейчас, подождите, мне надо нажать кнопочку назад в браузере. Мы Маше поздно передали ваши слова. А, все, я понял. На самом деле, они как суфлеры. Мы говорим, они передают. Так, вот мне написал Ваську человек. Брось мне трек, который обосрал конь. Сейчас скайп включу и потом скажу реально, говно или нет. Всем хай. Человек с именем Диджей. Вот, во-первых, я не слежу, что там обосрал конь. Потому что, во-первых, конь обычно не срет. Обычно не срет. Он обычно делает вид, что ему все нравится. Так, стоп, зайка. Стоять, зорька. Какая стоп, зайка? Стоять, зорька. Вот, обычно ему все нравится, потому что обычно треки выбирает он. Вот, но когда идут отборы, мы с коняшкой треки не выбираем, поэтому вот нам что присылают, то мы и ставим слушать. Вот, по поводу кто что обосрал, вот в душу не ебу. В-третьих, Владимир Владимирович Повар, вот без задержек отправил прям в эфирный чат фотку кривого Зухера, селфи с кривым Зухером перед микрофоном. Я сегодня в белой тим-футболке, ёб твою мать, потому что желтую залил нахуй кетчупом еще в 9 утра 13 минут. Это я вас только бухать закончил сегодня в 9-13 минут утром, и чувствую, вот я еще не закончу. Вот замечательно я себя чувствую. Давайте мы будем говорить про следующую группу.
2: А про эту группу не надо ничего сказать, про группу Роги. Тут, по-моему, девочка очень хорошо пела, и так, песня
0: интересная
2: была.
0: Так, давайте говорить уже. Я уже девочке признался практически в любви. Позвал ее жениться, рыжую басистку.
2: А сейчас мы будем говорить о блондинке или о брюнетке.
0: И решил, что поеду в Свердловск. Вот я просто туда и
2: сразу к троим.
0: Так, дайте мне фотографию вот этой вот вокалистки, потому как, может, я все-таки заведу в Свердловский гарем, может, сбудется, блядь, моя мечта.
2: Ладно, коли уж левое яйцо и балда молчат, придется уж мне говорить. Да, и да, так у нас звучало в эфире несколько минут назад группа Роги, точнее даже не группа, а творческое объединение. Вот. И, соответственно, песня, которая прозвучала, называлась она «Воровка осень». Вот. Я честно сказать, вот если я что-то сказал не так, вы уж меня извините, девчонки и мальчишки, да, но у вас у самих написано, что у вас большая кавер-программа. А вот «Воровка осень», насколько я знаю, да, мне эта песня еще ни разу не попадалась, и если эта песня ваша, то снимаю шляпу, респект вам, уважуха.
0: На самом деле, конечно, извини, я тебя бору, я тебя все равно буду прерывать. Это судьба твоя, блядь, это твоя, блядь, судьба. Понимаешь, я когда зашел в группу этой группы, ух, как все смачно сказано. Группа этой группы. Вот. И я обычно скачиваю первый попавшийся трек. Вот прям вот первый увидел, хлоп, скачал. А тут я что-то так поменжевался, потому что у них там как, блядь, у Чайковского. Лето, осень, весна, зима, грязные лужи, кривые овраги. И хуяк смотрю, «Воровка осень». Думаю, ну вот оно как-то отличается, наверное, будет интересно. Скачал именно этот трек. Это не первый попавшийся. У всех обычных... необычных, у всех остальных групп я скачивал первый попавшийся трек. Вот, я все сказал.
1: Захар, ты вообще, в принципе, как в качестве балды твое начало, я вошел, уже пугает, понимаешь, многих слушателей.
0: Не всех. Ты знаешь, вот общие слушатели, которые знают давно, они уже не пугаются. Они прям говорят: о, Зухер вошел, убираем детей от колонок нахуй. Вот, потому что он же дебил.
2: Вот, ладно, друзья, я все-таки продолжу свою мысль, да. Так вот, мне очень понравился и вокал, такой с хрипотцой, тембр очень сочный, очень красивый, насыщенный.
0: Вы,
2: да?
0: Мне, кстати,
2: и
0: обещали фотку этой девочки, где в
2: конце? И красивая довольно-таки аранжировка, и, ну, вообще сама песня хитовая. То есть здесь это не совсем, конечно, жирок, да, тут и от поп-музыки очень многое, да, но, тем не менее, слушается песня на ура, и, ну, у меня даже некоторые были сомнения изначально, что эта песня не их, да, это какая-то песня известная попсовая, но если бы она была известной попсовой, я бы ее, наверное, до этого слушал бы, вот, а так я эту песню слушаю впервые, я так подозреваю, что эта песня авторская и оригинальная, вот, если это так, еще вдвойне вам респект, ну, соответственно, от меня будет галочка одна.
1: Мне,
2: вот,
1: мне, знаешь,
0: смотрите,
1: Дим,
0: вот,
1: если
0: ребята
1: можно
0: пишут,
1: высказать,
0: ребят,
1: Захар,
0: подожди,
1: да,
0: стоп. Я ёбнутый, мне можно,
1: Ну, давай.
0: Вот, в эфирный чат пишут, вот, Вадимка пишет: девочка спела как надо, но почему-то напомнила «Мираж». Бля, Вадимка, «Мираж» не напомнила. Димка Петров, который пишет: вокал похож на группу «Луна». Слушай, ну, Люська поет, она, понимаешь, она поет женским таким высоким гроулом, срывающимся, нет, изображающим вокал. Это гроул женский, изображающий вокал. А тут все-таки была вот какая-то вот именно женская такая тягучесть, приятность. И дайте мне вообще фотографию этой девочки. Может, я в Свердловске два раза женюсь.
1: Знаешь, мне кажется, коняшка, по-моему, у нас это то, что посередине начинает принимать вертикальное положение с каждой песней.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. А мы же-то висим внизу, висим, да, болтаемся, да. Не знаем вообще, что к чему-то почему.
1: Мы как елочные игрушки в марте, ни к чему не нужны.
2: Ладно, друзья, давайте все-таки спросим и у Константина его мнение по поводу выступающей группы, группы Роги.
1: Я бы сказал только одно. Вообще, в принципе, вот насчет, не знаю, как там, кому похож «Мираж» или нет, ну, где-то, может, там отдаленно что-то и напомнил. Вокал классный, отдельно спасибо вокалистке, кто из них поет, не знаю. Очень здорово, на мой взгляд. И по поводу песни, да, соглашусь абсолютно с тобой, конечно, что это все не то, что необычно, но, по крайней мере, это грамотно сделано. Даже если на кого-то чем-то где-то и похоже, за это не стыдно, то, что выкладывают эти люди.
0: Нет,
1: если
0: приятно.
1: Мое, опять честно. Же, я вот и за эту группу с удовольствием поставлю свою галочку, они умнички.
0: Вот. Я согласен.
2: Раз согласен, давай, Захар, поедем дальше, поскольку у нас 16 кнопка. Групп, а мы пока прокомментировали, а слушали только 6. А время-то уже позднее.
0: Да но.
2: Ну да.
0: Ну
2: это
0: тогда
2: ты там
0: объявляй
2: бескариком
0: группу
2: сидишь,
0: New Family. Давай объявляй тогда New Family. Я тебя. Вот мы охуели, честно говоря, от названия трека. Я тебе. Для этого была. До этого был трек Fail Me, а потом хуяк мы его резко заменили на трек, который называется «Я тебя».
2: Ну что, друзья мои, группа New Family также из Йобурга, соответственно...
0: Они сегодня все из Йобурга, конечно.
2: Не все. Из Каменск-Уральского Тантум-Верда были. Вот, друзья, ну я что хочу сказать, что ну, данная группа пока что, видимо, не загрузила еще трек на неформатное радио, пресс-релиза я не нашел.
0: Ждем.
2: Но я,
1: объясню, почему потом, да, слушаю.
0: Потому что Зухер мудак, это все знают.
2: Ну, не
1: поэтому.
2: Так вот, друзья, я все-таки наткнулся в группе New Family на кратенький такой пресс-релиз. Вот. Энергетика, качество исполнения и звучания музыки New Family, а главное желание поделиться своими мыслями, чувствами, настроением со слушателями, наполняют смыслом песни этой группы и создают особую атмосферу на любой площадке. Самая главная и неотъемлемая часть этой группы – утонченный вокал Кристины Трофимовой. Вот, Кристина, если нас сейчас слышишь...
0: Опять девочка, Кристинка...
2: Передаем тебе привет. Вот, соответственно, судя по фотографиям, девушка очень экзальтированная, очень энергичная, очень яркая. Вот. Ну, соответственно, как бы слушаем группу New Family, их композиция называется «Я тебя», тем более в исполнении женского вокала.
0: Вот
2: коняшку
0: уже видел, да? Как минимум фотографию, я даже этого не удостоен.
2: Так ты зайди в группу New Family.
0: Где у тебя все контакты, твою мать, коняшка, сволочь.
1: Захар, я тебе сейчас ссылочку, пока будет играть песенка, скину на их видео, на другую песню, порадуешься.
0: Ой, прям порадуюсь?
1: Да, обещаю.
0: Прям обещаешь? Ой, да. Хочу. Итак, New Family, «Я тебя» называется трек, поехали.

0: Итак, друзья, вот засекайте время. 23, 19, 10 секунд на моих зеленых системах. Сколько у вас? Так, 20... вот пишет нам Ваську комментарий. Ваську комментарий. Звукарь хорошо сделал. И вокал профи. Но попса есть попса. Ей джаз делать было бы интересно послушать. Кстати, вот зовут девочку Кристина, насколько я помню, да?
1: Да. Да.
0: И мы таки с ней встретимся обязательно. Потому что я так подозреваю, если будет много жанров, ну, на Крымфесте, а по... Что у нас сегодня? По Свердловску. Это первая попса и, по-моему, единственная. То есть выбор будет очевиден. Голосуй, не голосуй.
2: Все равно получишь тебе.
0: Попсой все равно поедет Кристинка. Вот, так что, Кристинка, мы с тобой обязательно встретимся. Ну, я так подозреваю, я, конечно, не буду тебя обнадеживать заранее, да, но вот мне кажется, что все-таки все у нас получится.
2: Так, и вот... я хотел сразу сказать про этот New Family, про этот коллектив. Mm-hmm. Они загрузили трек, они находились, когда загружали этот трек, пересылали, находились в дороге, они ехали в столицу нашей Родины, в Москву, на выступление. Поэтому все это у них происходило в дороге, они связывались со своим звукорежиссером, который скидывал что-то там. Ну, в общем, такой небольшой бардачок, который они все-таки смогли сделать на высшем уровне, все-таки прислали трек, и мне очень, не знаю, мне понравилось в любом случае. Поэтому они сейчас выступают, скорее всего, они нас даже не слушают, они где-то в клубе в Москве либо на какой-то концерт-площадке зажигают.
0: На самом деле все было замечательно. Все. Вот я человек, который, в принципе, попсу не очень адекватно принимает. Ну вот, поющие девчонки. Девчонки, я вас всех люблю, вот честно.
2: Я тебе ссылку кинул в эфирном чате, вот прям сразу тебе
0: открыть. Да, я вижу, там вот какой-то из Ютуба клип. Ну, я его посмотрю уже после эфира, конечно же.
2: Да, да, да.
0: Давай мы спросим у правого яйца, что оно скажет. То, что оно молчит, что-то...
1: Ну, я вас слушаю, друзья мои. Так вот, я что хочу сказать. В отличие от Захара, я попсу слушаю. Мне попса нравится. Если попса хорошо, качественно сделана, если она не зализанная под кого-то, да, и если там хороший вокал. Вот. Здесь, в принципе, все ингредиенты присутствуют. Здесь и хороший вокал, и хорошая вокальная техника, и приятная музыка, расслабляющая такая, мелодичная. Мне тоже понравилось, и от меня тоже будет галочка. Молодцы, ребята.
0: Вот, просто смотрите, молодцы, ребят. Причем, если учесть, что... попса, мне кажется, по-моему, одна попса всего у нас за весь отбор от Свердловска. Вот, если будет деление попсовая сцена, роковая поп-сцена, то от попсы поедет однозначно Кристинка. Вот, Кристинка, обязательно встретимся. Я буду в клетчатых штанах и клетчатой рубашке. Ну это, блядь, мое, как это, кредо, Зухер-матрас. Вот, я буду матрасом.
1: Хорошо, что не Шендерович матрас.
0: Нет, не Шендерович, я буду Зухер матрас. Вот, и Зухер матрас встретится со всеми, кто захочет покидаться у меня тухлыми яйцами, там, я не знаю. На самом деле, даже не все организаторы поют на Крымфест, а Зухер, блядь, поедет. Потому что он там будет играть. Давайте объявлять следующую группу, потому что я так понял, что... А, как это называется? Одно... Одно... Не, неоднозначно, как это... Ну давайте, яйца.
1: Как... Ладно, хорошо, друзья мои, следующая группа у нас...
0: Единогласно, вот, все, я слово вспомнил, я ведь не совсем дурак, единогласно нам Кристинка всем понравилась.
1: Вот, ну, друзья мои, следующая группа, это команда, которая уже была у нас на неформатном радио в программе 5+1, группа называется «Территория тишины», и даже больше скажу, композиция «Колесо сансары» уже звучала в программе 5+1, и уже тогда понравилась нашим радиослушателям. Вот, прошу прощения, вроде не пил сегодня ничего, а все равно язык заплетается. Вот,
0: за радиослушателями, да, мы согласны. «Территория тишины», «Колесо сансары».
1: Да, так вот, за 6 лет, которые прошли с момента основания группы, группа появилась в Екатеринбурге в 2009 году, группа записала 2 альбома полноценных, полновесных, приняли участие в трибьют-проекте на группу «Аквариум», спели с Настей Полевой, выступили с «Калиновым мостом» на юбилее Димы Ревякина, ну и также сыграли на многих-многих-многих площадках не только Екатеринбурга, но также были частыми гостями в столице нашей Родины. Группа очень известная, не только в Екатеринбурге, да, обладающий хорошим материалом, и я с удовольствием вашему вниманию данную команду представляю. Итак, команда называется, еще раз повторю, «Территория тишины», и трек, который прозвучит сейчас в эфире, называется «Колесо сансары». Сансары. Это не дебют, с этой песней ребята уже были у нас на Неформатном радио.
0: И, по-моему, они там и есть, мне кажется.
1: Да, по-моему, они вот победили.
0: Мне прям кажется, они там есть даже, да. Я сейчас сделаю громко колонки, а сам выйду на крылечко покурить, поэтому не пугайтесь, если что.

0: Итак, друзья, яйцы мне не отвечают. Я им кричу: эй, яйцы!
1: Да мы здесь.
0: Все, здесь. А что молчали-то, сволочи? Заставляют.
2: Я пытался вслушаться, там кое-что дослушивал в эфире по другим носителям, потому что не все нормально проскакивало через динамики.
0: А, то есть ты пытался слушать эфир с задержкой. Сколько у тебя задержка? Секунд 15, я думаю.
2: Ну да, там около 20.
1: И у меня также примерно, да.
0: Вот, итак, друзья, давайте я еще раз вам напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Это те, кто пользуется Mail-агентом. Вот, ну и тем, кто люди современные, понимаешь, охуенные, они пользуются ВКонтактом, неформатная. Ой, блять, какую вкусную хуйню понесли сейчас на улицу, друзья. Моя слюна, вот она просто ниже подбородка. На, да? А куда? На руку мне положить. Давай вот на грача, на плейлист. Положим, мы сейчас положим Зухеру кусочек картошечки в укропчике. Вискарика мне нальют позже. Все, харе. Вот, и есть у нас эфирный чат Зухера во ВКонтакте. Находите, обязательно добавляйтесь. Тема заведена, общаемся в комментариях. Пока там очень мало народу, но те, кто там есть уже, они просто молодцы по принципу, что они там есть. Вот, человек Ваську мне пишет, человек, который с ником диджей, пишет: хороший трек, текст со смыслом, инструментал грамотный, за исключением трубы и скрипки в центральном канале. Трубы развести по каналам, скрипку оставить, центральными чуть громче. Бля, мне кажется, я знаю, кто это пишет. Очкарик, это ты, скотина? Ну-ка, признайся мне, я на самом деле уже забыл, как эта Аська называется. Мне кажется, ты скотина. Ну-ка, признайся мне. Я на самом деле уже забыл, как эта Аська называется. Мне кажется, это он. Так, господа яйцы,

0: сочетание струнного
1: это
0: с духовым.
1: Это вообще неправильное сочетание, потому что скрипка должна быть скрипкой, а духовые оркестры, ну, допустим, саксофон и скрипка, но они вообще в одном треке, они друг друга, скажем так, кастрируют.
0: Да, в ответ очкарика я говорю, то что как там не своди, человек, я слышу, разбирается, но как там не своди, поверьте опыту моему, как ее не пытайся приплюсовать одно к другому, хрен у вас, что выйдет, ну, потому что эта песня либо должна быть раскидана солежники на трубу и на скрипку, либо солежника не должно быть вообще, потому что сочетание таких двух инструментов, которые они сами по себе солирующие, вообще солирующие инструменты, крайне сложно сочетать их, нужно как-то балансировать, либо придумать разные темы, чтобы они там шли, либо каким-то, я не знаю, ну, либо друг друга повторялись какой-то с каким-то промежутком времени. Но вот вместе ни в коем случае, это, блин, я не знаю, это все равно, что водку с кефиром, наверное, не запивать, а причем вот так вот намешать именно в бутылке, попытаться все это за говно выпить.
1: Слушай, ты мне сейчас подал вот замечательную идею.
0: Ты вискарь пьешь, тебе нельзя кефир.
1: Мне ничего нельзя, я вискарь пью. Там, кстати, там девчонка, которую зовут Улька, Ульянка, она хуярит, жарит мясо, машет вот этим опахалом над мангалом, а два, сука, здоровых мужика, один с ирокезом, второй просто здоровый, они сидят, понимаешь, спиной к ней, делают вид, что не замечают, и ждут, блядь, мяса.
0: Вот. Дедовщину в армии никто не запрещал, ребят.
1: Да это не дедовщина, просто когда девушка жарит мясо, я говорю, Улька, а что за хуйня? Она говорит, я просто хочу жрать. Вот, ну нельзя же. Женщину, мясо, сочетать все это на углях, это страшно.
2: Вот, ладно, так... Захар, раз уж ты о мясе стал говорить, я все-таки, наверное, скажу больше о группе, да, которая сейчас прозвучала.
1: Раз уж ты говоришь о мясе, давайте я скажу о группе. Ну, давай.
2: Ну так вот, друзья, уже прозвучал комментарий от диджея Васьки и комментарий от Кости, да. Я хочу также отметить, особое внимание обратить на текст, да. Очень и очень редко в последнее время можно в нашей рок-музыке встретить очень умные, интересные, грамотно, четко написанные тексты, да. Здесь очень интересный текст, и ну, он держал в напряжении, не отпускал на протяжении всей песни. То есть за текст отдельное спасибо. Музыка, но я не трубач, я не скрипач, я не звукач, поэтому не могу сказать, как там смешивается все это. Кефир с водкой, там водка с кефиром, или там вообще я не знаю, что с чем. Мне и сама песня понравилась с музыкальной точки зрения, да. Пролетела легко, как фанера над Парижем. Очень легко, очень воздушно. Ну и, естественно, как бы не говорю ничего про вокал тоже был
1: на
2: уровне.
1: Когда вот все плохо. Как-то ты сравнил, вот прям обычно фанеру и Париж сравнивают, когда все хуево.
2: Ну нет, я, значит, неправильное сравнение подобрал. Мне этот трек еще в тот раз понравился, когда в первый раз я его запускал 5+1. Он мне понравился также и сейчас. И еще раз повторюсь, конечно же, ребятам огромное отдельное спасибо за их четкую, тщательную, умную работу над своим материалом, над текстовым, над смысловым содержанием своих песен. Это действительно настоящий русский рок.
0: Ну, смысловой, да, абсолютно согласен. Я вот ничего, никаких вообще придирок у меня к этой композиции нет. И в конце, кстати, когда они потом разбили все-таки, когда скрипка звучала отдельно, это было вот лучше без начала, если было, то вообще было бы, на мой взгляд, идеально. А так, скрипку, если они еще разобьют, если они попробуют этот трек как-то видоизменить, я думаю, что я буду тащить. В любом случае, от меня плюс, потому что мне было интересно слушать, а это редко бывает сейчас.
1: Ну, от меня по-любасу будет плюс. Я сегодня всех люблю, знаете почему?
0: Да.
1: Вот как-то так. Итак, едем дальше.
2: Едем дальше, друзья мои. На очереди у нас группа Tiarum с композицией...
1: Подожди, какой Tiarum? Дальше у меня по списку группа Itchy.
2: Нет, ну да, да, да, да.
1: Да, да, да. В плейлисте вот... она Itchy называется. London is burning. То есть... Лондон жгет, что ли? Нет, прожигающий Лондон, нет.
2: Ну ладно, друзья, это будет следующая группа, а сейчас у нас пока что Tiarum.
1: Да не Tiarum, я тебе говорю, Itch. Какой Tiarum?
2: А ты мне так диктовал, дружище.
1: Ну, видимо, я что-то не так, у меня Tiarum-а вообще никакого нету. У меня вот есть группа Itch, потом... Я не буду говорить, что потом, я тебе скажу потом, когда песня будет петь.
2: Так подожди, а как же Tiarum?
0: А у меня вот в группе, например, у меня в списке нет такой группы Itch. У меня есть Tiarum.
1: У тебя есть Tiarum. А может это Tiarum и есть? Ну-ка, подождите, сейчас мы поглядим. Он, видимо, скачался. Так, есть

0: Тираум, а не Тиаурум.
1: Нет, они так, как раз со мной списывались Тираум. И говорили о том, что мы Тираум. Нифига там описка, мы не Тираум, мы Тиаурум именно.
0: А, Тиаурум. Не Тиаурум. Но вот, видимо, Итчи. Кстати, это вот и... группа Тиаурум, если группа Итч, это вы и есть. А я не знаю даже, как проверить.
2: Нету, да нет тут никакой группы Itch. Я сейчас по списку
0: на самом деле, на самом деле, я же диктую из того, что... Так, и, не, вот я, смотрите, скачался у меня трек точно так же. Itch London is Burning.
1: Может, это название песни целиком? Burning.
0: Нет, Itch — это название группы. Ну, давайте мы будем считать, что это Тиаурум. И если Тиаурум нас сейчас слушает, или люди, которые знают группу Тиаурум, да, они нас поправят. Ну вот... Я просто не знаю, как правильно разрулить, ну честно.
1: Ладно, должна быть электронная музыка.
0: В списке да. у меня... А, да, вот, давайте мы так разберемся. Электронная, Тираум и Itch у нас... Электронная, да, вот это они и есть. Твою мать, все же просто.
2: Так вот, друзья мои, немного, вот пару слов буквально о данном музыкальном коллективе.
0: Нет! А,
2: так вот, Тиаурум это
0: да
2: группа...
0: нет же, коняшка.
2: Да.
0: Нет же. Я все понял. Извините, друзья. Коняшка, извини, во-первых, что я тебя прервал. Извини. Пользователи, слушатели, зрители, извините, что я мудак. На самом деле, просто группа уже лежит в деке, а я смотрю в плейлист и не могу понять, какой нахуй Itch. Itch будет дальше. Вот, все, коняшка, я больше тебя не отвлекаю.
2: А я буквально пару слов скажу. Совсем недавно группа Тиаурум выпустила свой дебютный полноформатный долгожданный альбом, который называется Lost Story. Вот. И, соответственно, я, если я правильно понимаю, трек, который сейчас прозвучит в эфире, он как раз с этого альбома и будет. Вот. Как он называется, к сожалению, я не знаю, учитывая то, что, ну... Тут можно ошибиться, да? У меня вот записано только название альбома. Название альбома...
0: Last Story, это последняя история, трек называется.
2: Ну, значит, так оно
0: и
2: есть.
0: И он, сука, охуенно длинный, 6 минут.
2: Ну, он, ставим, слушаем. Итак, еще выпить, повторю, покурить. Группа называется Тиаурум.
0: Я попытаюсь за это время совратить какую-нибудь женщину ВКонтакте. Кстати, если... Тульские слушательницы сейчас вот присутствуют. Девчонки, давайте, у нас тут замечательно. Вот, Тиаурум, Last Story. Поехали, ставим, слушаем. Через 6 минут услышимся. Поперли.

0: Audio Jungle. Audio Jungle.
1: Итак, друзья, 23:44, и Женька, она же Даша, вот, сказала, такой хороший трек был. Вот, нам понравилось, потому что мы жрем мясо, пьем вискарь, нам хорошо.
2: Ну, молодцы, молодцы.
1: Давайте яйца, рассуждайте. Подожди, еще раз скажи мне, что я должен скачать.
2: Ты должен скачать группу The Komodo с композицией Colossus.
1: Сейчас я поищу эту хуйню. Пиздите пока.
2: Ну, Константин, давай.
3: Да давай, что, поговорим. Ну, во-первых, мне всегда было интересно, как подобная музыка создается. Это чисто мое, вот, личный, мой личный интерес. Я бы хотел поприсутствовать при создании данной композиции, потому что, ну, для меня это всегда была загадка, каким образом делать. Трек хороший, сказать, что... Для чего он, где его слушать, я не могу, потому что не пойму на самом деле применение его по большому счету, кроме как вот такое, если абстрагироваться, если включить ее себе дома и вообще ни о чем не думать, погрузиться, вот в мысли погрузиться, самое оно, в такой легкий транс. А в остальном, ну не знаю, люди, наверное, слушают где-то в машинах или на фестивалях, а вот, честно скажу.
1: Я вам сейчас даже зачитаю комментарии по поводу этого трека, вот человек пишет Ваську. Кстати, наша Аська 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, она самая верхняя, общаемся в комментариях. Вот, человек Ваську мне написал, вот та же история с центральным каналом, синтез бы развести, гитарка звучала бы, словно бог песню рассказывает. Релаксация, нирвана, тишина, дом, диван, громкий звук. Ну и я вот добавлю от себя дохлый кот. Вот, дохлый кот. Вот, и будет вообще замечательно. Продолжайте, господа.
3: Да у тебя что-то какой-то всплеск был, как ты Виагра, блин, и опять ты упадаешь.
1: Ну нет, не всплеск. Ты знаешь, что я сходил, пока вот этот релакс звучал. Я взял 4 куска шашлыка, я сожрал их. Потом прибежала Женечка, Коняшкина Даша, он знает, о чем речь. Вот, она говорит, Зухер, сейчас я тебе принесу тарелку мяса, картошки, налью вискаря. И я вот сейчас жду. Вот понимаете, ребят, вот мне сейчас лучше всех. Музыканты переживают, как там, блядь, пройдет отбор.
3: Оно-то же, знаешь, вот, Дим, походу, он всем вот так вот по жизни так получается, что яйца только бьются, об что-то, блин, понимаешь, а ему лучше зарази всех.
1: Вот, вот, вот, потому что я в мягком, в теплом, и мне охуенно.
2: Хорошо, что хоть не во влажном пока.
1: Вот, ну, мне да. Женька сказала, что я буду... Блядь, у меня тут все, у меня тут и соус, и помидоры, и огурцы, и ёб твою мать. Дай я тебя поцелую.
2: Ладно, пока там Зухер целует, не знаю там кого, правда, да, я все-таки скажу свое мнение. Я вот честно признаюсь, я не фанат и даже не любитель такой музыки. Вот, я такую музыку, ну, принципиально не слушаю, не мое, я в ней особо и не разбираюсь. Но эта песня мне понравилась от Тиарума. Такая спокойная, релаксационная, интересно сделанная. И я считаю, что, в принципе, ну, в своем стиле, в своем жанре, в своем направлении ребята вполне молодцы и вполне достойны быть на Крымфесте. От меня галочка будет, хоть я такую музыку не слушаю.
3: Взаимно. Ну, я тоже самое скажу, что галочка от меня будет, потому что по всему треку видно, что люди стараются и думали о том, что они будут делать следующую минуту, следующую секунду. Мне это понравилось тем, что отношение к музыке в первую очередь достаточно серьезное, даже это слышно по воспроизведению данного трека. Несмотря на то, что голоса нет, и в принципе, мне кажется, очень хорошая композиция. А думайте вы сами, ребята, о чем хотите. Вот на самом деле. А там музыка, мы вам поможем с музыкой, а сами
1: я
3: думайте,
1: думал
3: о чем
1: о женщинах.
3: Хотите.
1: Я честно скажу, думал только о женщинах. И вот мне интересно, насколько будет разбит отбор, да, по жанрам. Вот если сравняют попсу и вот этот трек, да, тогда, грубо говоря, будет два места в битве. А если все-таки разделят по композициям, то как бы я и тех потащусь, и с Кристинкой потащусь, а потом еще и на рок-сцену схожу. Вот. Ну, как бы вот, мне понравилось.
2: Ну что, раз понравилось, едем дальше, Захар. Скачал уже участник следующего?
1: Конечно, Колоссус, Комодо.
2: Итак, друзья мои, у нас тут просто небольшие технические как бы затыки из-за того, что не все музыканты своевременно загрузили треки на сайт неформатного радио.
1: Скажем,
2: и нам приходится...
1: так честно, потому что они мудаки.
2: Ну, не надо всех мудаками называть, да, Захар?
1: Ну,
2: ты уж слишком радикален и кардинален.
1: Сутки были, вот, ну, надо было это сделать, но как-то вот им было лень, видимо, очень.
2: Ладно, друзья, сейчас для вас прозвучит группа The Komodo с композицией Colossus. Вот, мы ничего говорить не будем, точнее, я ничего не буду говорить про эту группу, поскольку к ним зашел в группу их ВКонтакте, но там какого-то внятного, вменяемого пресс-релиза я не обнаружил, а и выискивать просто было, извините уж, в лом. Да? Поэтому, опять же, повторюсь, музыкантов лучше всего скажут
1: их треки.
2: Их треки, их песни, да. Итак, The Komodo, композиция Colossus, поехали.

0: Итак, друзья, 23.54 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами сегодня сразу три диджея. Во-первых, это ехидный конь Димка. Во-вторых, это диджей Костец, Костян. Я его называю Костюхом.
1: Да и правильно, нехрен эти все эти ранги наши.
0: Поебень, блядь. Это вот мой лохматый воронежский друг.
1: Эх.
0: Вот.
1: И... прототип Кинг-Конга.
0: И, конечно же, вот это вот уебище Зухер, который он, в принципе, не следит за базаром. Убирайте детей от колонок. Для общения у нас есть Аська 96-4-7-5. А есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru. Туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера там. Обязательно добавляйтесь туда. Как-то там, я не знаю, плюсуйтесь, и чтобы вы были в курсе. Вот, ну это, в принципе, как с нами общаться. Далее. Вот Димка пишет, похоже, все легли спать. Ну, если я, насколько помню, у вас плюс 3, значит, сейчас у вас, ну, грубо говоря, без 5-3 часа ночи. Да, Свердловск, сука, спит. Вот, Димка, ну, мы рады, что ты с нами, что ты слушаешь свердловские родные группы, и как минимум ты завтра всех с утра обзвонишь в 4:30 утра и скажешь: ребята, блядь, свежая запись эфира выложена. Как они тебя будут все любить? Все. Вот, ну да ладно. Вот, пишут нам: Ноябрьск нахуй пока не спит. Ну, это тоже где-то там ближе к Владивостоку. Кстати, вот я же не ошибался, это же Очкарик. Очкарик, когда закончится эфир, я тебя включи скайп, я тебя добавлю в общую беседу. Мне тебя надо кое с кем познакомить, и вам надо кое-что обсудить. Ну и чего дальше, коняшка, давай объявляй следующую группу.
2: А этих обсуждать не будем?
0: Ну давай обсудим. Это был такой транс-интим.
2: За комода.
0: Он был хорош, он был неплох. Но вот я себя, кроме как с девушкой, под эту музыку не представляю. Вот честно говорю. Причем с такой хорошей, стройной, крупногубой девушкой.
2: Да я так подозреваю, Захар, что ты сейчас в таком настроении и состоянии под любую музыку будешь себя представлять с девушкой.
0: Наверное,
2: просто под каждую музыку ты будешь себя представлять совершенно разными девушками.
0: Пока.
2: Но я надеюсь, что не дойдет сегодня до такой музыки, под которой ты будешь представлять себя с мужчиной или, по крайней мере, с бородатой девушкой.
0: С мужчиной и с бородатой девушкой я себя не буду представлять ни под какую музыку. Хотя вот почему-то моего нового барабанщика все называют Кончита Вурст.
2: Ты еще об этом узнаешь, почему. Придет время, Захар.
0: Он, сука, похож, но он, блядь, после Малого Ярославца начал бриться.
1: Застращали.
0: Вот. Ну, рассказывайте, друзья мои. Костюха и Димка.
1: Да что, я хочу сказать, я тоже хотел посмотреть по поводу, как и ты залазил в группы в разные, информации никакой не нашел, но нашел время зато посмотреть их клип группы Декомода. И мне в целом, ну, по-моему, даже по клипу можно сказать, что ребята весьма серьезно относятся к своему творчеству, даже по качеству клипа, который они сделали, записали под названием «Фрост». Я не знаю, отношение к музыке у них и к своему творчеству весьма серьезное. Видно, что люди не жалеют ни времени, ни, судя по качеству клипа, даже денег. Все это сделано качественно и безумно приятно, что люди, несмотря на то, что, опять же, что касаемо этой композиции, ну сколько ее слушать, я, например, одну его послушал, и мне как бы хватит, все, я насытился. Вторую такую же я слушать уже не буду. А вообще, в целом, их отношение к музыке мне нравится, потому что ребята, видно, что стараются и пытаются приумножать свое творчество в хорошем плане. Поэтому я как бы поставлю только за их вот не потому, что мне не понравился трек, или понравился трек, а поставлю за то, что они стремятся к лучшему и добиваются этого. Молодцы. Вот именно только за это уже поставлю плюс.
2: А от себя что хочу добавить, вот с Костей полностью согласен, я хочу сказать от себя, что я такую музыку, в принципе, ну как бы, не особо часто, не особо много слушаю, но ребята мне показались интересными, то есть не было такого, что хотелось выключить, да, я слушал, мне это, ну, понравилось, Мне это было интересно. И, ну, просто у меня то звук хороший, то звук плохой. В этот раз был звук не очень. И я решил эту песню переслушать из группы, познакомиться более серьезно. А это, опять же, тоже показатель того, что группа не оставила равнодушным. И от меня галочка за The Commodo будет обязательно.
0: Итак, счет сегодня у нас вот по группе Commodo плюс-плюс-плюс. Яйцы и вот эта вот хуйня между ними решили, что 3 плюсика сегодня будет. Итак, следующая группа.
2: Итак, друзья, следующая наша группа. Мы будем немного уже ускоряться, поскольку музыканты группы In Bloom, наверное, уже давно спать хотят.
0: Подожди, а все кондуктор, кондуктор, какой In
2: Bloom? Нет, я знаю, просто In Bloom — это музыканты, которые сейчас у нас в эфирном чате висят.
0: А.
2: Вот, так вот, друзья, сейчас у нас на очереди группа «Кондуктор». Эта группа относительно молодая, появились они на свет меньше 3 лет назад, а именно в сентябре 2012 года. Вот, в данный момент времени записали ребята цикл своих песен под общим названием «Полетели» в 2013 году. И, соответственно, группа «Кондуктор» принимала участие в некоторых фестивалях на территории как Урала, так и они участвовали в фестивале «Регион» в городе Санкт-Петербург. Стиль, в котором ребята играют, ну, они охарактеризовали как неоромантика. Мне на самом деле любопытно, что из себя представляет данный коллектив, поскольку мне кажется, что играют они какой-то лирический рок. Могу ошибаться, конечно, услышу, как и многие слушатели сейчас впервые. Итак, группа «Кондуктор», композиция называется
0: «Путник».
2: «Путник».

0: А вот и мы. А вот и мы, друзья. Всем здравствуйте, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер, с вами Ехидный Конь Димка, с вами Костюха из Воронежа. И вот мы сегодня ебем мозг всему населению Свердловска. Хотя оно нас так это адекватно не слушает, потому что они решили, что, ну, в принципе, 004 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал.
1: Значит, ну, я небольшую поправочку, Захар, внесу, ты меня часто перебиваешь, теперь я тебя немного перебью. Зухер ебет мозг Свердловску, поскольку эта балда не может ничего другого пока что в данный момент совокуплять.
0: Балда,
1: я надеюсь, что к концу программы он перестанет свой пыл расходовать на жителей бедных Свердловска, которым давно уже пора спать, и переключится на какие-то более симпатичные рядом объекты.
0: Я вот как только закончится эфир, я прям сразу переключусь на более симпатичные объекты. Но пока надо отвести эфир, поэтому я как-то креплюсь. Я много ругаюсь матом. Не обижайтесь на меня, господа слушатели. Ну, это все знают, наши постоянные слушатели. Но вот кто новые пришли, они обижаются. Вот, не обижайтесь. Я говно, унылое говно. И, в принципе, я всегда так делаю. Вот. По поводу прошедшего трека, проигравшего. Вот у меня есть Ваську комментарий. Мне, знаете, как написали, если ты меня еще раз назовешь человеком, так, где это, где, сейчас, где, все, я просрал, видимо, он удалил это сообщение, я так подозреваю.
2: Что циклоп, не получается.
0: Ну да, не хочет он, блядь, чтобы его называли человеком, очкарик, блядь, ну, давай я тебя буду называть очкарик. Вот, очкарик написал: за этот трек от меня жирный плюс. Все слушается ровно и приятно. Мы матом не ругаемся, мы матом говорим. Трахтенберг. Но Трахтенберг уже, слава богу, того. Сдох. Вот. И что мы можем сказать по поводу этого трека? Ну, вот сегодня у меня такое лиричное настроение. И мне вот такое вот все нравится. Единственное, что меня расстроило, что, видимо, вот этот трек все-таки попадет в раздел... Ну, мне так кажется, попса.
1: Вряд ли. Это такой, знаешь, Захар, я не побоюсь слова, настоящий свердловский уральский рок. Ну, в лучшем смысле слова. И коли уж я рок, слово взял, я хочу от себя добавить, что из всех песен, которые на данный момент звучали в нашей программе, у меня именно данный трек от группы «Кондуктор» есть самое большое желание включить в одну из программ 5+1. Ну, вот, поскольку мне понравился и текст, мне понравилась и подача, мне понравилась и аранжировка, мне понравилось и профессиональное мастерство музыкантов, и в целом песня получилась очень симпатичная. Я считаю, что такая музыка нужна на неформатном радио, и очень хотел бы с этой группой познакомить максимум слушателей. Поэтому, ребят, если вы нас сейчас слышите, вы большие молодцы, как только пройдут вот эти
0: они
1: все...
0: Они нас слышат, они нас сейчас слышат или онлайн, или они нас завтра услышат в записи, но... Как минимум, группа «Кондуктор», я вас поздравляю.
1: Ну, отлично, ребята, я в вашу группу уже вступил музыкально. Обязательно с вами свяжусь со временем, да. И как только пройдут у нас все эти вот отборы, вся эта горячая летняя пора фестивальная, обязательно вас приглашу в 5+1 в прямом эфире еще раз прозвучить. Вы мне очень понравились.
0: Вот, то есть одна галочка, как минимум, один плюсик есть. Вот там на их голосовании нет галочек, там просто жирные, сука, кнопки. Вот, одна жирная кнопка есть. Костюха, что ты скажешь по поводу этой группы?
2: Да я скажу то же самое примерно, что и Дима. Единственное, ну как, не то, что похоже, а...
0: Ну ты замуж, наверное... не собираешься, я так понял.
2: Чего?
0: Замуж ты не собираешься.
2: Я? Нет, да ну зачем, не, куда ну, мне?
0: Просто понравились.
2: Я просто хочу сказать, что чем-то очень похоже, как правильно-то выразиться, по подаче. Во-первых, мне спасибо большое вокалисту за его сочный такой приятный голос. Хороший такой, сочный, мужской, настоящий голос. Вот, это раз. А второе, мне напомнил «Теория тишины», «Территория тишины». Вот эти два трека бы я, наверное, для себя в один альбом бы скинул.
0: Это «Кондуктор» был, нет?
2: Или да, да, нет, это был «Кондуктор». Я говорю, мне вот по общему плану, что серьезная взрослая песня, как и у «Территории тишины», я бы их вот себе в плейлист скидывал бы как-то вот, наверное, под одной какой-то, наверное, подпиской что-то, я не знаю, грамотная музыка или как-то так.
0: Ну, а мне просто понравилось. Можно я не буду озвучивать? Мне просто понравилось. Ну, потому что мне сегодня все нравятся. Я такой сегодня, блядь, любвеобильный. А в эфирный чат Зухера вот, ну, никто больше почему-то не пишет. Друзья, ну, что за тухлое вот такое говно? Я понимаю, что поздно. я понимаю, что все хотят спать, но сейчас вот в данный момент решается судьба не одной группы, нескольких групп, но которые попадут на Крымфест. И вот мне бы хотелось, чтобы вот в попсу эту группу не определили. Вот мне кажется, что определят, но вот хотелось бы, чтобы не определили, потому что мне бы хотелось, чтобы Кристинка была одной попсой.
2: Захар, я думаю, что это все-таки вот про что я хотел сказать, блин, не мог мысли как найти, что мне кажется, как раз вот кондуктор будут оспаривать участие на Крымфесте с территории тишины, потому что по жанру принадлежности они, по-моему, очень похожи, и песни, в принципе, и одна, и вторая, они, но для меня лично сейчас наравне на данном этапе.
0: Ну, как минимум, плюсики у нас есть. Давайте едем дальше.
1: Давайте поедем дальше, поскольку можно и территорию тишины, и кондуктора хвалить. Я просто немного оговорюсь, да. Я не считаю, что территория тишины слабее, чем кондуктор, ни в коей мере.
0: Но никто не говорил.
1: Приятностей я наговорил про кондуктора по одной простой причине. Территория тишины у нас давно в ротации, а кондуктор, вот для меня это была такая приятная неожиданность. Я очень рад, что эту группу сегодня услышал.
2: А вот видишь, это свежий взгляд мой был, когда я, поскольку не слышал ни территории тишины, ни кондуктора, вот я их как-то увидел первый раз, и для меня они стали, по-моему, между собой будут, скорее всего, мне кажется, конкурировать на попадание. Ой,
1: а я с тобой полностью согласен, поскольку обе группы очень хороши.
2: Да.
0: Блять, как хорошо, когда три ведущих, двое пиздят, один может жрать. Вот.
2: Мы набухли, самое главное, за тобой теперь дел.
1: Ладно, давайте поедем дальше все-таки. У нас еще 5 групп осталось, да, их надо тоже все-таки объявить. Итак, следующая команда, которая называется Star Reflection. Вот, собственно говоря, друзья мои, у ребят вышел совсем недавно дебютный сингл, который называется... Ой, дай бог моему языку выговорить это все, с албанским не очень хорошо дела обстоят.
0: Constellations,
1: да, совершенно верно. Ну и, собственно говоря, я так понял, что у группы пока единственный трек. Группа, я так понимаю, что только начинает свое музыкальное движение, но у них в группе ВКонтакте уже больше 1000 человек.
0: А я так подозреваю, что это единственный записанный трек.
1: Ну да, возможно. И мне было бы, конечно, любопытно очень, действительно услышать, что это за работа. И, как вот сами пишут ребята, что нужно этот трек оценивать, надеяться, что мы не останемся равнодушными к этой композиции, да, то есть слушатели. Но я тоже на это очень надеюсь, что
0: хоть
1: мы...
0: Хоть бы не попса, хоть бы не попса.
2: Я перебью вас, сейчас будешь, Дим, дальше объявлять, извини, ради бога. Я этот трек уже слышал, поэтому я на нем пойду покурить, говорю честно, и потом уже в конце него скажу. Скажу свое слово, все.
0: Вот гад, взял всех, обломал.
1: Ладно, хорошо. Итак, друзья мои, на очереди у нас группа Star Reflection. И композиция называется... Захар, скажи еще раз.
0: Constellations.
1: Ничего сложного.
0: Что, у тебя, конечно, у тебя там замкнуло. Поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, мы с диджеями выяснили, что Костюха умничка, коняшка прошляпил, а машины завтра никто нахуй не займется. Вот, ну, беда такая. Такая вот есть беда. Итак, это у нас была группа Star Reflection с треком Constellations. И, слава богу, это точно не попса. Вот я так переживал, что это будет попса. Нет, это вообще не попса. И вот давайте я сейчас вот скажу одну фразу. И после этого наши вот два вот человека, два диджея, которые параллельно, они скажут, или да, или нет. Я думаю, мы этот трек оценивать, ну, морально, со своей стороны, не будем, потому что оно не наше. Я жду хор, да, или хор нет?
1: Да, Захар, да. Я объясню только немного.
0: Не надо объяснять, вот да или нет.
1: Да.
0: Костюха.
2: Да, да, то же самое, что вторая всё. Композиция.
0: Вот, ребят, на самом деле, не обижайтесь, просто это, ну, вообще, ну как, не наше. То есть мы не имеем права это как-то обсуждать, как-то комментировать, потому что, ну, в этом мы вообще не разбираемся. Поэтому не обижайтесь, вы есть в голосовании, вы прозвучали в эфире, то есть все ваши поклонники, там, будущие поклонники, не всех вас услышали, но мы вас обсуждать не будем, потому что, ну, вообще не наше. Боимся просто обидеть. Давайте мы перейдем прямо вот к следующей группе.
2: Сейчас я добавить еще хотел, Захар, одну секунду по поводу Star Reflections. Я когда слушал это в одиночестве, с купом в закрытой комнате и в темном помещении. Короче, у меня только одна мысль, я ее даже записал. Экстремальный вокал, по поводу этой группы. Экстремальный вокал, вот, привлекающий космос и вселенское зло. Вот у меня такое было ощущение первое, когда я прослушал.
0: Ты же не опохмелен был в этот момент, ну признайся.
2: Да, мало того, я был даже не пьян перед этим, когда я это слушал, вот, понимаешь? Но мне вот. Было страшно.
0: Страшно. А если бы ты был пьяный, опохмелен?
2: Ну, я бы сколько убивал бы белок, гонял чертей.
0: Положительных эмоций. Ладно, давайте перейдем прямо вот сразу к следующей группе. Она называется Карл Курст.
1: Карл Куст, да. Так вот, друзья мои, я тоже к группе этой зашел в группу ВКонтакте, 66 подписчиков, ничего, никаких пресс-релизов бешеный и что-то похожего на них в этой группе нет. Ну, я еще раз повторюсь, уже который раз за сегодняшнюю программу. Ну, раз не загрузили ребята на неформатное радио свои пресс-релизы и треки, да, ну, единственное, что извини, могу сказать, конечно, это то, что за музыкантов все скажет их музыка, все скажет их песни.
0: Извини, итак, я оборву, да. Подожди, конечно, вот раз не загрузили, ну, нету пресс-релиза на ВКонтакте, вы не загрузили трек, но, ребятушки, вот у вас есть, грубо говоря, там полторы суток, чтобы все-таки загрузить, или вы в голосование не попадете. Карл Куст, трек называется «Портрет», поехали.

0: Все на меня наехали. 0,22 на наших зеленых системных. Друзья, смотрите, сколько до вас летит сигнал. На самом деле, я вам могу честно сказать, я вот сейчас получаю истинный кайф от того, что сегодня эфир ведут три диджея. Вот я просто стою на крыльце, курю и улыбаюсь. Вот они... Они вот всю подноготную выковыривают, все высказывают между собой, причем с такими, сука, умными рожами. И я понимаю, что они это говорят искренне, но с такими, сука, умными рожами. Ребят, давайте вы вот все вот это сейчас повторите прям вот для людей.
1: Ну, почему нет, что не повторить? Мы как бы обсуждали.
2: Ну, я смягчу немного все-таки.
1: Ну, давай.
2: Ладно, я скажу так, что...
0: Коняшка у нас политкорректен.
2: Ну да, я политкорректен. И я, кстати, хочу сказать о том, что если бы эту группу услышал не в отборе на Крымфест, а просто где-то на каком-то сайте, на каком-то ресурсе, я, возможно, даже бы их пригласил 5+1. Почему? Потому что видно сразу, что группа в самом начале своего пути, они мечутся, да, то есть они хотят попробовать и то, и то, и то, и то, и, видимо, сами еще не поняли, что они хотят попробовать, что они хотят слушателям показать, да. Мыслей много, идей много, всего распирает, а вот на выходе получается какая-то вот, ну... Извините, вот я не в обиду говорю, мазня, да, это вот когда вот на холст художник выплескивает все, что у него есть, да, и получается какая-то абстракция. Здесь вот, ну, есть очень хорошие позитивные задатки, очень, ну, некоторые моменты действительно нравятся, но видно невооруженным взглядом, что ребятам нужно работать. Нужно работать, нужно, чтобы выкристаллизовывалась вот их вот эта вот музыкальная структура, да, и чтобы они действительно, ну, разобрались в первую очередь сами, чего они хотят и вот, ну, в каком направлении им двигаться. Но в любом случае перспективы у ребят есть, и, ну, я надеюсь, что у них все будет хорошо, если они будут прогрессировать и если не бросят заниматься музыкой. Но пока, на мой взгляд, на Крымфестом рано.
0: Короче, коняшка вот переквалифицировал группу в бригаду штукатуров. Ребят, вам работать, таскать линолеум, рубероид.
2: При всем при этом, очень интересный момент я для себя в этой группе отметил. И вот у меня, если стартует с осени моя новая программа на неформатном радио, да, она пока в зачаточном состоянии, я ее задумал, да, и я в эту программу
0: вообще
2: группу обязательно позову.
0: Вообще этот сперматозоид уже в матку попал.
2: Чего?
0: Сперматозоид этот в матку уже попал, твоя зачем?
2: Да там уже программа? Там уже целая, наверное, толпа попала. Тут самое главное дождаться, когда там яйцеклетка будет уже.
0: То есть
2: в нормальном
0: там уже
2: виде.
0: Четверняшки рождаться будут должны.
2: Ну, я надеюсь, что да.
0: Ну дай бог, дай бог.
2: Вот, Кость, ну давай ты скажи что-нибудь.
1: Ну, сказать. Блин, я все-таки скажу своими словами, как бы все это не было. Там кому-то приятно, кому-то неприятно. Не надо. На мой взгляд, во время метания икры, блин, что-то выкладывать. Вот когда ты еще мечешься, все равно...
0: Подожди, ты, во время метания икры ты все равно что-то выкладываешь.
1: Да-да, что-то ты выкладываешь, но не всегда... Ну, как сказать, воспринимается музыка, на мой взгляд, как выпил много пива, а тут проснулся сыро, да? Вот это сыро как раз сейчас прозвучало. Голос, вот могу сказать только одно, единственный плюс из всего этого, того, что я услышал, это голос вокалист. Играет он или не играет, я не знаю, но голос вокалист мне понравился, достаточно сочно, опора в голосе есть, и это слышно сразу. В остальном, ну, наверное, даже стиля у музыки, у их, у этого творчества, у этих ребят еще пока нету. Пока они найдут себя, я надеюсь, что это произойдет очень скоро. Я знаю точно, что они вырастут, потому что уже, коль положено, начало, и заявить о себе как бы надо, но не знаю. На мой взгляд, все равно рано лететь туда, где еще, как говорится, высоко. Вот,
0: ну,
1: и
0: вот,
1: все.
0: Вот у меня есть комментарий Ваську. Вот человек пишет: слышу, что у вокала опыта почти нет в этой стихии и поет по большей части связками, а не на дыхании. Поэтому гундит, как будто его за...
1: Ну понятно, за нас зацепили, да?
0: Да, за вас, за Костюху и коняшку зацепили и тянут, вот.
1: Ну я же говорю еще раз, это всего лишь навсего то, что ребята не определились. Голос у пацана, зря он там, кто этот комментарий написал, голос у парня есть, и я думаю, что он в любом случае себя проявит. Скорее всего, просто не в той направленности. Вот как была тогда группа какой-то в отбор, когда голос с музыкой не сочетается, и непонятно, кто что играет. Сейчас не они, они просто не знают, в какой им путь правильно вступить. Я думаю, что они, я уверен, вот в чем на 100%, эти ребята удивят однозначно. Вот в этом я уверен на 100%, и я буду ждать, когда это произойдет.
0: А мне они понравились, вот. Хотите нет, хотите да, может быть это уже 1.5-0.7 вискаря, может быть. Но мне понравились, честно говорю. Ребят, делайте, что делаете, и никого нахуй не слушайте. Вот, и все у вас получится. Единственное, просто вам что надо, это поднабраться немножечко опыта, матерости и похуизма. Вот, и все придет. Давай, коняшка, объявляй следующую.
2: Дальше. Группу. Так вот, следующая группа. Я надеюсь, что ребята нас все-таки дождались и сейчас слушают нас именно в прямом эфире.
1: Ньюштейн Блум.
2: Да, они.
0: Да, наконец-то.
2: Да. Итак, это группа In Bloom с композицией «Мой мир». Ребята играют свою музыку в Екатеринбурге довольно-таки давно. В феврале 2008 года эта группа появилась на свет. И за время своего существования группа может похвастаться двумя полноценными альбомами, официальным клипом в нормальном качестве и тремя полновесными, полноценными концертными турами по России. А что я вам это хочу сказать? Это не просто там 1, 2, 3 города на Урале, а это больше 20 городов по всей стране. То есть, выступая практически со всеми монстрами, если их можно так назвать, да, таким словом, альтернативной сцены, поскольку играют ребята именно альтернативу. Вот, я сознательно не буду сейчас во всеуслышание говорить свое отношение к данному музыкальному стилю. Кто нас слушает давно, тот знает. Поэтому ребятам удачи. Если мне что-то не понравится, я просто промолчу. Итак, In Bloom, город Екатеринбург, композиция «Мой мир». Поехали.

0: Итак, друзья, время у нас 0.32 на наших зеленых системных. И мне вот написали в личку. В личку мне написали: чуваки, это не мой мир. Не мой мир, да, это не мой мир, это было всегда с тобой. И, видимо, плейлист был составлен до того. До того, как люди все-таки соизволили загрузить трек. Я так понял, проблема в этом. Ребят, ну, тут как бы грешно обижаться, когда составлялся плейлист, вашей вот этой ссылки, вашего загруженного трека не было на сайте Неформатки, и наши редакторы, они просто взяли первую попавшуюся песню из вашей группы, которая указана вот в наших контактах. У нас тут на самом деле есть адрес группы, есть имейл, есть телефон, кому звонить. И вот, видимо, наши редакторы, что увидели первое попавшееся, то и поставили в плейлист, потому что, видимо, загруженной песни не было. Ребятушки, поэтому не обижайтесь, тут беды никакой нету, ну получилось так. Вот Слайк пишет: прошу все-таки поставить номер. Ребятушки, ну, как бы есть регламент, да, есть общие правила.
1: От себя добавлю, да, учитывая казусность такой ситуации, мой мир обязательно в неформатном радио тоже прозвучит, даже вот без предварительного прослушивания возьму к себе программу 5+1.
0: Так и будет.
1: Что?
0: Я говорю, если коняшка обещает, значит так и будет, просто трек «Мой мир» попадет в другую программу, и в рот его ебать этот фестиваль, но по крайней мере еще 15-20 слушателей он прозвучит.
1: Вот, я просто что хочу сказать, может быть, даже оно и к лучшему, что прозвучал именно этот медляк, поскольку я сразу скажу, что к альтернативе отношение предвзятое, и мне не все понятно, и не все нравится в этом стиле. Вот. Но вот данная композиция, которая прозвучала, она мне очень понравилась, она мелодичная, она красивая, приятная на слух. Единственное, что вот небольшой совет, возможно, просто вокалист данной группы, он привык больше не на чистом вокале петь, да, и, ну, больше в альтернативном таком стиле, да, и здесь поэтому не всегда вокал бывает ровно. Вот здесь вот над этой, ну, над спокойной манерой исполнения чуть-чуть буквально надо поработать, отшлифовать. А так, в целом, мне песня очень понравилась. От меня галочка будет.
0: От меня тоже галочка будет, поэтому, ребят, даже не заморачивайтесь, все будет запиписично. Вот, они, кстати, кинули в эфирный чат ссылку на неформатки. Ребят, ну, видимо, просто наши редакторы составили плейлист раньше, чем вы загрузили. Поэтому, ну, как бы, все честно, все честно. Вот, и так дальше, чего-то у нас, Just Who.
1: Итак, друзья мои,
2: мое мнение уже нахер никому не нужно.
1: У нас
0: левое и
1: одно яйцо, второе яйцо у нас не было.
2: Я пережил кастрацию, я с вами.
0: Кастрацию не пережил я, остались яйца, член отрезали.
2: Ну да, тогда и нам жить незачем.
0: Да никак незачем, вам как раз надо развиваться.
2: Не, я хотел сказать по поводу Inbloom. Ребятам, если слышите, я не знаю вообще, что вы переживаете за то, что именно это.

0: Позиция прозвучала. Я всем, кто слушает, сейчас рекомендую залезть к ним в группу и послушать. Я, например, не знаю, как я там сейчас звучал песня, нравится, не нравится, не знаю. Я смотрел их клип, который называется «Этот город» у них в группе. И хочу заметить, что несмотря, не знаю, правильно я ли увидел, или правильно я заметил, или нет, может быть, ребята меня поправят, что все-таки был клип снят. Ну, много времени, во-первых, на него было потрачено, это точно. И клип был снят все-таки на не совсем профессиональную камеру. Но, тем не менее, задумка клипа мне понравилась, интересный. И если найдете, если есть спонсор, вообще замечательно, трясите с него деньги, снимайте профессионально, потому что предыдущая одна из групп показала, что у вас в Екатеринбурге есть замечательные студии, которые могут снять качественный клип. Трясите их и переснимите ваш клип «Этот город» на профессиональном уровне, потому что есть просто вот интересно. Мне было интересно смотреть, если бы не отвлекало просто качество видео. В остальном мне все нравится, и вот от меня галка будет однозначно, так что вы, блин, не переживайте вообще за то, что какая-то из ваших треков прозвучала. Вот «Мой мир» коняшка поставит в своем эфире, а я ее, честно скажу, вот «Мой мир» не слышал, послушаю, но то, что мне сейчас слышал, и то, что «Этот город» клип я посмотрел, я только за. Все.
1: Ну что, теперь можно ехать дальше, друзья. У нас осталось последние две группы от данного региона в отборе на Крымфест. И предпоследними сейчас будут звучать у нас ребята под названием Just Who с композицией «Ноябрь». Так как мы уже довольно-таки сильно задержались, поэтому я об этой группе ничего говорить не буду, тем более у них пресс-релиза все равно в официальной группе нет. Итак, Just Who, композиция «Ноябрь». Слушаем, комментируем.

0: Итак, друзья, 0.41 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Верхняя тема, она как раз наша. 1 июля, ну хотя уже 2, но вот как бы тема за 1. Вот, и только что у нас отзвучала группа Just Who с песней «Ноябрь». Вот, и мы тут посовещались, подумали и решили, что сейчас каждый выскажет свое мнение. Вот, давайте я буду первый.
1: Давай.
0: Я буду первый, потому что меня вообще как-то вот немножечко приударило. Вот начали они петь задорно. Я подумал, блять, хороший трек. Потом хуяк, какой-то вот провал. Я подумал, как у всех. Потом раз, какой-то ход. Я подумал, хороший трек. А потом вот дальше я все думал, как у всех, как у всех. А потом мне под конец даже подказалось, что даже, наверное, и хуже, чем у всех. Ну, ребят, это чисто мое мнение. Я не претендую на Бога. Это как бы вот, ну, повод задуматься, да. То есть, ну, на самом деле таких групп очень много, они все очень похожи. И слава Богу, что я не слушаю текст, я его никогда не слушаю. Вот, поэтому вот оцениваю только, как это называется, общую массу, да, вот аранжировка, звук, исполнение, сведение. Сведение было неплохое, но вот это то, чего много. Мне бы хотелось бы чего-то, за что можно зацепиться. Яйцы.
1: Константин.
2: Да, ну, если так посмотреть по группе, когда я смотрел, читал о них, если брать за основу, что они образовались лишь осенью прошлого года, и как бы до этого времени, то не так много времени еще прошло, несмотря на то, что они формировались из двух там разных коллективов, которые, видимо, уже существовали, что там у них не получалось. Не знаю, я честно скажу, вот то же самое, что, в принципе, наверное, и Захар. Уникальности я для себя никакой не увидел, и поэтому, ну, наверное, услышав таких групп, я, наверное, перепутаюсь с какой-то другой. Как бы то ни было, творчество, в принципе, почему бы нет. Таких групп много, они пользуются спросом, ну, и должны, наверное, и Just Who в том числе пользоваться большим спросом в своем там городе, либо на концертах.
1: Ой, ну, блин, у нас сегодня триумвираты, как правило, мнения совпадают почему-то, не знаю, правда, почему. Ну, так вот, таких групп действительно много по стране, вполне слушабельный материал, но абсолютно ничем не выделяются. То есть трек прошел как-то мимо, и, ну, скажем так, на неформатном радио такие группы, как правило, все-таки звучат очень редко, поскольку это формат скорее нашего радио. Да вот на нашем радио таких групп сейчас очень много. Вот. Я в себе в программу, по крайней мере, ту песню, которую сейчас ставили, я бы себе в программу не взял. Опереться не на что, прошла мимо. Хотя не могу не отметить, что довольно-таки профессионально сыграно, довольно-таки неплохо сведено. И в целом на общем уровне рока по стране это, конечно, слушабельно, да. И у групп наверняка есть поклонники, их немало. На концертах это слушается удобно, хорошо. Но из той категории, по крайней мере, лично для меня, когда хочется просто подойти к бару, там, купить вискарика, коньячка там, или пива, выпить, покурить и как-то взять паузу.
0: Ну, не, то хочется, есть, вот... не хочется взгляд солиста ловить. Ну, не хочется. Однообразно.
2: Такого я много... думаю, что им просто будет, во-первых, вот если слышать Just Who, я думаю, что надо вам, ребят, что-то какую-то изюминку найти, потому что не потому, что она не цепляет, а потому что у вас слишком велика конкуренция, и вылезти из такого огромного моря, подумав исполнителей, вам будет крайне сложно.
0: Есть, скажем так, качество вокала есть? Есть.
1: Есть.
0: Качество
1: есть.
0: Исполнения есть?
1: Есть.
0: Есть. То есть, в принципе, все хорошо. Ребят, вам надо просто как бы атрофироваться от всего вот этого похожего говна и сделать что-то свое. И будет замечательно. И вот я вам честно, от чистого сердца желаю вот найти себя именно дальше, а не в этой вот хуевой нише, где все есть. Вот как-то так.
1: Ну что, и едем дальше, друзья. У нас последняя группа осталась. И причем так совпало, что группа это последняя по счету, но, наверное, первая по своей своему возрасту, скажем так. И особенно приятно, что это группа, играющая панк-рок. Вот, музыка, которая мне очень нравится. Итак, самая древняя екатеринбургская группа из ныне живущих, которая называется «Панки по пьянке». Мне это название очень знакомо, либо мы на каких-то панк-сборниках пересекались.
0: Да, они, по-моему, у нас где-то были, потому что...
1: И мне, у нас они были, и на панк-сборниках я с ними пересекался, может быть, лет 10 или 15 даже назад, это 100%, потому что название очень хорошо мне знакомо. Так вот, группа образовалась еще в Свердловске, то есть можно родину указать Свердловск, в 1989 году, то есть родом ребята из СССР. Вот. И, соответственно, самый первый альбом они записали, блин, у меня альбом радует название, «Дамы приглашаются в кавалерию служить лошадьми», альбом 1990 года. Вот. Ребята, ну, на самом деле, я могу сказать много об этой группе говорить, поскольку сейчас зашел к ним в группу ВКонтакте, да, у них очень большой послужной список, но не мудрено, учитывая то, что сколько лет они вообще в панк-роке варятся. Я просто единственное, что хочу сказать, вы большие молодцы, что до сих пор живы. Вот в Сибири, по-моему, только вы и Путти остались, но Путти, насколько я знаю, в этом году они прекратили свое существование. Получается, на Сибирь из Советского Союза остались только вы. Хотя бы за это вас нужно даже без прослушивания брать на Крымфест. Вот. Но я думаю, что и трек, который сейчас прозвучит, тоже будет интересен. Итак, «Панки по пьянке», город Свердловск. Не побоюсь уже сказать этот город именно так. Композиция называется... Как она называется? С нуля, да? Все начинается с нуля.
0: Да. Все с нуля.
1: Поехали.

0: Итак, друзья, 0.52 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Ну, я так подозреваю, что в Свердловске там на несколько часов больше. Вот, Ваську мне написали. Я буду прям вот цитировать. Заебись трек. Вокал напоминает голос Табакова из мульта Простоквашино. Тем, что манера растягивает слова, это прикольная приблуда. Блять, я не заметил вот этот трек и Простоквашино, ну вообще никаких аналогий. Ладно. Единственное, у гитариста амбиции тянет на себя одеяло, тише надо чуток гитару.
1: Я скажу, Захар, извини, что я тебя перебью.
0: Я цитирую, поэтому это как бы...
1: Да-да-да.
0: Я читаю.
1: Да, я понял. В общем, я просто хочу всем сказать, вот бывает так тогда, когда музыканты не, ну, своевременно не грузят треки на неформатное радио. Я так подозреваю, что этот трек родом из далеких советских времен. Это то ли 89-й, то ли 90-й. Ну, короче, начало 90-х годов.
0: На самом деле, я скачал вот первый попавшийся, который увидел у них на страничке в ВКонтакте.
1: Ну, я просто к тому, что бывает так, когда вы не сами выбираете песню, да, а даете предпочтение, ну, как бы выбор представляете другим. Вот. И поэтому и качество записи тут было, конечно, и звучание само, но тем не менее, вот этот дух, конечно, полностью выражается. Вот очень напомнило мне песни из 80-х. У нас была специальная программа, посвященная советскому року 80-х годов, 70-х, 80-х, да. И вот очень панки по янке в этой программе хорошо бы смотрелись. Если будем делать второй выпуск, мы обязательно будем его с Захаром делать, обязательно вас туда позовем. Вот. Ну а так, конечно же, мне очень напомнило и вот что-то аналогии прошли из группы «Пути» из Новосибирска, из группы «Облачный край». Даже что-то есть от автоматических удовлетворителей, хотя в меньшей гораздо степени. Вот,
0: ну,
1: ребята,
0: если
1: молодцы.
0: Только ты имеешь в виду вот это.
1: Но это тоже там, да. То есть, ребята молодцы, на драйве, на энергии, на позитиве, интересный материал. Вот, и я считаю, что вот это вот панк-команда, и тем более то, что они до сих пор живы, то, что они до сих пор играют, они и в этом тоже молодцы. Вот, тоже рад буду видеть данных ребят в программе 5+1, когда фестивальная пора закончится.
0: А я буду вот рад видеть всех участников сегодняшнего отбора на Крымфесте, потому что я там буду. Особенно участниц, да, вот.
2: Особенно Just Family.
0: Вот, потому что участницы, они вот прям придают смысл жизни. Девчонки, я вас так вот всех люблю. Вот никого конкретно, но всех так. Вы такие все охуенные, вы такие молодцы. Вот, я просто счастлив, что вы есть. Костюха, что ты там начал бубнить? Ты ругаться начал, по-моему.
2: Нет, я не ругаться начал, скажу, ты будешь особо рад видеть Family Jazz, где единственная, как ты говоришь, попса,
0: да,
2: у которой
0: вот
2: нет сегодня конкуренции.
0: Да, потому что она там как бы будет одна в этом коллапсе музыки, да, а все остальные какие-то там рок, попса, там, ну, всякий раз, да, а вот именно попса одна. Ну, это как бы, это мое личное желание, я не знаю на самом деле, как будут делить организаторы треки. Я на самом деле не знаю, как там будут делиться сцены, но вот мне бы хотелось, потому что вот от Свердловска все прям вот прозвучали такие грубые ребята и девчонки, и вот, а она попса. Ну вот, как бы она одна, может, ей голосовать не придется, она сама победит просто одним своим присутствием.
2: Алло. Ну дай бог, что так и было.
0: Все замолчали. Ребят, на самом деле это был последний трек от Свердловска сегодня. Вот, и я могу сказать, что завтра на сайте неформатного радио появится запись эфира. Завтра на сайт Крымфест улетят все данные о том, кто прозвучал сегодня. Когда появится голосование, я не знаю. Вот как только оно появится у них, сразу оно появится у нас на сайте. Вот, поэтому следите за новостями в группе неформатного радио ВКонтакте, в эфирном чате Зухер, ну и, конечно же, на самом нашем сайте. Вот, как только какие-то вот появятся изменения, вы обязательно все это проувидите. Я теперь предлагаю моим друзьям из Воронежа и из Москвы, хули, конечно, все, больше ты, сука, не туляк, ты теперь, блядь, москвич. Проебанный такой вот гнилой москвич. Ребят, я вам предлагаю сказать всем аривидерчи, а потом я скажу всем аривидерчи. Потом отключим эфир и пообщаемся уже за эфиром.
1: Ой, друзья мои, ну что, я хочу подвести какой-то такой небольшой итог сегодняшнему эфиру. Начинался он ни шатка, ни валка, с музыкальной точки зрения, да, но потом постепенно-постепенно раскачались, и как минимум 5 групп я для себя отметил в этом эфире в большом, и многих музыкантов буду рад видеть в своей программе 5+1. Вот, Свердловск, большие молодцы, еще раз доказали всем, что в Екатеринбурге рок жив, и не только рок, но и другие интересные стили музыки. Вот, приятный был эфир, всем музыкантам желаю удачи отобраться на Крымфест, вот, и небольшое от себя лирическое отступление для моей исторической родины. Друзья мои, в пятницу вечером собираюсь ехать в Тулу. Вечером и ночью вы меня не дождетесь, поскольку буду не в Туле, а недалеко от нее в гостях. Вот, в субботу я буду в Туле, первую половину дня пойду на футбол, после футбола поеду к своим музыкантам, соответственно, репетицию. Если у кого-то есть желание меня увидеться, услышаться, что-нибудь там мне передать, такое вкусное, булькающее, там, или просто хотя бы сказать там привет.
0: Конечно, заезжай вот. С булькающим ко мне.
1: Вот, так вот, друзья, друзья мои, пишите мне ВКонтакте, звоните на телефон, я буду в Туле буквально полдня. Все, всем пока, я отключаюсь, поскольку время позднее и пора уже ложиться спать. Все, что хотел, сказал, всем до свидания.
0: Кстати, да, с молодой, красивой женой. Кстати, хорошо, что коняшка напомнил, хотел я сказать друзьям, кто знает о фестивале Холмовуд. Холмовуд таки состоится. Вот, он будет произведен, фестиваль будет. Организаторы мне сказали, Зухер, несмотря на всю вот хуйню, которая происходила в течение всего года, что бы там нам враги не желали, но фестиваль Холмовуд все равно будет. Вот он произойдет на следующих выходных, только вот не на этих, а на следующих. На этих выходных под Тулой пройдет фестиваль «Песнивар», куда мы тоже вот вас всех приглашаем. Кстати, я могу вам точно сказать, что наш Костян и ваш, блядь, толстый, ёбнутый Зухер, они там точно будут. Вот, и Костян с Зухером наёб... Ты же не за рулем будешь, да?
2: Нет.
0: Вот, слава тебе, яйца, блядь, мы хоть раз вместе нахуяримся.
2: Да, вот. Я хотел бы тоже сказать в продолжение, как бы, слов коняшки, но не то, чтобы сказать, добавлять по музыке мне нечего, я также присоединяюсь, да, молодцы, занимайтесь дальше творчеством. Я хотел сказать, те, кто сейчас слушают, если есть такие слушатели, по поводу городов Белгород, Пермь и Волгоград, да, если можно, Захар, быстро.
0: Давай.
2: Значит, ребята, в это воскресенье, то бишь 5-е, да, получается, у нас июля, 5 июля пройдет в 15:00 по Москве отбор по Белгороду и Перми. Группы, все, кто участвует, я уже разослал сообщение с дальнейшими вашими действиями. И также 7 числа в 22:00, это вторник, пройдет отбор по Волгограду, который начнет, да, в 22:00 по Москве. Так что то же самое, всем уже отосланы сообщения. Не динамьте свое время. Радите за свое творчество, смотрите свою почту, смотрите свои сообщения, кому пришли эти сообщения. И давайте грузитесь, подумайте хорошенько над треками, которые должны будут прозвучать, по вашему мнению, в эфире. Не стесняйтесь, и мы будем с вами уже работать непосредственно в эти дни, чему я бесконечно рад. Все.
0: Ну, а теперь, ну как, все, до свидания, друзья. Не болейте, не страдайте, не ловите трипер, любите друг друга. Ну что ты как маленький? Я
2: не... Ну, меня прищемили же в середине передачи, меня спрашивать никто не стал, поэтому я так скромненько. Ребята, что я могу сказать? Болейте только, если только по спортивному поводу, а если другого повода нет, тогда, естественно, не болейте. Плавайте, купайтесь, отдыхайте, в меру пейте, чтобы не утонуть во время плавания. А в остальном занимайтесь творчеством, всем коллективом, чтобы кто там ни говорил, я говорю огромное спасибо за сегодняшний эфир. Держитесь, придерживайтесь того направления, в котором вы двигаетесь. Кому что-то надо поменять, я думаю, вы сами все знаете, без всяких там чертовых советов. И то, что мы вам сказали, наверняка уже вы не первый раз слышите, поэтому
0: уже
2: ничего нового не сказать.
0: И уже не первый раз проигнорировали.
2: Да, лучше игнорируйте и делайте, чем вы занимались. Вот и все. Удачи вам всем, большой вот мой пламенный волосатый привет.
0: Ну, а я тебе скажу, что, друзья, завтра-таки появится запись эфира на сайте Неформатного радио. Когда появится голосование, я честно не знаю, но я завтра по-честному передам все данные о сегодняшнем эфире организаторам. Вот, следите за нашей группой, следите за группой ВКонтакте. Обязательно подпишитесь на эфирный чат Зухера, потому что там все вот эти обновления видны. Не болейте, друзья, любите друг друга. Будьте счастливы, сейчас лето, сейчас жара, сейчас пора фестивалей, пора вот этих тусовок. Блять, рожайте детей, ё-моё. Всем пока, всем любви. И с детьми на фестивале, да, сказала Женька. Всем счастливо, всем пока.

самолете наши взлеты беды. Беды, победы.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер, посчитав, что название афроамериканского хит-парада расовой записи Race Records имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «Ритм энд блюз записи» «Ритм энд блюз рекордс». Так что, ребята, «Ритм энд блюз» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз в ходе урбанизации, она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень, а никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.

0: немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: «На пути. Звездная ночь». Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы «Бронсон», как авторский такой вариант, и в исполнении группы «Фильм», вариант авторский Данилы с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
1: «На пути» – группа «Фильм», город Питер, 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

жгучим интересом, за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом,

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

твои слова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть! Причем черная!

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Плиз, Плиз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира. Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

Его творчество пришлось на 60-е и 70-е годы. С начала 50-х Джеймс шел к славе и признанию. Little Richard немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по Югу Америки. Но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было. И практически никто ж в лицо Little Richardа не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем! Это, ребята, вам не ласковый май! Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка. И входит в состав зала славы рок-н-ролла.

0: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.
1: Участники сборника «Грани».
2: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

Полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта. Кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечтой

0: Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
3: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не нравится.

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня. Ну и пусть.

0: Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

зачем напел мне имя твое, ветер? Зачем твой взгляд не растревожил душу? Зачем мой крепкий сон?

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: А-а-а.
0: Песню.
1: Ты улетела.
3: Неформатная радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, как бы я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

шагами где-то там, за поворотом ключа. Сухие старческие губы накрывают на стол. Немеет сцена, вяжут руки, болит голова. Крошится эхо тишины сквозь зубы рассвет. Между шагами где-то там, за поворотом ключа. Между шагами где-то там, за поворотом ключа.

На плечи плахи пилки, забывай, не хочу. Он все простит штандарты улиц к нашим ногам.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. В полной тишине храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством. Задрожал, услышав шепот, стоявший рядом монашки. «Ангел, ангел небесный!» Голос стал затихать. Исчезая, он растворялся под куполом храма. Растаял так же неожиданно, как и возник. Прасковья Лейкина родилась 14 октября 900 года в бедной крестьянской семье в Саратовской губернии на Волге. Отец работал грузчиком, на японской войне потерял ногу и калекой не стал возвращаться домой. Мать Лидии от бедности надорвалась работой на кирпичном заводе и умерла. Девочка в 6 лет осталась одна. Заботы легли на почти слепую бабушку. Они ходили по Саратову и окрестным деревням, пели и просили милостыни. «Сироты! Мамка их померла! А батя за веру и отечество кровь пролил! Подайте копеечку!» Вскоре и не стало бабушки. Мир не без добрых людей. В жизни Прасковьи появились люди, которые помогли талантливому ребенку попасть в приют при Кивиновской церкви. Простых деревенских туда не брали. Поэтому и появилась Лидия Андреевна Русланова.

1916 году Лидия Русланова отправилась с медсестрой на фронт и до октября 17-го служила в санитарном поезде. В мае вышла замуж за интенданта Василия Степанова. В том же году состоялся первый официальный концерт Лидии Андреевны. В 18-м году, на следующий год, он ее бросил. В 21-м Лидия переехала в Москву, а в 24-м уже стала солисткой Центрального дома Красной Армии. В 30-е годы появляются первые записи, которые пользовались феноменальной популярностью. Федор Шаляпин писал другу в письме: «Вчера слушал Москву. Пела русская баба, пела по-настоящему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Все детство передо мною стало». Объявили, что исполняла Эл Русланова. Кто она? Голос Лидии Андреевны был настолько силен, что она давала по 3-4 концерта в день. За финскую и Великую Отечественную войну она дала более 1200 концертов, и это без аппарата и микрофонов. На свои сбережения приобрела две батареи «Катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт. И что за все это Русланова заслужила? Трофейное дело. В 49-м году ей дали 10 лет. И в тайшетский филиал ГУЛАГа «Озерлаг», где строили первую ветку БАМа.

1963 году, 6 сентября, состоялся первый концерт после освобождения. Реабилитировали Лидию Андреевну, хоть не посмертно, на том спасибо. Зал Чайковского не мог вместить всех желающих, поэтому выступление транслировали по всей стране, а также на площади перед концертным залом, где дежурила конная милиция. Вся Москва собралась послушать Лидию Андреевну. В августе 73-го, через 20 лет, Русланову пригласили участвовать в эстрадных концертах на больших стадионах. Да, в Советском Союзе были свои Уэмбли. Заключительно.

Концерт состоялся в Ростове-на-Дону, где она полвека назад дебютировала как профессиональная певица. Концерт превратился в триумф, а 21 сентября она умерла. При вскрытии у нее нашли несколько следов на сердце от инфаркта. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

походку занес. Метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб и так к месту прирос.

0: рассказывать нет больше мочи.
1: Победитель программы — миксер. Победитель программы —

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Итак, друзья, добрый вечер.
1: Добрый вечер, дорогие.
0: Конь микрофон не включил.
2: Я включил микрофон, вот. Теперь добрый вечер, дорогие друзья.
0: А итак, очередная программа 5 плюс 1, среда, сегодня 21 августа, 21.01 на наших зеленых системных, запущен эфирный чат. Вот, ну и отдаю... Подождите, ни хрена я вам не отдаю. Связываться с нами можно в Ваське 96-47-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь, тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, вижу, народ там уже нарисовался у нас в эфирном чате. Все, коняшка, теперь отдаю.
2: Ну хорошо, еще раз здравствуйте. Что хочу сказать. У нас предыдущий эфир прошел с небольшими проблемами. В среду из-за проблем с провайдером у нас эфир не состоялся. Мы перенесли эфир на четверг. И возможно, это одна из причин того, что...
0: Так поэтому не прошлое, а позапрошлое.
2: Ну да, и возможно, поэтому это вот одна из причин того, что музыканты и слушатели не так активно, как нам бы хотелось, голосовали за понравившиеся им треки. Но тем не менее...
0: То есть вообще тухло голосовали?
2: Да, голосовали тухло.
0: Тухло,
2: я заходил минут 10 назад и видел, что уже отрыв никак не ликвидируется. И могу смело поздравить Ксюшу Ес из Украины с победой в очередной программе 5 плюс 1.
0: Ксюха победила практически вот просто лежа на боку и попивая мартини. Потому что борьбы не было. Борьбы не было абсолютно. Вот, но тем не менее...
2: Тем не менее, ее
0: Ксюха,
2: победа
0: мы тебя поздравляем.
2: Остается не менее значимой. И своей победой Ксюша еще раз доказала всем, что врата с неформатного
0: что
2: радио...
0: Что надо вовремя сломать провайдера у Зухера.
2: Нет, и что врата с неформатного радио может попасть абсолютно любой, не только коллектив, а даже обычный исполнитель, не имеющий группы, не имеющий каких-то гастрольных шикарных туров по своей стране. Просто-напросто хорошая песня, которая понравилась слушателям, и за нее люди проголосовали. Ксюша, поздравляем тебя с победой в программе 5 плюс 1, обязательно попадешь в ротацию, ну и будут также еще другие ништяки для тебя, о которых мы с тобой спишемся и лично поговорим.
0: Поговорим. Мы поговорим. С тобой поговорим. Гыкаем мы.
2: Ну и по традиции начнем мы нашу сегодняшнюю программу с победителя. Итак, Ксения Ес, Украина. Песня называется «По дорожке».
0: А мне повторить? Про проститутку убить?
2: Не надо, не надо, не надо.
0: Нет, ладно, я не буду. Я не буду повторять. Вот, Ксюха, поздравляю, ставим, слушаем. Как песня-то называется?
2: «По дорожке».
0: «По дорожке», поехали.

0: Вот так вот лоханулся. Я думал, закончилась песенка, а Ксюха тут меня вот это. Так, итак, друзья, всем привет. Привет всем, кто в чате. Не буду поименно. Только что выставил эфирный статус Ваське. Забыл я. Вот, пишет Андрюха, хватит, говорит, ставить свою вот эту вот. Не нравится ему девочкам. У нас тут с конем есть под рукой девочка. В любой момент мы можем ей дать по затылку. Вот, и она кричит сразу. Вот. Итак, друзья, 21.07 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Наша Аська по-прежнему 96.475. Прикинь, я Аську чуть не забыл. Ё-моё, я же себе даже телефон
1: староват
0: такой сделал.
1: Староват ты стал, староват.
0: Да, старею, блин, уже скоро. Этой зимой, наверное, буду ходить жопой вперед, чтобы сразу песочком себе дорогу подсыпать. Вот, ну и едем. Едем дальше,
1: едем дальше. Ну, я что еще хочу сказать для тех наших слушателей, которые слушают нас впервые.
0: Мы сегодня бухаем.
1: Мы сегодня бухаем, тем более...
0: Для тех, кто нас слушает впервые, сегодня мы бухаем.
1: Вот. Я что хочу сказать. У нас по традиции программа 5+1, основная часть, начинается с кота в мешке. Что это такое? Есть наш партнер, сообщество ВКонтакте, кругом свои, который нам... еженедельно представляет один из треков своих участников. И, собственно говоря, если вы не разместили треки на неформатном радио, к сожалению, пока что, вы можете разместить треки в сообществе ВКонтакте кругом свои. И если, ну, они понравятся админам, но то они предоставят.
0: Лучше всего размещать их на сайте неформатного радио, потому что там шансов больше.
1: Там шансов реально больше. И я скажу даже так, что если даже по какой-то причине ваш трек не победит 5+1, тем не менее шансы у него есть на попадание в ротацию при очередном разборе треков. Так что в любом случае треки свои грузить на неформатное радио.
0: Вот, ну и чего?
1: Ну и чего?
0: И еще ну что... и начнем.
1: И начнем, да, нашу программу, основную Наливай. Часть. Значит, кот в мешке по традиции нами не слушается до эфира. Мы слушаем его впервые, так же, как и
0: вот,
1: вы.
0: Вот, с вами Мишаня пишет, езжу на машине, ищу связь 3G. Тройную жопу. Мишка, я тебе не завидую, я знаю, как это страшно, потому что мы в свое время по Тульлину также рыскали, искали сеть. Вот, но теперь стой на одном месте, в мертвой точке, потому что шаг влево, шаг вправо на мегафоне карается дисконнектом. Че я? Я тебя опять оборвал,
1: ну,
0: да?
1: Ты меня опять оборвал, мне не привыкать на самом деле.
0: Да.
1: Итак, вот. Кот в мешке открывает нашу сегодняшнюю программу. Группа из Москвы под названием «Потому что Гладиолус». Не совсем это кот в мешке. Почему? Да потому что эту группу я уже слышал когда-то давненько. И знакомство с творчеством этой группы я обязан замечательной девушке с таким вот, с ником Тигренок. Объясню, как было дело. В 2005 году мы выступали с замечательной группой... Забыл название.
0: С Тигренком, по ходу дела.
1: Нет, не с Тигренком. Мы выступали с замечательной группой «Нулевая позиция» на фестивале «Жопа на колесах» для байкеров. Вот, там с ребятами познакомился, съездил к ним в Москву, обменялись дисками. И как раз Тигренок, друг вот группы «Потому что Гладиолус», меня там встречала. Мы с ней пообщались. Я очень долго тусил на гостевой «Нулевой позиции». И потом плавно перебрался вместе с Тигренком на гостевую «Потому что Гладиолуса». Я не знаю, честно...
0: Плавно перебрался с тигренкой в позицию.
1: Я не знаю,
0: миссионерскую.
1: Я не знаю, честно говоря, какое отношение имеет тигренок к группе «Потому что Гладиолус», но это, скорее всего, какая-то их хорошая слушательница, поклонница, подруга, да? Вот, но треки «Потому что Гладиолус» я слушал
0: История
1: еще тогда, в 2005-2006 году, и мне эта группа действительно очень понравилась в то время. Теперь немного об этой группе. Парни образовались в 2004 году в январе.
0: Сегодня конь про кота в мешке знает больше, чем про все группы, которые он отобрал.
1: Ну, пожалуй, что так. Сами ребята считают, что у них стиль самый колючий панк-рок, и в их репертуаре есть песни как других исполнителей, также и свои. В таком, скажем так, диапазоне, начиная от ска до хардкора. Но я так понимаю, что сегодня будет представлен именно панк-рок в нашей программе, и я считаю так, что группа действительно обладает потрясающей энергетикой, и... Ее действительно нужно слушать на концертах. Это зрелище просто, ну, незабываемое. А в данный момент прозвучит у нас песня от группы «Потому что Гладиолус», которая называется «Кровать».
0: Кстати, коняшка мне сегодня открыл страшную тайну перед эфиром. Он сказал: «Зухер, сегодня у тебя мало шансов кого-то обосрать». Вот, потому как я сижу тут исключительно для того, чтобы меня ненавидели музыканты. Поэтому, если что, не обижайтесь, на все неформатное радио кидайте тухлые помидоры в спину Зухеру. Вот, но коняшка сказал, что сегодня, по ходу дела, я никого не обгажу даже вообще. Те, кстати, написали, что тигренок замужем уже.
1: Ну, я за нее очень рад. Вот. Привет ей, если она слушает, если она меня еще помнит. И помнит моего тигренка, который я подарил, которого я ей подарил, когда мы встретились.
0: Вот это ты зря сказал. Понимаешь, вот сейчас муж, который слушает эту программу, он пойдет в шкаф и расшибет херам собачьим этого фарфорового тигренка, скажет, это вот гость из прошлого. Да ну его нафиг из дома. Ладно, давай, объявляй.
1: Итак, группа «Потому что Гладиолус из Москвы» замечательная. Замечательная команда с композицией «Кровать».
0: Поехали. «Кровать». У нас сегодня вообще замечательные треки. «Кровать», «Напились», «Похмелье». Сегодня, вот, понимаете, вот, душа вот шепчет и молит, говорит, Зухер, займи и выпей. Поехали.
2: Люблю тебя.

0: Итак. Ну, первая ласточка пролетела. Первый раз ласточка пролетела.
1: Ну что, начнем с комментов или начнем со своего мнения?
0: Ну, давай, наверное, начнем со своего мнения. У тебя есть мнение?
1: Ну, безусловно, давай после тебя скажу.
0: Ты после меня? Ну, мне же надо что-то обосрать, понимаешь? То есть я здесь нахожусь именно для того, чтобы срать группы, чморить их, да, и говорить фу. Вот, ребят, если что-то услышите плохое про себя в эфире, кидайте тухлые яйца в Зухера. Вот, неформатка тут ни при чем. Но сейчас обосру. Очень мне не понравилось. Очень хуёво сыграна была партия. Вот эта вот девочка в заднем ряду с арфой. Вот на арфе девочка, которая играла. Играла хуёво, её было вообще не слышно.
1: Я вообще арфу не заметил.
0: Да?
1: Да.
0: Наверное, только я один заметил арфу, которая хуёво играла. Вот. И так как мне что-то надо было обосрать, я обосрал арфистку.
1: Которой, кстати, в составе группы, по-моему, нет.
0: Ну, значит, я её не... Значит, ребят, я не обосрал. Вот.
1: Ну, в целом, по треку что думаешь?
0: Да нормально. Весело, задорно. Единственное, ну, я думаю, годика через два ребята будут ещё круче звучать. Ребят... Больше орите в подушку, чтобы голос становился. А так все запиписочно. Мне все понравилось.
1: Ну, теперь я, наверное, скажу, перед тем, как Захар зачитает комментарии. Я не могу быть беспристрастным, потому
0: вот,
1: что...
0: Вот ребята написали, что арфистка у них сессионная. Вот они знают, про кого я говорю.
1: Ну, я не знаю, ладно.
0: Гоните ее нахер, она поганая арфистка. Просто вот больше ее не зовите на записи.
1: Ладно, я что хочу сказать. Я не могу быть беспристрастным, потому что с творчеством группы знаком был уже до эфира. Эту песню, кстати, не слышал до этого. И мне эта песня действительно очень понравилась. На 101% согласен с тем, что у группы потрясающая энергетика, и нужно слушать ее на концертах. Я просто представляю, как они звучат вживую. К сожалению, ни разу на концерты их не ходил, но надеюсь, может быть, встретимся, либо они к нам, либо мы к ним, но эту группу услышу вживую. Забойный, веселый, позитивный, энергичный трек. Ну, ноги сами пускаются в пляс. То есть, мне кажется, это безусловный хит, и слушателям эта песня будет очень по душе.
0: Вот мне пишут Ваську, что написали же уже в чате, что уже выгнали арфистку. Ну и правильно, ей там просто нечего делать. Она лажает постоянно.
1: Ну что, читай комментарии, Захар.
0: Так, читаю комментарии. Давай мы, знаешь, еще бэкграунд чуть перемотаем, а то пока я буду читать, у нас начнет вот этот в хуй Джек играть. Так, давай доползем уже до трека. Да, так, это без дыта, это все не нам, вот эти сопли, слюни, безумно приятно слышать, да кто бы сомневался.
1: Так, ну пишет Игорь так, из Беларуси, тема прикольная.
0: Я не вижу, у меня глаза повыше, кривые, повыше, повыше, я повыше, много повыше, пил
1: давай
0: сегодня.
1: Давай я зачитаю.
0: Давай ты читай.
1: Игорь из Беларуси пишет, тема прикольная. Андрей пишет, что классная группа сразу отобрал для эфира, даже не задумываясь. Что еще?
0: Басист басиста видит издалека.
1: Угу.
0: Это они про это, про отпатую челюсть. Так, арфистка сессиона, ну и все. Вот, пишет, а как же вы ее приняли, не прослушивали арфистку? Нет, она заходила просто широко раздвинутыми ногами, они ее сперва приняли, потом, когда услышали, как играет, выгнали, но уже все поюзали, уже все, и выгнали. Вот, потому что больше она ни на что была неспокойна.
1: Ну вот Андрей сейчас отписался, что классная группа, срослось все, только вчера их в группу Хром свои добавил, и тут эфир панк, тут больше даже думать не стал.
0: Вот, ребята спрашивают, когда будет на FM неформатка. Ребят, на FM она есть, но она на границе Вологодской и Архангельской области. А вообще мы, в принципе, буквально вот в конце прошлого года приняли решение, что нам FM нахер не нужен. Во-первых, интернет дешевеет, а 1.5-2 миллиона подключений в сутки это уже практически круче FM, потому что люди идут целенаправленно. Вот. Я на все вопросы ответил.
1: Да я думаю, да.
0: Вот, кто такой Зухер? Зухер говно. Вот. Я буду срать, ребят, не обижайтесь. Если что, вот что думаю, то и говорю. Вот, ладно, давай дальше.
1: Идем дальше. У нас следующий участник из города Новосибирск. Мой любимый город, в котором я в свое время очень
0: долго работал. Ко мне мой скрипач прорывается по телефону.
1: Ты подними трубку и пошли его нахуй.
0: Не могу, он из Москвы едет.
1: Ну ладно, ты тогда с ним можешь поговорить немного, а я пока
0: расскажу. Я с ним поговорю, пока вот в хуй Джек будет играть.
1: Ладно, идем дальше. Значит, следующий у нас участник из города Новосибирск. Город мой любимый, в котором я отработал в свое время долго. Город, который мне понравился и своими людьми, и своими музыкантами, и с самим городом. Да, он очень красивый, очень позитивный.
0: Привет, Симферополь!
1: Вот. И участник из этой группы, еще один, еще еще одно подтверждение того, что на неформатном радио могут звучать не только полновесные группы, которые имеют полноценный состав, часто выступают, репетируют, делают гастрольные чесы, но и также обычные музыканты-одиночки, которые творят чисто сами для себя, но тем не менее у них получается на выходе очень симпатичные и интересные треки. Вот, в частности, Михаил из Новосибирска таким слогином, с таким ником Хайджек. Вот, песня называется «С тобой мы
0: наперись». Это вот который Коничруга.
1: Ну, не знаю.
0: Ну, вот я по фотке узнаю.
1: Да, это Миша.
0: Мишаня, как, блядь, вот эта хуйня называется правильно? Вот я называю это в Хуйджек. Как это правильно читается, вот то, что ты написал?
1: Ну, пока Миша...
0: Реально язык сломаешь.
1: Пока Миша нам строчит, как его правильно обозвать, я расскажу немного о самом Мише.
0: Обозвать мы уже обозвали.
1: Итак, Миша 26 лет, 24 августа будет скоро у него день рождения. Не женат и не собирается, атеист. Самостоятельно занимается музыкой с детства, играет на гитаре и пианино. Вырос на корейском, японском роке и на группе Blink-182. Что конкретно сказать по поводу его предпочтений? В плане вокала предпочитает тенор, высокий голос, баритон относительно. Постоянно пытается записать альбом, но из-за разного рода...
0: А нам сейчас пельмешки принесут.
1: Замечательно. Из-за разного рода творческих увлечений это все откладывается и выходит по одной песне. В планах очень много хороших песен, я в этом даже не сомневаюсь, от веселых до серьезных. Ну и, собственно говоря, в темах своих песен Миша рассматривает разные темы. Жизни и смерти, разного рода абстрактные ситуации, фантастику, комедию. Ну а этот трек... с очень интересным и пророческим названием «С тобой мы напились». Мне он...
0: Наливай.
1: Мне он одновременно и понравился, и не понравился. Ну, что мне понравилось, что мне не понравилось, я скажу после того, как трек прозвучит.
0: Итак, тебе чего-то не понравилось в треке, который ты отобрал?
1: Да.
0: Это
1: да.
0: Что-то новое.
1: Я
0: то есть
1: критиковать.
0: Мы сегодня меняемся ролями. Сегодня ты будешь срать, а я буду хвалить.
1: Нет, срать я никого не буду, я буду легко критиковать.
0: В Хайджек. Вот, ну я всего одну букву перепутал, понял, да? Вот, в Хуйджек я его называю, но, Мишань, не обижайся. Вот так вот обычные славяне читают вот это название.
1: Чего пьете-то, мужики? Ну мы начали с водки, потом перейдем к перцовке.
0: Потом перейдем на перцовку, да, ну и вот сейчас вроде как мой скрипач должен подъехать. Если он кроме пельмешек что-нибудь еще притащит, ну будет, наверное,
1: будет весело.
0: Сегодня эфир долгий, друзья, я думаю, мы сегодня 11 часами хер ограничимся.
1: Итак, еще раз повторяю, Новосибирск у нас на связи. С тобой нам пились Миша Хайджек. В Хайджек.
0: А руку не меняют, поэтому я включаю, а ты наливай.
1: Хорошо.
0: Поехали.

0: Ну и буду срать. Можно? Разрешаете мне срать?
1: Ну, я разрешаю.
0: Друзья,
1: мне
0: друзья,
1: не привыкать к этому.
0: Вот, ну, я тут, в принципе, посажен для того, чтобы срать. Вот, Мишань, ну, я так понимаю, что без ансамбля. Один, бля, сам, бля, да? Вот, пишет он, что у него был шепелявый микрофон. Мишаня, не верю, не верю. Вот смотри, вот все хорошо, да? К словам не лезу, я их никогда не слушаю, потому что слова это сугубо... твое видение, да? Вот, чего будет по поводу стиля? Я знаю даже, что хочет покритиковать коняшка. Я думаю, это все условности. Стилистика и видение музыки, оно у каждого свое. Вот, меня очень взбесила каша. Вот реально каша. То есть, если вот как-то начался трек там более-менее нормальный, что-то можно было внятно понять. Вот. Без ансамбля, да, вот пишет. Самбля. Вот. Но реальная каша в сведении. Мишка, тебе надо заняться вот именно выведением четких звуков. Потому что вообще ничего не понятно. Вообще ничего. Слова хер бы с ними, их никто никогда не слушает. Потому что у половины...
1: Ошибаешься, дружище, я слушаю первые слова.
0: Конь, да, слушает слова. А так вот, в принципе, 99% населения, они слова не особо слушают, слушают общее. И вот, в общем, получилась очень сильная перловка такая. Дробь 16, абсолютно вот собранная в один густой комок, но потенциал есть. Вот, так что давай, без ансамбля... Сам, бля, но тренируйся работать с Adobe Audition или в чем ты там работаешь. То есть беда только в сведении. Ну, это моя мысль.
1: Ну что, давай я тогда пару слов
0: давай,
1: скажу.
0: Давай, рубани правду матку.
1: Начну издалека. У меня вот гитарист мой
0: очень
1: бывший,
0: далеко да, начал. У меня вот моя первая теща, восьмой любовница.
1: Ладно, Захар, не перебивай. Так вот, у меня мой бывший гитарист Лёшка Лазарев, он родом из Советска. Это вот населенный пункт недалеко от Тулы. И как-то раз рассказал он такую историю. Идет он пьяный по
0: Пиздит
1: Советску.
0: Пиздит далеко.
1: Идет он пьяный по Советску, навстречу ему Егор Летов.
0: Ты очень далеко начал.
1: Вот, он смотрит, блин, и глазам не верит. То ли он белку поймал, что делает Егор Летов в Советске. Фу, не в Советске, господи, в Рассвете, в поселке Рассвет, вру.
0: Это так вообще вот. Рядом, там курицы у нас растят.
1: Ну да, так вот, идет...
0: И отбывают наказания некоторые жулики.
1: Идет по Рассвету, уставший в джинсах Егор Летов, такой тоже похмельный или поддатый. Он на него смотрит, и подумал, что это глюк, не подошел к Егору Летову. А потом оказалось, что Егор Летов реально приезжал в поселок Рассвет Тульской области к какому-то своему другану бухать. Вот. И Леша рвал у себя волосы и на голове, и на мошонке, и на жопе, блин, что к Егору Летову не подошел. Потому что это был реально Егор Летов.
0: Друзья, если увидите Егора Летова в ближайшие там 5 лет, обязательно подходите.
1: Не, ну
0: это точно белка.
1: Если увидите где-то его на небесах, да, потому что по-иному его не увидеть, к сожалению. Вот. Мне понравилась эта песня, прям сразу возникли ассоциации с Егором Летовым, который я очень сильно уважаю. Вот. Что касается непосредственно трека. Интересная многоголосица, то есть вот Миша у нас пел и чистым голосом, и таким голосом, ну, более грязным, да. Очень интересный у него вокал. Каша в записи присутствует в треке, действительно.
0: Каша в сведении, полное говно. Вот, Мишаня, повесь мою фотографию на стол, на стену и метай в нее вот этот птичий помет, но я на всю страну, на весь мир говорю, говно вообще, вот полное сведение. Обязательно надо над этим работать.
1: Но, безусловно, огромный потенциал, он чувствуется, интересный очень трек, и если вот эти вот косяки исправить, которые касаются сведения непосредственно, да, то я думаю, что будущее очень обозримое, мне материал твой нравится, Миш. То есть не останавливайся на том, что сейчас у тебя есть, продолжай дальше работать, и я думаю, все у тебя будет.
0: А это для любого музыканта, даже если вас тупо обосрут и скажут, все, вы отстой, бросьте это дело, ни в коем случае никогда не бросайте, всегда занимайтесь и всегда все получится. Вот, так, что там пишут в чате, давай посмотрим, пока вот только коня хвалят, так, каша какаша, надо учиться сведению, так, далее, что там у нас, все. Вот, Зуху даже угрожали. Да, Зухеру угрожали. Меня, кстати, даже стреляли. А на самом деле, кто-то в один из эфиров ебанул нам по стеклам на 22 этаж. Вот, но это отдельная история. Так, зовите ребята по ЧГ в Тулу.
1: приедем. Почему бы нет, очень даже, может, скоро позовем.
0: Приезжайте.
1: Вот если, будем рады видеть, слышать.
0: Если вы выиграете особенно программу. У нас вообще, давайте я вам открою жуткий такой страшный секрет. Ебануло Зухеру моча в голову буквально неделю назад. Вот, и мы выяснили, что на мой день рождения приходится 50-й юбилейный выпуск программы 5+1. Вот, и решили мы позвать музыкантов, которые участвовали в программе 5+1 в гости. Ну, за их счет, конечно же. То есть, вот если есть желание.
1: Тем более, если находитесь недалеко, допустим, в Москве.
0: Да, особенно если вы находитесь недалеко от Тульлина. Единственное, у нас проблема раком встала, где бы это все сделать. Потому что я посчитал просто друзей не музыкантов, получается, человек 20. Вот, если собрать друзей музыкантов, получается еще человек 100-150. И куда все это дело вот утрамбовать, и чтобы всем хватило водки, это другой вопрос.
1: Ну, вот. Это вопрос мы решим.
0: Да. Но вот имейте в виду, что скоро, наверное, мы будем кидать клич. Будем скидываться в общую кассу. Вот, и все, кто желают, мы, соответственно, все это пустим в прямой эфир. Единственное, вот пока ищем помещение. Ну, я думаю пока вот. Как-то я размышляю.
1: Ну да.
0: А у меня же юбилей будет.
1: Да.
0: Блять, у меня юбилей.
1: У программы юбилей.
0: У программы юбилей. Пиздец, надо отмечать по-любасу.
1: Отметим по-любому. Вот. Ну что, ладно, идем дальше. После такого превью переходим плавно к следующей группе. У нас следующая группа из Беларуси.
0: Похмелье.
1: Наши сябры.
0: Это нас завтра ждет.
1: Да, наши сябры. То есть я очень благодарен Анжелке, которая нас сейчас слушает, да, за то, что она нам очень часто предоставляет хорошие, качественные треки, знакомит нас с интересными музыкантами. И, не постесняясь этого сказать, рок в Беларуси жив. Он, возможно, даже жив больше, чем в России. И за последние эфиры...
0: Ну, не больше, не надо уже. Ты прям вот... Прям, я вижу, что ты хочешь эмигрировать в Беларусь.
1: Я об этом, кстати, задумывался, да.
0: Но там, понимаешь, вид на жительство получить сложнее, чем в Москве.
1: Ну ладно, бог с ним, с видом на жительство, я сейчас говорю о группах. То есть действительно очень много интересных треков от интересных групп у нас звучит в последнее время на неформатном радио. И ребятам огромное спасибо. Вот, и очередной у нас участник, это группа PS или Postscriptum, да, вот я не знаю, как лучше правильно их назвать, из города Логойск, Беларусь, это Минская
0: область. Вот, ребята пишут, херово у нас в Беларуси. Херо.
1: Вам виднее, конечно. Но мне нравится именно...
0: Вот, Сай пишет, не надо к нам, у нас хуёво. Хуёво мне, братец, хуёво.
1: Уеду я в штате Сайова.
0: Вот.
1: Ну ладно, хорошо, я все-таки перейду к рассказу о группе Postscriptum из Логойска, Минской области, Республика Беларусь. Так вот, что это за группа? Впервые они собрались в декабре 2010 года на репетицию. Первое выступление было аж спустя год, в 2011 году, в декабре. Ну и они, собственно говоря, играют в стилях рок, рок-н-ролл, поп-панк, фанк-рок, альтернативный рок. Что у них за достижения, которых они успели добиться, ну, буквально вот за ближайшие два года? В мае 2013 активный рок. Что у них за достижения, которых они успели добиться, ну, буквально вот за ближайшие два года? В мае 2013 года заняли третье место в ежегодном открытом фестивале.

0: часто играют очень часто на байк-слетах, в чем я их и поздравляю. Мы тоже часто играем для байкеров. Обалденная публика, и я считаю, что это лучший контингент для рок-выступления. На байк-фестах мы часто играем, будем также играть 30 августа. Мы с Зухером едем поздравлять байкеров СМ8 Мутищи. И, соответственно, то есть мне тема байкеров очень близка. Ребята молодцы.
1: Готовы передать привет группе Монгол Шуудан.
0: Да, потому что вот. С Кадедом мы будем играть вместе и, возможно, даже пообщаемся, водочки с ним выпьем. Так вот.
1: Да я думаю, полюбасу нажрёмся.
0: Я думаю, полюбасу нажрёмся с ним. Вот. Так вот, возвращаюсь непосредственно к группе. Группа ПС или группа Паскриптум из города Логойск Минской области, Беларусь. Песня называется «Похмелье». То, что нас ждет уже завтра утром с Захаром.
1: Не факт. Пельмешки едут. Ну, закуска
0: хорошо,
1: будет.
0: Хорошо,
1: закуска
0: хорошо.
1: Будет, не заболеем. Ну и чего, ставим, слушаем.
0: Ставим «Похмелье» от группы «Паскриптум» Логойск.
1: Поехали.
0: Поехали.
1: А ты этот, руку не меняют, помнишь, да?
0: Хорошо помню, наливаю.

А итак, друзья, 21:40 на наших зеленых системных. Вы слушаете неформатное радио. Сегодня у нас в программе в эфире эфир плюс один.

0: Вот, с вами Ехидный Конь Димк, с вами Диджей Зухер, наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать, ну и кому удобнее, общаемся во ВКонтакте, эфирный чат Зухера находим, подписываемся, добавляемся и общаемся в комментах к теме. Вот, пиздоватый мужской синдром ПМС, это что? Это вот
1: а раньше была речь заведена о том, что такое ПС, что такое ПМС. Хорошо, что не ПМС кто-то сказал.
0: А, вот, я все понял. А, итак, друзья, только что у нас прозвучал ПС. ПС, да?
1: Да, или по скриптам, я не знаю, как правильнее будет звучать.
0: ПС.
1: Да, делись мнениями своими.
0: Похмелье. Но мое мнение... Надо же обосрать. Я обосру.
1: А зачем? Если, ну, прям, надо обосрать. Ты
0: ну,
1: говоришь, что думаешь?
0: А для чего я тут посажен? Ну, не, я буду говорить по-любому, что думаю. А, ребят, вот, если этот у вас трек еще не вошел ни в какой альбом, советую переписать немножечко припев. А, потому что вот диссонансом как-то звучит основной мотив вот песни, да, а потом врубается припев, и вот там не хватает очень жутко мяса. Очень жутко не хватает мяса. То есть вот распевность, да, все красиво. Но вот, во-первых, вокал как-то выведен очень далеко. Очень далеко. Там, наверное, просто на последнее он надо чуть-чуть прибавить ревера, но все-таки вывести его чуть-чуть вперед на передний план. И очень не хватает там мяса. Именно в припеве. Вот. Ну а в остальном, наверное, все-таки даже вот такая жесткая четверка с плюсом. Я галочку поставлю. Галочку поставлю. За ПС галочку поставлю.
1: Так, ну что, давай теперь я скажу. Мне придраться к этой, в этой песне...
0: Как у тебя говно на всех хватается. Ой, ребят.
1: Нет, это не тебе,
0: это мне, я очень крупный. Говна во мне много. Ой, много.
1: Ладно, хорошо, я все-таки свое мнение скажу. Ребята мне понравились сразу же, как только я их услышал. Я эту песню, честно, переслушал несколько раз. И, ну, это действительно в моем плейлисте. То есть она звучит довольно-таки часто. Тем более тема песни мне очень близка. Очень энергично, очень так вот раздухаренно. Действительно жизненная песня, которую стоит слушать.
0: Ребят, я текст не слышал, честно.
1: Вот, я слушал текст,
0: я
1: слушал
0: текст
1: музыку.
0: Никогда не слушаю, я слушаю ребята, вот всегда общее.
1: Да, ребята вообще большие молодцы. Жаль, что они играют в Беларуси, а не в России, да. До нас они вряд ли доберутся, до Тулы,
0: доберутся,
1: до Москвы.
0: Доберутся.
1: Но если захотят доберутся, да, я бы очень хотел сходить на их концерт, потому что это так же, как и группа, потому что Гладиолус, явно, что это действительно очень сильная концертная группа. Я представляю, что они вытворяют на своих концертах, и мне хочется это увидеть и услышать. То есть, ну, блин, молодцы, ребят, просто молодцы. Я
0: ну
1: за вас...
0: хорош!
1: Я
0: ну,
1: за вас... я
0: ну
1: за вас...
0: хватит!
1: Я за вас
0: ну,
1: тоже буду голосовать.
0: Тоже. Ребят, ведро сала нам, и все нормально.
1: Картошки.
0: Картошки я тебе сдачи привезу. Не, у них тоже сало хорошее в Беларуси, ты че? Вот, Старый Москолио скоро будут играть. Практически рядом.
1: Ну да, если там будет байк-слет, почему бы и нет, мы можем туда тоже приехать с байкерами на соношение.
0: Ну, если позовут.
1: Если да,
0: позовут.
1: Если позовут, да.
0: Вот, ну и чего?
1: Ну что, идем дальше?
0: Идем, да. А может мы этот бамс, а потом бздынь, а потом...
1: Нет, давай сначала дальше, когда трек зазвучит.
0: Какой ты скучный, какой ты скучный, блин. Бульбу сами жрите, сало хочу. Вот, ладно, давай дальше.
1: Идем дальше. У нас... Как вы уже, наверное, поняли, преимущественно в этом эфире панки сосредоточились. Но есть одна интересная группа из Москвы, которая к панкам никоим образом не относится. Это хороший такой интересный рок. И вот, кстати, между прочим, с очень интересным женским вокалом. И эту группу хочу вам представить. Это группа ПРО из Москвы.
0: Что-то у нас сегодня ПСО, ПРО, в хуй Джек.
1: ПЧГ,
0: потому что... Вот, ладно.
1: Ну что, идем. Дальше. Это группа, которая действительно очень интересно звучит, с прекрасным женским вокалом, с интересными текстами, такой плотный, мощный, кочевый звук, но в то же время и мелодичные песни у них. Группа чем выделяется? Выделяется творческим разнообразием, она старается создавать композиции, не похожими друг
0: женский?
1: На друга. Вокал женский,
0: а
1: да.
0: А сиськи большие?
1: Давай об этом позже.
0: Ну как позже? Ну ты вот интересный. Ты вот, понимаешь, как женский вокал, ты должен в первую очередь выяснить, замужем, не замужем, какого размера грудь. Вот, и вообще, я хочу видеть фотографию.
1: А я тебе скажу сразу, Захар, не ищи фотографию, объясню почему.
0: Замужем?
1: Нет.
0: Нет.
1: Как мне сказали музыканты этой группы, что у них была одна вокалистка, Эта вокалистка как раз поет в этом треке, конкретно данном треке, да? Но с апреля этого года...
0: Пошла вслед за арфисткой.
1: В группе поменялась вокалистка.
0: Да, за арфисткой
1: сейчас,
0: ушла.
1: Сейчас там поет замечательная девушка Евгения Максимова.
0: Так, ребята, мне срочно прям вот в эфирный чат киньте фотографию теперешней вокалистки. Вот так хочу, вот. Я буду сегодня трек оценивать по размерам вокалистки.
1: Так вот, Женя Максимова замечательная вокалистка, с очень такой симпатичной внешностью. В общении тоже очень приятный человек. И в декабре ребята планируют записать свой альбом, и как раз на этом альбоме будет петь уже новая вокалистка Женя. А прошлая вокалистка, я не знаю, к сожалению, как ее зовут, какова ее судьба.
0: Она уже в прошлом.
1: Она уже в прошлом,
0: она ушла, да, вместе с арфисткой, на одном самолете полетела.
1: Если я правильно понял, что в песне «Поэма об упавших ангелах», которая сейчас прозвучит в эфире, пела предыдущая вокалистка группы ПРО. Что ты смеешься?
0: Не, ребят, все, стоп. Это я так о своем, о девичьем. Просто я когда услышал поэму об упавших, и вот я прям раз додумал что-то свое. Мне вот написали: Ваську Зухер, ты такой пошлый. Не, я не пошлый, я просто... Мне хорошо сегодня. Я жену в Брянск отправил.
1: А представь, что она сейчас слушает тебя.
0: Нет, она по-любому, она еще в поезде.
1: Ну ладно, хорошо. Итак, группа ПРО из Москвы, поэма об упавших ангелах. Замечательный трек, на мой взгляд. Поехали, слушаем.
0: А тебе все треки нравятся? Поехали, слушаем. Наливай.

0: Итак, друзья, 21.52, практически мы почти подошли к концу первого часа. Но сегодня у нас будет много часов эфира, потому что, ну, пока пойло не кончится. Вот, потом уже напьемся, будем нести всякую хуйню, но сейчас пока еще в состоянии говорить.
1: Да, Захар, я...
0: Вот, ПСы... это ПРО. ПРО — это Сибры у нас тоже, да?
1: Нет, это Москва.
0: А, это Москва. Собянин-Сити. Женя, да, девочка?
1: Нет, поет девочка другая. Женя сейчас только к ним присоединилась.
0: Вот
1: это
0: кто?
1: Это сейчас другая девочка.
0: Это сейчас другая девочка. Вот другая девочка, фотографию которой я просил в эфирный чат бросить. Почему-то все постеснялись. Видимо, боятся, что мы у них солистку украдем. Переманим в наш славный город Тулин. Вот. Одно пожелание. Не крыть, ну, год, и, может быть, они там и кончают, вскрывают вены и испытывают от этого оргазм. Я слышу, что хороший голос у девочки, слышу. Вот, по треку вообще претензий нету. Есть претензии только по вокалу. Очень зажато. Очень зажато.
1: Читаешь причем, мои мысли, я то же самое написал на информации.
0: Причем вот я вот слушаю, я слышу, что там голос охуенен просто. Вот он есть. Но надо просто вот расслабить голосовые связки. То есть вот для этого... А как девочку зовут? Я вот не люблю я в пустоту
1: может быть,
0: говорить.
1: Может, напишут музыканты группы ПРО, как девочку звали.
0: Напишите, как девочку зовут.
1: Бывшую вокалистку.
0: Подожди, не, ну кто поет-то сейчас?
1: Бывшая вокалистка.
0: А сейчас другая
1: записи.
0: Вокалистка.
1: Сейчас Женя поет, но на записи другая вокалистка.
0: Вот, а о чем мы тогда вообще, о чем разговариваем? Женя, послушай вокалистку, которая ушла вслед за арфисткой группы...
1: Потому что гладиолус.
0: ПЧГ. Вот, ПТГ. Что там было-то?
1: ПЧГ.
0: Вот. И, короче, вот голос на этом конкретно треке вот зажат вообще вот да не могу. Но хотя он слышно, что он звенящий. И вот если нынешняя солистка учтет все ошибки предыдущей солистки и раскроется на полное да самое не могу, вот, то будет запиписично. Больше ни к чему придраться пока не могу. Вот у нас... Собянин-Сити нарисовался. Андрей Михайлович, здорово, дружище, на тебе вот кошмарный смайл от Зухера.
1: Ну и давайте я все-таки свое мнение скажу по поводу данной группы. Когда услышал в первый раз этот трек, у меня не было никаких сомнений в том, что этот трек прозвучит 5+1. Обалденная просто композиция, интересное сведение, хорошее, качественное, да. Музыканты большие, молодцы, сыграли все как надо. Единственная претензия именно к вокалистке, которая обладает потрясающим потенциалом.
0: Вот заметили, вот
1: шикарный
0: коняшка,
1: голос.
0: Коняшка — это у нас добрая часть программы 5+1. Зухер — это злобная часть программы плюс один. И вот у Зухера были пожелания, а у коняшки, блять, претензии. Претензии у него.
1: Ну ладно, Захар, не перебивай, все-таки мысль теряю, все-таки скажу.
0: Мысль теряю, но все-таки скажу.
1: У девушки действительно замечательный голос. Она прекрасно им владеет, хорошая манера исполнения, и сам голос очень хороший. Но зажимается пиздец как.
0: Так, то а есть... сейчас ее там уже нет. Да, вот мы сейчас, понимаешь, вот в чем беда? Вот люди скинули на конкурс трек с несуществующим вокалом. Сейчас у них нету человека.
1: И вот они планируют записать свой альбом, если я правильно понимаю, в декабре.
0: Кто сейчас поет, мы же его не слушаем. Но, по крайней мере, мы можем наставить на путь истины, ну, по нашему мнению, да, на истинный путь. Ну, а у всех остальных свое мнение.
1: Женечка, я повторю слова Захара, если нас сейчас слушаешь, если не
0: если
1: слушаешь...
0: Если ты поешь сейчас в другой группе...
1: Нет, она поет сейчас в ПРО. Я и... Захар.
0: Я запутался вообще.
1: Ладно,
0: уже
1: хорошо.
0: В солистка.
1: Сейчас нам музыкант группы ПРО Макс.
0: Вот, прошлую
1: пишет.
0: Солистку зовут Настя.
1: Да.
0: Вот, Настя, если ты нас сейчас слышишь, и если ты поешь в какой-то другой группе, раскрепости нахер голосовые связки, и все у тебя будет запиписично. Потому что вот единственное, чего не хватает, это чистоты и звонкости голоса. Все остальное хорошо.
1: Ну, я согласен, Захаром не прибавить, не отнять. А Женечке действительно совет.
0: Женька, а ты вот послушай, как пела Настя, и не пой так, пой лучше.
1: Но, тем не менее, хочу еще раз все-таки повторить то, что у Насти отличный голос, у нее вокальные данные превосходные.
0: Так,
1: просто ей
0: про
1: надо
0: то же говорим же, ё-моё же, сходить на поле, собрать кукурузы, сварить ее в большом эмалированном ведре, вот, позвать любимого человека и, понимаешь, вот. раскрепостить связки.
1: Ну да.
0: Ну вот, что? Ладно, едем дальше.
1: Едем дальше. У нас на очереди конкурсант наш, музыкант из Твери, Хардастер, Игорь его зовут, музыкант-одиночка, трек с альбома «Ночные фантазии».
0: Без ансамбля.
1: Самбля без ансамбля, к сожалению, ага. Игорь. На связь с нами.
0: К сожалению, Игорь. Игорь! Игорь! К сожалению. Но.
1: Так вот, к сожалению, Игорь с нами на связь не вышел. Я ему...
0: Хадастер!
1: Да, я ему писал, но, к сожалению, он не ответил на мои посылы и позывы, да?
0: Пишет, что ребятки уже теплые, это, по ходу дела, про нас.
1: Ну, видимо, да.
0: Ну, видимо, очень мы душевные.
1: Так вот, я хочу что сказать. Трек мне очень понравился, к сожалению, Игорь с нами на связь не вышел. Я надеюсь, что нас сейчас слушает Твери. Если нас не слушает, надеюсь, он потом послушает запись эфира в записи. Ну и больше я про него ничего сказать не могу, потому что информации про себя он, к сожалению, не дал.
0: Не дал.
1: Он не дал по себе информацию, вообще. Поэтому просто объявляю. Хардастер Игорь, музыкант-одиночка из Твери. Композиция Самбля. Называется «Поэма нашей любви».
0: Без ансамбля.
1: Поехали.
0: Поехали.

0: И в тот момент, когда все подумали, что программа 5 плюс 1 закончилась, Зухер нажал кнопку микрофон. Вот, итак, друзья, всем привет, 22.02 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами ехидный конь Димка, с вами диджей Зухер, наш Аськи 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Добавляйтесь, подписывайтесь, тема заведена, общаемся в комментах. Вот, по поводу прошедшего трека, ну, ты хороший, начинай ты. Ты же у нас добрый.
1: Ну, хорошо, начну я. Мне понравилась вообще подача музыканта, да, мне понравилась сама композиция. Есть над чем работать, и работать действительно есть над чем, много, над чем нужно
0: работать. Да дохуя там работать, в принципе, переработать надо все.
1: И сразу меня сбил с мысли. Ну спасибо.
0: Тебе звонят.
1: Ладно, ты тогда говори пока свое мнение, а я пойду поговорю по телефону.
0: ТБ-пакет. Вот, ну давайте я, наверное, начну с комментов. Во-первых, ребят, у меня просьба, вот не надо, понимаешь, вот как-то вот чмари. Да, вот если есть что по делу, то пишите по делу для музыкантов. Для музыкантов. Вот, что касаемо чморить диджеев можно. Начинайте нас чморить. Конь орет громче, чем я. Вообще, он меня сбивает с мысли. Вот, пишут мне, ляпни что-нибудь. Андрюха, ляпнем, мы сегодня долго в эфире, у нас много пойла. Вот, так что давай первый, ты же добрый. А, вот, я понял, к чему это. Не, ну, немножечко, да, тут написали, что мы уже диджеи теплые. Нет, мы не теплые, мы вообще никакие, в принципе. Вот, поэтому нам проще, совершенно проще. Вот, я могу сказать, что мне не понравилось все. Вот. Мне не понравилось все. Мне не понравилось вот это вот. Тут, кстати, кто-то написал в комментариях. Сейчас я найду. Вот, начало неплохо, а дальше одно и то же повторяется. Вот, то есть, абсолютно банально, вот, дын-дын-дын-дын, очень монотонно. Вокал вообще не слышно, причем я слышу своим пьяным ухом, что это дело даже не в сведении, это реально слабый вокал. Дружище, тебе я вот советую именно заняться голосом. Я всем это советую.
1: Я тоже это всем советую почти.
0: Вот. Именно заняться, причем заняться так, чтобы прям вот неделю посвятить тому, чтобы, и потом хотя бы 2-3 раза в неделю обязательно. Потому что голос не поставлен абсолютно, очень слабый вокал, очень слабый. Вот. То есть, если это не пойдет дальше хобби, тогда хер бы с ним. Вот. А если есть желание как-то этим заниматься дальше, то обязательно заниматься с вокалом. Ну и, в принципе, все. Вот мне вообще про трек сказать нечего, хорошего нечего. Ну, так как я тут срущий, кидайте тухлые яйца все в меня, тухлые помидоры тоже в меня. Вот, остальные тут абсолютно ни при чем, но я имею право сказать свое мнение. Вот.
1: Ну, хорошо.
0: Отдаю вокал доброму. Что я, добрый нам скажет?
1: Я добрый, говорить больше ничего не буду. Захар сказал. У меня пропало желание что-то говорить еще. Ну, хочу сказать то, что... Игорь, надо работать над собой, надо работать над вокалом. Не скажу, что вокал уж так уж и плох, да, но нет предела совершенству, можно над ним поработать. Мне понравился материал, мне понравилась песня, но, опять же, учитывайте то, что у нас сегодня эфир состоит не только из панк-рока, да, из поп-панка тоже он состоит, и для поп-панка эта песня, в принципе, более-менее ничего. Только надо поработать над вокалом, над сведением.
0: Да, скорее ничего, чем более-менее.
1: Ну, ладно, Захар, твое мнение.
0: Даже для панка.
1: Я все-таки поддержу.
0: Даже для поп-панка.
1: Я все-таки поддержу Хаздасера. Парень старается, парень работает над собой. Я надеюсь, что дальше будет лучше.
0: Надо работать.
1: Да, надо работать.
0: Я галку не поставлю.
1: Ну, хорошо, дело твое.
0: Вот, не судьба, Захар мне написали. По поводу чего не судьба? По поводу чего? А, никто ничего не кидает. Вот, ни тухлых яиц, ни помидор, они онлайн не долетают. Не, ну, периодически стреляют. Вполне такими реальными.
1: И царапают машину.
0: Свинцовыми тухлыми яйцами, да. Вот, ладно, едем дальше.
1: У нас следующий участник также из Беларуси. Кстати, Беларусь нас действительно радует своими качественными треками, интересными группами.
0: Так, ты уже прекращай, вот Беларусь радует.
1: Я же хочу туда эмигрировать.
0: Ну, я понимаю, ну давай, не в моем присутствии.
1: Может быть, нас батька сейчас слушает.
0: Да, но.
1: А что?
0: Усатый, привет! Усатый, я хочу приехать в Белоруссию, притащить всех своих знакомых музыкантов. Мы хотим сыграть на главной площади Минска. Вот, мы все будем говорить, что батька молодец, если он нам это устроит. Вот, и я буду ему безмерно благодарен. А пока мне про него сказать не... Вот когда он это сделает... Когда хотя бы белорусские музыканты смогут свободно выступать в Белоруссии, тогда я, наверное, начну хвалить батьку. Но пока не за что.
1: Ну ладно, хорошо, идем непосредственно, переходим к следующей группе. Это группа Love Punk, которая была образована в 2010 году в городе Витебск, Республика Беларусь. Песня называется «Твоя любовь», и была она записана, сделана совместно с Артуром Беркутом. Что можно сказать по поводу данной группы? Стиль коллектива вполне соответствует названию, то есть это такой Love Punk Rock, но в процессе становления данной группы из-за разных вкусовых пристрастий музыкантов в творчестве начали присутствовать элементы альтернативного рока и поп-металла. То есть это скорее даже не поп-рок, а поп-метал. Вот. Ну и ключевыми событиями стали в 2011 году приход в группу гитариста Романа Чигирова, и ребята начали записывать дебютный альбом. 2012 год прошел для коллектива по знакам большого количества концертов, релизов трех песен, одна из которых была записана совместно с одной из лучших поп-панк-групп России, группа «Пляж». К сожалению, группа «Пляж» у нас в эфирах ни разу не участвовала, но, возможно, ребята исправятся и свой трек нам загрузят на сайт Неформатного радио. Вот. Ну и в данный момент ребята записывают, точнее, дописывают альбом. И, собственно говоря, в этом альбоме можно будет услышать много интересных работ совместно с известными российскими и белорусскими музыкантами.
0: Почитай комменты. Я цитирую, друзья. Цитата из чата. Это мнение интернета. Артур Беркут с кем только не записывался. Это такая вот рок-проститутка. Ты, ну, как, ты как на это смотришь?
1: Я на это никак не смотрю, потому что Артур Беркут мне... Ну, можете тоже кидать меня тухлыми яйцами, помидорами и картошкой, но я Артура Беркута не люблю, его творчество.
0: А я даже не знаю, кто это такой на самом деле.
1: Это бывший вокалист группы Ария.
0: А, Арию я ненавижу.
1: Я Арию очень люблю, но Арию того момента...
0: Ненавижу Арию.
1: Я Арию люблю того момента, когда там пел Валера Кипелов. Вот,
0: очень... А, так там уже третий вокалист получается.
1: Ну почему третий?
0: Ну, Беркут, ну, Кипелов, а сейчас там какое-то другое чучело.
1: Ну да, да, да, да, да, да, да. Ну, Ария сейчас это коммерческий проект, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, да. И, собственно говоря.
0: Валера нам не дал спокойно спать на Малоярославце.
1: Да, ну это отдельно.
0: Когда 60-тысячная толпа закричала: Валера, пошел нахер! Представляете, вот 60 тысяч народу, неопохмеленные, пьяные, кто-то еще даже не засыпал, и Валера начинает чекаться на этой площадке.
1: Причем чекаться не своим песнями, а какими-то русскими народами.
0: А какие-то, да, он там пел «Ой, то не вечер», он просто выл что-то такое, вот как будто коту на яйца наступили. Ну и самое, конечно, барабанщик. Барабанщик, он дал жару, то есть это монотонно, полтора часа по бочке в одном ритме. Вот, реально просто просили его уйти, и видели бы вы лицо этой звезды, когда все поле взмолилось: уйди уже отсюда. Вот, ладно, я опять прервал коняшку.
1: Ну, а я, собственно говоря, уже все сказал. Группа Love Punk из города Витебск, Республика Беларусь, наши сябры. Поехали, песня называется «Твоя любовь».
0: Ставим, слушаем, оцениваем.

0: Ой, друзья, вы бы видели, с какими целенаправленными мордами мы сейчас потянулись к микрофону. Вот, сидят два... Ладно, не будем называть вещи своими именами. Вот, так, читаем. Житников сейчас поет в арии, раньше пел в Гран Кураж. Ромка, но я честно, вот арию, вот я ее как не взлюбил в свое время, я сейчас ее и не слушаю, кто бы там ни пел. На самом деле я больше чем уверен, что там также подбирали вокалиста под фальцет. Я не люблю фальцет. Вот, Вика, Вика, она вообще, вот в последнее время, ты заметил, она на меня обиделась.
1: Ну, видимо, да.
0: Она на меня обиделась за рыбу кита. Вот, и она как-то вот, вот так вот все вот. Вик, ну, знаешь, вот придешь, когда ты к нам, когда придешь, принесешь кусок мяса по-французски, можешь его нашпиговать пургеном. Вот, но вот всегда я высказываю свое мнение. Поэтому меня и не любят. Вот, а нам вообще надо жить дружно. Так, шуруп нарешавал. Нарешавался наш шуруп. Шпирт, шамогонка, шампанское. Мы сегодня все употребляем. Пишет, вот, помним и слушаем. Не знаю, я арию не слушаю. Честно.
1: Ну, Захар, я скажу тебе так, что в свое время, когда я только поступил в институт, я открыл для себя арию, как раз когда там пел Валера Кипелов.
0: Я ее даже в свое время не открыл.
1: И мне действительно, я был фанатом группы Ария, у меня были все альбомы, я тащился от этой группы. Это, безусловно, явление на нашей рок-сцене. Валере огромные респекты. И то, что вот мы говорили с Захаром по поводу выступления Валеры на Малой Ярославце, это никак, ни в коей мере не относится к моему ощущению, к моему вот, ну, мнению по поводу Валеры Кипелова, его творчества, да?
0: Вот, это... Вика пишет, защищаю я, говорит, народную музыку и Валеру лично.
1: Это, Захар, вот что бы ты ни говорил, это действительно народная музыка, человек, который стал символом для целого поколения, а может быть даже не одного, российских музыкантов и слушателей. Валере просто низкий поклон за его песни, за его творчество, и я очень уважаю этого человека, как музыканта и как исполнителя.
0: А я не говорю, что я не уважаю этого человека. Я говорю, что мне группа Ария не нравится. Ты знаешь, вот мы были недавно играли на Природнике, куда ты не приехал почему-то, я не знаю. Мы тебя все ждали, на самом деле. Вот, и когда ко мне подошел парень, подходит и говорит, ты знаешь группу такую Аркаим? Я говорю, я ненавижу группу Аркаим. Он говорит, я басист группы Аркаим. Я говорю, здорово, дружище, я ненавижу группу Аркаим. Понимаешь, вот я, вот у меня, когда мнение складывается, я от него не отступаю. Мы в итоге потом провели весь вечер вместе, мы сидели, бухали, общались, все нормально. Но группу Аркаим я не люблю. Вот.
1: Я ее очень люблю.
0: И то же самое я могу сказать про арию. То есть я понимаю, что люди играют. То есть у каждого музыканта есть как минимум 3 миллиона своих поклонников, да? Потому что у нас 7 миллиардов и больше, да, живет на планете. Но это не мое. Не мое, и поэтому я об этом открыто абсолютно говорю, не унижая музыкантов.
1: Ладно, бог с ним, с Валерой Кипелом, бог с ней, с Арией. Что хочешь сказать по поводу данного трека, который прозвучал?
0: Группа, ну, Лавка. Это лучше, чем Ария, потому что там фальцета нету. На самом деле я не люблю ни Арию, я не люблю фальцет. Я не люблю, когда идет сплошной фальцет. То есть фальцет, допустим, хороший, даже красив, когда он вот чуть-чуть. Но когда он постоянен, это жопа какая-то.
1: Ну ты опять перешел на фальцет, то есть скажи о группе, которая звучала.
0: Ну, она прозвучала лучше, чем Ария, там плотный звук, текст я не слушал. В принципе, вот похвалить нечем, поругать тоже нечем. Но вот она как-то мимо меня пронеслась, не зацепила вообще ничего. Ну как-то очень ровно.
1: Ну давай тогда я скажу свое мнение по поводу данного коллектива. Когда я услышал эту группу в первый раз, у меня возникло желание переслушать. Я не понял. Я вот честно сказать, не понял, что это за песня. Мне понравилось, но у меня возникло желание переслушать. Переслушал во второй раз, понравилось. Переслушал в третий раз, понравилось еще больше. То есть вот, ну как сказать.
0: В четвертый раз отошел от зеркала.
1: Плотный ровный звук, хороший вокал, хорошие ходы. Очень профессиональная запись. Мне эти ребята очень понравились. То есть я желаю им победы в голосовании. И хочу сказать о том, что очередной трек хороший от белорусов. То есть мой голос за однозначно. Мне эта песня нравится.
0: Вот смотри, вопрос в чате пришел. Есть ли фальцет женский? Есть.
1: Ну, я думаю, что да.
0: Я его периодически слышу по вечерам, когда прихожу с очередной программы, там, какой-нибудь живой студии, с очередной репетицией, там, ну, или просто лоханусь там. Вот. Мне, когда девушки пишут личные сообщения, там, что-нибудь, Зухер, давай встретимся. Вот, я сразу вот в этот же вечер слышу женский фальцет. Вот, поэтому женский фальцет, он режет не только ухо, но и душу. По самые яйца. Вот, а мужской фальцет, он как-то, вот он хорош в меру. Вот. А,
1: ну что, еще хочу сказать по поводу, вот сейчас Андрюша написал, по поводу альбомов Арии, да, альбома Химера. Андрей, вот если говорить обо мне, то для меня Ария закончилась как группа, которую я люблю.
0: Вот смотри, все обсуждают Арию.
1: Ну, тема злободневная, наверное.
0: А программа 5 плюс 1.
1: Ладно, давай я все-таки закончу свою мысль. Для меня Ария закончилась на альбоме «Генератор зла». Это альбом последний, который я купил. Последний альбом, который я слушал очень часто. Вот после этого альбома я Арию слушать перестал. Ну, не знаю почему, но, по крайней мере, последний для меня альбом Арии — это «Генератор зла». После этого я от Арии отошел. Ну, как бы так, это если об Арии говорить.
0: Ну и хорошо, что ты
1: не
0: отошел.
1: Возможно, возможно.
0: Давай мы продолжим программу без Арии.
1: Да, давай продолжим программу без Арии. Еще раз повторюсь, Love Punk из Беларуси.
0: Ребят, вот если вот сейчас все на меня резко обиделись, вы имеете на это право, обижайтесь, хайте меня, чморите меня, во всем виноват я. Ну вот, что думал, то и сказал.
1: Хорошо.
0: Это идем... лично мое мнение, я ни на что не претендую.
1: Идем дальше. У нас прозвучало 6 треков, 5 треков от меня, 1 трек от группы ВКонтакте «Кругом свои». И сейчас звучит плюс 1. По традиции это трек, который представляет наш славный город Тулу.
0: У нас каждый раз вот традиция меняется.
1: Почему?
0: Заметил, уже вот у нас 2-3 программы, традиция меняется. То туда, то есть давай мы уже как-то вот устаканимся. Просто давай будет плюс 1 трек, который мы не обсуждаем. Вот, ну, который давай, ты хорошо. Просто любишь.
1: Хорошо.
0: Вот.
1: Сказать, что я люблю эту группу, этот трек, я не могу. Я не могу покривить душой, да. Есть над чем ребятам работать, и есть, ну, скажем так, за что их покритиковать. Это я скажу честно и скажу напрямую. Но, тем не менее, не могу эту группу не отметить, потому что данная группа очень интересное явление на тульской рок-сцене, на тульской панк-рок-сцене, да. И я ребятам желаю искренне от всей души продвижения, потому что ребята действительно этого заслуживают. Они очень сильно работают над собой. У них очень интересный состав, и ребята не стоят на месте. Я за ними наблюдаю уже 2 года, и они только растут.
0: Они у тебя как жуки в банке. Я за ними наблюдаю 2 года. Они очень сильно работают над собой. Эти жуки в банке.
1: Итак,
0: мы их будем спаривать и размножать.
1: Ладно, Захар, не перебивай меня.
0: Ой-ой-ой.
1: Группа Джекпот из города Тулы. Ребятам несколько.
0: Где наши пельмешки?
1: Они относительно молодая команда, но тем не менее очень интересная группа и очень активно себя ведут на тульской рок-сцене. Я желаю им творческого роста, я желаю им побольше концертов. Со своей стороны могу им помочь чем-то, чем могу, тем помогу. И в частности, эта группа будет у нас играть вместе с нами, вместе с моей командой «Ехидный конь», вместе с командой «Зухера», «Зухера» компании 15 сентября в Чилибаре на фестивале памяти Миши Горшенева. Вот. Желаю им также успеха на этом фестивале. А если говорить конкретно по поводу трека, который сейчас прозвучит, трек называется «День ото дня». Ее вместе с Джекпотом исполнил вокалист группы «Коллекция дней» Виталий Винт и Нешин. Собственно говоря, трек довольно-таки интересный. Я сейчас просто хочу поставить трек в эфир, а комментарии, ну, соответственно, если они будут, мы зачитаем. Итак, группа Джекпот, молодые ребята, молодые поп-панки из города Тулы.
0: Поп-панки, ты опять панков делишь на всякие категории.
1: Ну это поп-панк, действительно.
0: Поп-панк, регги-панк, шансон-панк.
1: Это не шансон-панк, ни в коем случае не регги-панк.
0: Ну просто панк, это просто панк.
1: Нет, это не просто панк, это
0: нет,
1: скорее
0: это
1: поп-панк.
0: Это не просто панк, это поп-панк. Ну подожди, ну панки, они панки. Есть какая-то культура, да, музыки, культура звука, культура поведения. Ну как их делить?
1: Ну как хочешь.
0: Ну вот смотри, Шер, вчера ты был в студии.
1: Да.
0: Вот, они себя считают панками.
1: Они и есть панки.
0: Они панки.
1: А кто же они?
0: Нет.
1: А кто же они?
0: Нет, друг мой, это травокуры-рыгийцы.
1: Я не помню, когда последний раз Шер курил траву.
0: Он что-то другим закидывается, по ходу дела. Вот, понимаешь, есть... Ладно, я опять пошел в полемику. Давай слушаем.
1: Давай
0: группу.
1: Послушаем Джекпот, да. Молодая и очень перспективная группа Джекпот из города Тулы с композицией «День ото дня».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Упаси Господь, сказал коняшка. Но я не скажу на что. Вот. А итак, друзья, 22-26 на наших зеленых системных. Я задал своему телефону вопрос: ты где? Сейчас прочитаю. Еду на Первомайке. У нас пельмени все ближе и ближе. Вот. Ну и что? Чем у нас отличается трек «Плюс один» от остальных треков? Зухер может его не комментировать и не обсирать. Вот, я, пожалуй, воздержусь. Вот, ребятам пожелаю работать. Работать.
1: Чем они занимаются?
0: Работать.
1: Ребята ощутимо
0: работать, растут. Работать, работать, работать, работать и фантазировать. Может быть, даже посоветую им пообщаться с другими музыкантами неформально по квартирникам. Вот большой такой вот великий совет, ребят, сходите, просто пообщайтесь со старперами. Со старперами, которые вот сидят с гитарами.
1: Типа Зухера, коня, да?
0: Не-не-не, Зухер это так, это поебень. Вот именно с матерыми музыкантами пообщайтесь обязательно. Вам не хватает общения. Вот. Причем такого душевного. Я сейчас не буду критиковать музыку, критиковать слова, критиковать стиль. Не буду вообще ничего про это говорить. Я просто дам такой вот один, ну, надеюсь, что ценный совет. Надеюсь, что правильный совет. Вот вам надо просто подружиться с какими-то старперами. Причем даже, наверное, кот подойдет на эту роль.
1: Не факт.
0: Он может привить. Он может привить. Вот, то есть вам нужно именно всосать какой-то вот опыт. И все само придет. То есть техника есть, звук есть, шумно, да. Шумно. Вот, но вот души нету. Души нету. А все остальное, наверное, нормально.
1: Но я хочу еще раз повторить, что ребята находятся в самом начале своего творческого пути. Проект очень перспективный. И я ребятам желаю удачи.
0: Ребят, то двигайтесь есть... вперед, не слушайте никого, но общайтесь со старыми музыкантами, и все будет запипично. Вот, причем не с алкашами, с музыкантами. Такие вот, как Зухер, Конь, они вам не подходят. Мы пьяницы, мы уже отжили свое. Далее. Ну вот что? Смотри тут, Андрюха, ты чего это? Тебе коняшка чем-то тебя подкупил по ходу дела.
1: Да ничем я его не подкупил. Кстати, ехидного коня в эфирах очень мало.
0: Я не люблю эту песню.
1: Я сам себя не пихаю в эфир.
0: Зухера там вообще нету.
1: Сам себя в эфир не пускаю никогда, потому что, ну, это будет некрасиво по отношению к другим музыкантам. Я никогда не использую свое служебное положение, да? И это некрасиво, это не спортивно.
0: Ну вот. Давай именинников ставить.
1: Давай поставим именинников. Если останется время, поставим спасателя.
0: Я ненавижу эту песню.
1: Ну, а может, людям-то понравится.
0: Да, ну да давай.
1: Ладно,
0: давай
1: хорошо.
0: С именинников
1: начнем. Давай начнем с именинников.
0: Пельмешки уже на Первомайке, а там, глядишь, я уже нажрусь и скажу: да, давай мы сейчас проиграем альбом ехидного коня.
1: Вот. Ладно, хорошо. Я хочу что сказать, ребята. У нас сегодня празднует день рождения сразу три замечательных музыканта.
0: Это которые участвовали в программе 5+1.
1: И
0: все единовременно празднуют днюху.
1: Да, они все единовременно празднуют днюху. И большинство из них, по крайней мере, два из трех, они постоянно ротируются на неформатном радио. За третьим дело до разбора треков. Я так чувствую, что третий музыкант тоже попадет в ротацию. Но для этого нужно разобрать треки. Потому что песня у тоже сильная.
0: Ну, треки в течение месяца, я думаю, разберутся.
1: Итак, первым мы поздравляем нашего лепшего друга Макса Кузахметова из группы «Клерки».
0: Он... москали, по-моему.
1: Это
0: да?
1: Москвич.
0: Да.
1: Не, подожди, по-моему, Питер.
0: По-моему, Москва.
1: А по-моему, Питер.
0: Питер, да?
1: По-моему, Питер, да.
0: Я не помню.
1: Питер, он за «Зенит» болеет.
0: Максимка, мы тебя вот от всей души... Давайте я сейчас вот так вот оптом сейчас поздравлю.
1: Давай.
0: Всех именинников. Ребят, вот так как вы музыканты, вы сугубо родны мне, коню и вот половине людей, которые слушают неформатку, потому что в основном это, конечно же, музыканты. Потому что, ну вот такие вот мы засранцы, мы все слушаем друг друга. Вот. Я желаю вам, чтобы ваша фантазия никогда вот не упиралась в стенку. Все остальное приходит. Приходит техника, приходит моторика какая-то, да, приходит опыт. Вот. Но если пропадает фантазия, все, пизда. можно вот просто брать простыню и ползти на кладбище и закапываться. Вот, всем музыкантам всегда желаю, чтобы никогда не пропадала фантазия. Фантазия — это то, что у нас в голове, то, что у нас в сердечке, то, что у нас вот в груди шевелится, когда мы поем. И если она будет, то все у вас будет хорошо.
1: Ну, я и продолжу Захаровскую мысль, я присоединюсь к его словам 100%, да. Я хочу что отметить, что все три именинника наши сегодняшних, да, они очень своеобразные, самобытные, у них очень интересные песни. И, ребята, продолжайте двигаться вперед, вы большие молодцы, вы уже достигли определенных высот, но никогда не останавливайтесь на достигнутом, все у вас будет хорошо. Мы очень рады вас слушать, и у вас действительно хорошее творчество.
0: Но вы не думаете, что мы сейчас всех нон-стопом поставим? Это я просто так вот оптом поздравил, чтобы потом не отвлекаться, а оставить будем всех по очереди. Первый у нас на очереди Макс.
1: Ну что, Максим Кузахметов, с днем рождения тебя! Максим Кузахметов, группа «Клерки», песня называется «Звезда».
0: Андрей Михайлович вот пишет: я слушаю, но я не музыкант, а распиздяй.
1: Ну мы тоже, собственно говоря, распиздяи.
0: Вот для таких не форматка и создана.
1: Самая распиздяйская радиостанция.
0: Вот, короче, Макс Кузахметов, «Клерки», «Звезда», поехали, ставим, слушаем. Ну а мы нарисуемся через 4 минутки, уже изрядно бахнувшие, но нарисуемся, пельмешки уже недалеко от нас, так что все будет.

0: А итак, друзья, это были Клерки. Вот, эта группа не в голосовалке, не пугайтесь. Вот все, кто будут участвовать, кстати, да, мы же не сказали, завтра утром на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира и появится голосовалка. Вот, за все понравившиеся треки можете ставить галочки, нажимать проголосовать. Вот, ну и победитель в следующую среду прям прямым ходом пролетает в ротацию Неформатного радио.
1: Ну, вот. Я добавлю две вещи. Первая вещь — это то, что если вы по какой-то причине не победите в голосовании, это ничего страшного, потому что в любом случае грядет транспорт треков.
0: Есть еще такая вещь, как ништяки
1: и Неформатный прорыв.
0: Вот, поэтому если вы нам понравитесь, то вы в ништяки все равно пролетите.
1: Я скажу так, что
0: просто они... победители попадают в ротацию раньше.
1: И на более льготных условиях.
0: Да, на блатных.
1: На блатных
0: условиях. Вот, все написали про этот трек. Вот смотрите, вот Настюха из Симферополя написала рамштайновские мотивчики. Вот, написал нам Димка Духаст. Вот, написал нам Андрюха. Где он что написал? Написал, что у него пальцы приклеились. Вот, за самого себя, какая же можно.
1: И даже нужно.
0: И даже нужно, причем не один раз. Чем больше проголосуете, тем больше...
1: Тем
0: больше дырок в защите Зухера. Вот. Вот почему-то всем вот этот трек, и я вот сейчас повторюсь, и вот когда этот трек участвовал в программе 5 плюс 1, я уже не помню, когда это, наверное, программа 4-5 назад была, у меня вот четко всплыл Red Alert 2. Вот кто играл в эту игру, те вот сейчас меня поймут и сразу скажут, да-да-да, Зухер, да, точно, Red Alert 2 очень напоминает вот этот именно мотив оттуда. И, кстати, вот я не знаю, кто там ее играл.
1: Я тем более в душе не
0: играл. Вот, я же сейчас задумался, а кто же там ее играл? Я обязательно погуглю эту тему. Вот, ладно, следующий именинник или именинница?
1: Именинница. Именинница. Фатима Китаева, город Черкесск.
0: Абсолютно попсушный трек, но... А подожди, она победила же, да?
1: Да.
0: Она же у нас победила.
1: Она не победила, она в ништяки попала.
0: Она в ништяки попала. Вот, он попсушный, но он хорош. Вот, поэтому панки, которые приготовили сейчас помидоры тухлые, да ну вас нафиг. У девочки сегодня днюха, она попала в ништяки, трек действительно достойный. Это не рок, это не панк, но это хорошая такая замечательная попса. Вот, Фатима, с днюхой тебя еще раз поздравляю и... Я уже всем музыкантам все пожелал, поэтому никому ничего желать больше не буду. Вот. Ты будешь что-нибудь желать?
1: Ну, конечно, пожелаю. Фатима, у тебя замечательные песни, у тебя отличный вокал. Очень мне нравятся
0: вот,
1: твои...
0: Вот, Мишаня знает, про что я говорю. Фрэнк Клипак играл в Red Alert. Угу. Вот, Мишаня, вот ты согласен, что очень похоже? Говори про Фатиму.
1: Ну так вот, я очень восхищен этим исполнителем и ее песнями. У нее много, на самом деле, хороших песен, но поставим мы «Аривидерчи». Ту песню, которая у нас успешно ротируется очень давно на Неформатном радио в ништяках. И, Фатима, если нас слушаешь, очень скоро для тебя будет сюрприз. Мы собираемся выпускать диск в конце этого года, и на этот диск ты 100% попадешь. То есть скоро твои песни...
0: 13 ноября.
1: Да, скоро твои песни будут...
0: Будет юбилейная... Программа 5 плюс 1, 50-е. Будет юбилей у Зухера, 35. Вот. И на этот юбилей мы хотим выпустить диск с 50 победителями и ништяками.
1: А возможно, там будет треков больше, на самом деле, Зухера. Где-то может быть треков 60-70.
0: Ну, я подозреваю, да, что будет около сотни. Вот, именно участники программы 5 плюс 1. И этот диск будет уже разослан везде, где только можно.
1: Россия, Украина, Беларусь, Израиль, Канада, США, Германия. То есть везде. Казахстан, опять же. Это будет очень такой масштабный проект. И, кстати, между прочим, ребята-музыканты, которые...
0: Побеждать есть стимул.
1: Побеждать есть стимул, да, потому что у нас и так аудитория не маленькая. От 50 до 100 тысяч человек нас слушают каждый эфир. А это будет уже материальное воплощение ваших песен. И эти диски полетят вообще по всему миру. То есть есть смысл побеждать, бороться за ротацию.
0: Хорош про диски, да, Фатима? Ему ставить. Все,
1: итак,
0: поехали.
1: Фатима Китаева, аривидерчи.
0: Аривидерчи.

0: Народ линяет под шумок. Народ разбегается. Вот, как тараканы. Вот когда выходишь на кухню, включаешь свет, и все побежали куда-то. Чего молчишь?
1: Ну что, а что я могу сказать? Я до сих
0: пор... Мы коня сейчас не видели.
1: Я до сих пор, под влиянием той песни, которая прозвучала. Фасима, если нас слышишь, еще раз тебе огромное спасибо за твое творчество. Обалденная просто песня. В моем плейлисте она звучит постоянно. Молодец ты, большая молодец.
0: Вот, ну и следующий именинник. Он петь не будет.
1: Он будет играть.
0: Вы его не будете слушать, как он петь, вы его будете слушать, как он играть. Вот, это Димка Курочкин, который подыгрывал Димке Венчикову. Вот, причем мы с коняшкой думали все-таки, из какой группы взять. Сейчас просто он играет в группе «Тень города», а раньше он играл в группе «Медь». Вот, и все-таки вот я таким своим вольнодумным, самодурным решением принял вопрос к тому, что тогда он участвовал в группе «Медь», когда участвовал в программе «5+1», значит, мы медную песняху и ставим. Песню «Медяху».
1: Да, я что очень хочу добавить, что вот песня, которая сейчас прозвучит, она очень нравится моей любимой девушке, Дашеньке.
0: Ой,
1: вот.
0: И Анжелка ее любит.
1: Да, вот.
0: Даша, да ее вообще все любят.
1: Даша сейчас, к сожалению, нас, наверное, не слушает, потому что она после поездки в мою деревню, мы с ней провели замечательные дни в моей деревне в Белеве, Белевском районе. Вот. Она сейчас на даче в Московской области, она эту программу не слушает. Но, тем не менее, я хочу передать привет моей любимой девушке, сказать, что я
0: ее люблю. Что она запись послушала.
1: Да, я надеюсь, да. И вот эта песня одна из немногих, которую она добавила себе в плейлист. Одна из немногих песен, которая ей действительно понравилась очень сильно из программы 5+1. Вот, Даша, песня для тебя, а также песня для всех любителей хорошего, качественного русского рока. Обалденная.
0: И с днем рождения Димку. Мы, в принципе, Димка, начали все к тому, да, что Димка Курочкин, с днюхой тебя.
1: Димон, с днем рождения.
0: Я ему написал сегодня: толстей, жирей, но не зазнавайся.
1: Замечательная песня от замечательной группы. Группа «Медь», поставь эту песню.
0: Поехали.
1: С днем рождения.

0: Вот это та песня, которую Дима Венчиков, лидер группы «Медь», сейчас безвозвратно испортил.
1: Испоганил, можно
0: испоганил
1: сказать.
0: Испоганил сам. Слушай, вот этого парня я тоже знаю. Он знаешь, где играет? Мы, на самом деле, мы сейчас видим, что в чате нарисовалась Жень Максимова. Вот, привет, Женька. Привет, Женька. Блять, я потерял чат. Где он? Мои группы. Вот он же, мой чат. Сейчас. Вот, Дела Лямур написала. Жалко, что, говорит, давно меня тут не было. Женька, а вот расскажи-ка нам, вот слушал ли ты тот момент, когда Зухер чморил группу ПРО?
1: Ты ее не чморил.
0: Не, ну я же пугаю ее, я специально ее пугаю. Вот, где Женька сама собственной персоной пела песню. Вот,
1: она Женька. Не пела песню, пела другая девочка.
0: А, Настя пела. Тьфу, блядь, я опять все перепутал.
1: Да.
0: Женька, мы сейчас просто залезли в твой профиль абсолютно безнаказанно, как самые, вот, понимаешь, вот засранцы, и увидели, что ты 3 августа была в славном городе Туллине, фотографировалась у нас в Кремле, и там какой-то чувак тебя обнимает и поет в микрофон, причем эта морда мне значительно знакома, но я не могу вспомнить, откуда он. Напомни, пожалуйста.
1: Да, расскажи, как ты в Тулу тут бралась.
0: И что ты вообще вот добралась и не постучалась? Как так можно?
1: А тогда они еще не знали о том, что они будут информационные.
0: Так, вообще, подожди, стопы, дружище. Надо сделать так. Программа 5+1 закончена.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Опять загадки. В детстве будущая звезда воровал деньги в общественном транспорте. Карманничал. Учился так себе. Вместо учебы предпочитал общение с друзьями. В старших классах друг привел его в зал, где репетировал оркестр. Он познакомился с закулисной жизнью артистов. Чувак зафанател от контрабаса. И с этого момента кражи были забыты. Все свободное время он стал проводить с музыкантами, а вскоре начал выступать с любительским ансамблем, пел и играл на контрабасе. Все мелодии разучивал на слух, но Джон не знал. Окончил школу, снялся в кине, и через несколько дней после выдачи документов об образовании играл в оркестре для туристов на теплоходе. Ну что тут? Поняли, кто это? Слушайте.

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрема, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали хитяру «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, оборожив лиху беду мне.

Чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя,

1973 году Валерию Ободзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение. Запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни — вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение. Просто понял, что достиг потолка. Или мне нужно было бросать, уходить торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Ободзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 97 года. На отпевании священник сказал: «Умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище».

вновь застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь за раз захлёсткий. Капля с твоего лица ищет покой в асфальте.

0: этим справимся.
1: Участники сборника «Грани».
2: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана. Порвана.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе до фени. Ты живешь свой

твои взаимные упреки, твой Мандельштам, пережиток прошлой эпохи, твоя участь стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честными. Вспоминаешь отца, что был инженером на стройке.

можно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любители бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху сдачу. Нарожайте детей, отрасти пузо, стань рыболовом. Может однажды накопишь денег и вложишь удачно. Станешь богат, вспомнишь меня добрым словом. Только одно запомни, заклинаю тебя как брата. Не учи детей.

0: «Золотая коллекция» Информатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Приветствую всех радиослушателей. Приветствую всех, кто сидит около онлайн-приемников. Ну и с теми, кто смотрит стрим, я уже поздоровался буквально за 5 минут до эфира. Вот, давайте буду здороваться с теми, кто в Дискорде. Петруха, привет! Здравствуй, дорогой. Стрела Морфея, Светка, Сашка, приветище вам. Кто там? Витос. Витос, здравствуй, дорогой. Вот, кто там, Антоха, привет, Анатолик, здравствуй, Женек Норкин, здравствуй, Вадим, приветище. Вот, пишет, какое-то сегодня настроение тупиковое, может, миксер поднимет его. Слушай, ну, я думаю, поднимет, а почему бы нет. Боевой хомяк наш Витос, привет, здравствуй, Витька. Здравствуй, дорогой. Так, Натаха пишет, вот, замаскировал отлично дырку. Я тут перед эфиром сел перед камерой и увидел, что я уже в монитор увидел, что у меня на пузе дырка. И пришлось срочно бежать за черной проволочкой. Я черной проволочкой на черной футболке сделал пупыску, дырку закрыл, ее теперь не видно. Вот, по крайней мере, в камеру ее точно не видно. Вот. Кто там у нас еще? Глеб Пожидаев, привет. Женя Баринов, здравствуй, дорогой. Ну, с остальными вроде поздоровался. Андрюха, привет. Дениска, здравствуй. Юра Арцизов, здравствуй. Да, вот пока помню, сейчас сразу напомню. Завтра не забудьте, в 9 часов вечера выйдет у нас «Все гениальное просто» с Ильей. С Ильей, это который вот у нас, господи, забыл, «Свободный полет» группа, да. Вот, надо было футболку распустить. Так она и так с дыркой, там дыра такая, с кулак. Вот, ладно, итак, что, победитель прошлого голосования, победитель прошлого миксера. У нас Терцо со своей преданной птицей проверил голоса, все честно, накруток не было. И победитель альтернативного голосования, он же, то есть 100 рублев упало ему в альтернативную голосовалку. Соответственно, Мишань, тебе на баланс падает 200 рублей. Но это не прямо сейчас, это будет, скорее всего, завтра. Вот, и твоя преданная птица летит, во-первых, в ротацию как победитель программы «Миксер». И давай, наверное, ну, как приз за альтернативную голосовалку, пусть он у нас... Ну что там у нас, 100 рублей, ну пусть попрыгает в треке дня денечек. Вот, выберу его, наверное, давай в понедельник зарядим его треком дня. Вот такой вот приз за альтернативное голосование. Вот, и взял я в ништяки Фрекин Снорк. Ну, мне прям понравилось. И на самом деле, вот в той программе было много хороших треков. Я их заберу обязательно в ротацию. Пока не скажу, какие, я еще подумаю. Вот, потому что сейчас я двигаюсь по большому разбору. И вот буквально скоро я до них доберусь и тоже заберу. И тоже заберу некоторые из них в ротацию. Вот, и сегодняшняя программа... А, ну давайте поставим нон-стопом два трека, Терца и Фрекин Снорк, послушаем их как победителей прошлой программы, а потом уже продолжим. Поехали.

А итак, друзья, еще один трек нон-стопом. Фрекин Снорк, «Я не герой». Ставим, слушаем и начнем основную часть программы. Мы тут за эфиром треплемся.

Итак, друзья, 21.13 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот вижу, наш молдаванский друг Камоныч нарисовался. Здравствуй, дорогой, желает всем доброго вечера. Вот, тут ребята в Дискорде обсудили, какая хорошая песня у Фрикин Снорк и какой Терца большой молодец. Вот, так, и все вот пишут, что Арбенин, ну я не знаю, я вот еще неделю назад сказал, мне Арбенину не напомнило, но тем не менее хорошо, хорошо, хорошечно. Вот, за эфиром тут узнал, что оказывается на нашу Машку Канемару какое-то чувырло кидалось с ножом давеча недавно. Вот, обсудили мы, что с этой чувырлой делать. Но это все было за эфиром, это все было на стриме. Приветствую кого-то, я хотел поприветствовать, вроде со всеми поздоровался, да? Не помню. Ребят, не помню, ну, вроде со всеми, но если вдруг, то, ну, не обижайтесь. Вот, ладно, давайте уже двинемся к основной части эфира, к трекам, конкурсантам. Смотрите, вот вся сегодня, я же сейчас занимаюсь большим отбором треков, да, и периодически мне попадаются треки, которые я пропустил, да, или которыми мне хочется с вами поделиться. Вот, есть какие-то треки, в которых я засомневался, и вот, чтобы не сомневаться, взял в программу, да, то есть вот такой вот набор у меня, да, сомневающие, хвастающие, интересные. Вот, поэтому треки будут всякие, и я так подозреваю, до конца отбора у меня все программы именно так и будут строиться. Ну, по крайней мере, 3-4 миксера, наверное, так и будет. Вот, итак, начнем с первого номинанта. Это у нас Пост-27. Я, насколько помню, он у нас откуда-то с Украины. Так, сейчас я его найду. У нас уже один трек его крутится в ротации. Он более близок к хип-хопу, наверное, да, чем к панкухе. А вот этот прям припанкованный такой трек. Ничего про себя не написал Женек, ничего он про себя не написал, но давайте слушать. Итак, город Одесса, Пост-27 Club, «Живи сейчас» называется трек, ну и заявлена панк-альтернатива в стилистике. Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. Давайте напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте, в Ютубе. Находите там стрим в группе «Неформатное радио». Прямо сейчас идет стрим. В комментариях к стриму пишите. Вот. И в Тутубе то же самое. На нашем канале «Неформатное радио» тоже сейчас идет стрим. В комментариях к стриму пишите. Вот. Ну и, конечно же, лучше всего и удобнее всего общаться в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме во ВКонтакте. Есть в разделе «Миксер» на нашем сайте. И в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Туда тоже можно посмотреть, как и куда. Вот, тут надо голосовать, не слушая. Тут надо... Про что ты, Петрух? Про что ты говоришь? А, ты про то, что земляк, одессит. Я понял. Вот, итак, ну и альтернативная голосилка как бы присутствует. Как бы можете уже в нее тырцать. Ссылка на альтернативную голосилку есть в эфирной теме и видно ее на видеостриме. Все, итак, поехали, ставим, слушаем. Одесса, Пост-27 Club, «Живи сейчас», понеслось.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, но не формат.

А итак, друзья, 21.20 на моих зеленых системах. Только что у нас отзвучал Пост-27, город Одесса. Вот, и тут смотрю, вот пишут панковское сведение. И я вам скажу так, я же слышал Женькиных песен, я их слышал. Вот, и могу предположить, что это специально так сделано. Вообще, вот у него все треки, они держатся на текстах. На текстах. И все они достаточно разные, и все наполнены смыслом. Вот, поэтому и качественно достаточно сделаны многие из них. Поэтому вот то, что здесь так все хрипит и гремит, я подозреваю, что Женька сделал это умышленно. Ну вот мне так кажется. Мне так кажется. Вот, а так будем надеяться, что он у нас сам появится, сейчас что-нибудь нам напишет про себя, про то, почему он так звучит. Вот, Ванек, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Так, ладно, что там у нас пишут? Что там у нас народ пишет? Сведение панковское, надо голосовать, не слушая. Антоха пишет: типичный панк, но бодро. Витос наш пермяк пишет: ничего так прикольно. Задорные панки. Женя Норкин пишет: первый участник слишком горяч и мощен для моего наутилусом и агатой подбитого вкуса. Вот, ну ничего, не страшно. Так, что там у нас еще? Дениска пишет: трек мимо меня. Так бывает редко, но бывает. Каждому свое. И что там главное, чтобы кнопку не забыл нажать, а ссылку. Да, ссылку кинул, кнопку нажал. Все как положено. Все нормально. Так, ну и, собственно, все. Собственно, все я зачитал, что увидел. Давайте еще WhatsApp проверю на всякий случай. Так, WhatsApp молчит. Значит, все высказались. Так, вот что там. Вот у меня почему-то не приходит сообщить. Так, сейчас мне надо. Я вот заглянул на YouTube. Вижу, что Женек там пишет: разбираем на клавишах группу «Пикник из мышеловки», порядок, только немного бы погромче музыку. А, это вот, ну тут время не пишут, когда, поэтому я не знаю. Так, сейчас я обновлю овцечат, наверное. Давайте я закрою. Выйду из программы. Вот, и запущу его еще раз, чтобы он подхватил тутубовские комментарии, а то они у меня почему-то сейчас не высветились. Хотя должны были, сволочи, высвободиться. Так, сейчас мы восстановим чатик, чтобы мне не терять те, кто в YouTube пишут. Бздынь, глядим, будет ли праздник. Будет ли праздник? Ну-ка. Вот же, все. Теперь я вижу и Дутуб, и ВКонтакт. Отлично. Все, заработало. Итак, едем дальше. Закрываем Пост-27, чтобы мне не путаться. Далее у нас Sky Fashion. Так, находим. Вот же они. Melancholic Park называется трек. В стилистике указана эстрада-поп. Эстрада-поп. Я не знаю, как вам, но мне кажется, что это такой вот интересный трек, что его прям вот в эстраду грешно запехивать. Пускай, наверное, ему дадим шанс прорваться на основной канал. Ну, мне понравилось, честно. Я переслушал. Это у нас из Ярославля парень. Я переслушал много треков. Сказать, что все понравились, нет. Все не понравились, а вот этот трек как-то зацепил. Как-то чем-то зацепил. Ну, давайте послушаем. Итак, Sky Fashion, город Ярославль, Melancholic Park. Поехали. Я включаю, ссылочку сейчас брошу. Ну, а вы комментируйте. Комментируйте, мне это важно, потому что как бы тут вот сейчас вот эти выпуски миксеров, мне прям очень нужны ваши комментарии. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21-29 на моих зеленых системных. Вот видите, я не ошибся. Я вот предварительно сказал, что вот хочется мне этому треку дать шанс, дать жизнь какую-то. Да, и вот смотрите, пишет народ. Вот Юрка написал: симпатичный трек, жаль, что не по-русски поет. Так, Дениска пишет: я за то, чтобы взяли на основной, мне понравилось. И никогда не напрягает английский. Так, Натаха пишет: ты же просишь комментировать песню, а хочется знать, когда наливать. Песня хорошая, ничего не режет, качественно. Так, вот Дениска говорит: рэповую вставку чуть мощнее бы, а то слезал малость, но это мелочи. Так, что там, Ванек Тахом пишет: кайфовая песня. Петруха написал: очень приятный трек, легко слушается. Родик написал: качественная поп-музыка, все на месте. Так, Мишаня пишет: трек релакс. Витос вот написал: вроде попса, звучит по-панковски грязновато, а так норм. Сашка со Светкой пишут: спокойно, даже бы, наверное, барабанную партию сделали бы еще плавнее. И выясняют, про любовь ли к родине песня. Возможно, я не знаю, я в албанских не силен. Хорошо заходит, кстати, легонько, язык буржуйский с акцентом. Но это даже не важно, саунд хорош, в целом душевен по-русски. Вот, Жень Норкин пишет: приятный трек. Антоха написал: неплохо, в эстраду этот трек точно не впихнуть, да и для попсы он слишком живой. Вот, Вадим пишет: да, песня хорошо прозвучала. Вадим, я, кстати, сегодня я жарил креветки большие, жирные, тигровые, с вот такими усами. Вот такие усы, вся кухня в усах теперь и в ошметках. Так что сегодня я тоже жрал креветки. Вот, видите как? Вот все-таки я не ошибся. Хорошо я сделал, что дал треку еще чуть-чуть подышать. Вот, ну, решение примем. Во-первых, посмотрим на голосовалку, а потом уже посмотрим, что делать. Мне тоже понравился трек. Я не знаю, вот все остальное, что сделал... Где ты, господи? Сейчас я тебя найду. Вот он, Sky Fashion. Эдик, вот те два трека, которые у тебя еще, кроме этого, загружены, они прям вот, понимаешь, они слишком ухо режут. Они прям вот, ну понятно, что человек в Ярославле живет. Вот, а иной раз прям кажется, что и в Переславле, что прям в Переславле залез. И прям это все очень слышно. И мне они не понравились, честно. Я не для того, чтобы обидеть. А вот этот вот трек, вот этот вот Меланхолик Парк, он мне понравился, он меня зацепил. Я прям вот честно взял его в программу, посовещались вот мы тут всеми слушателями и дали ему еще один шанс. Вот, едем дальше. Далее у нас кто? Далее у нас Суворов. Суворов, мне кажется, это у нас... Свердловск. А, нет, это Калининград. Вот. Так, что написали они про трек? Ни хрена не написали. Дислокация Калининград. Трек называется «Малая секунда». Проект Суворов. Собственно, ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы обязательно комментируйте, а я сейчас брошу ссылочку на трек. Поехали. Поехали.

еще раз послушал. Прям мне нравятся вот эти вот вокальные обороты. Я просто смотрю в масштабах общей радиосетки, да, то есть, ну, во-первых, это достаточно интересная работа. Мне понравилась она сама по себе как работа. Вот, и очень она даже себе хорошо разбавит, так что, наверное, сейчас на большом отборе я ее все-таки заберу. Так, Петруха пишет: не могу оценить, не мое. Родик пишет: интересное произведение, что-то философское есть, неплохо. Витос пишет: мудреная аранжировка. Стрела Морфея написали: любопытно, философски, что-то странно как-то. Вроде и хорошо, но как-то однообразно, что ли, и не в минор, и не в мажор. Вот, оно интересное, понимаешь? Оно интересно. Оно очень интересно сделано, и вот этот вокальный, мне вот прям понравился вот этот круг вокальный, он прям здорово, здорово прозвучал. Так, Жень Норкин пишет: люблю такие минорные нотки, но кажется, что барабанщик — это паттерн на процессоре, не обижайтесь, пожалуйста. Да, скорее всего, Жень, сейчас как бы этим уже ни у кого не удивишь, и я тебе скажу честно, что все песни, которые я пишу, да, наверное, уже многие так делают, уже давно живьем барабаны никто не записывает, все в MIDI. Все в MIDI, и сводить проще на самом деле, и жиру больше получается. Там, понятно, на концерте живой должен быть барабанщик, а в запись уже давно, мне кажется, живьем никто не пишет. Я последний раз записал 3 своих песни на живые барабаны. И они так и лежат. Так и лежат, так они и не доведены. И они не пошли в сведение. И под них записано MIDI сделано. И как бы они так вот в медюхе и пойдут. То есть зря потраченное студийное время. Так. Ванька Тахом пишет: Суворов кайф, французы охуели, когда он с такими песнями с Альп спускался. Да запросто, а чё? Пускай, хватит жрать лягушек, понимаешь. Так, Антоха пишет: песня по поговорке: если вы не любите людей, то вы просто не умеете их готовить. Не зацепило. Так, Петруха пишет: у нас живой барабан. Ну, как тебе сказать? Вы занимаетесь мазохизмом на самом деле, потому что живое... Посади своего барабанщика за MIDI-установку, пусть он тебе это все набьет, и вам сводить даже проще будет, понимаешь? И звук рулить очень, очень удобно, когда у тебя MIDI-партия. Вот, понятно, что живой барабанщик, он лучше, он интереснее, но если он тебе медюху набьет, живой барабанщик, и потом вы ее сведете... Это же хуже-то не будет, это будет только лучше, это будет только плюс. Так, Витос вот пишет: мы живые пишем, но подмешиваем сэмплы. Так, Вадим пишет: 4 дня назад записали живые барабаны, скоро будет песня, послушаем. Ну, смотрите, вот, мозайцы пишут живые барабаны. Натаха пишет: да, барабаны странные, а песня интересная. Так, Дениска написал: интересно, но слишком для меня релаксово. Слишком релаксово, но интересно. Вот, ну, как бы мне вот понравился трек. Я не знаю, что сказать. По поводу живых, неживых барабанов, ребят, тут каждый остается, конечно, при своем мнении. Я на мнение Бога не претендую. Но вот для себя я лично сделал вывод, что лучше MIDI для записи. Именно для записи лучше MIDI. Лучше взять барабанщика, посадить его за MIDI-установку, за барабанную, чтобы он набил свою партию как положено, со всеми перебздыхами, со всей своей барабанной красотой, а потом все это дело привести в порядок уже в процессе сведения, и получается очень даже хорошо. Вот, Натаха пишет: у нас неживые барабаны. Вот так вот, вот так вот. Вот смотрите, вот оно откуда качество растет. А еще бы нам MIDI-вокалиста, да? А ведь есть же автотюн, а давайте вообще не будем петь живьем. Вот, ну это перебор. Ладно, едем дальше. Так, Суворова закрываю. Далее у нас Тиби Даба. Это, насколько я помню, Уфа у нас, да? А, нет, это Питер. Так, группа Тиби Даба, трек называется «Малыш». Вот что они про себя пишут.

Вот что они про себя пишут. Тибидаба двуязычная инди-рок-группа, чья музыка полна контрастов. Название в переводе с латинского значит «тебе даю». Такое же название носит гора в Барселоне. И этими словами дьявол соблазнял Христа, показывая ему красоту мира с вершины горы. А звучание этой женской команды соблазняет мир цепкой мелодией и нетипичным вокалом. Вот, ставим, слушаем, ссылочку сейчас брошу. Вы, конечно же, критикуете. Вот, и едем дальше. Вот, Юрка пишет: я с Захаром согласен по поводу MIDI. Вот, Юрка, жму тебе руку, жму твою крепкую лапу. Все, поехали, Тибидаба, трек называется «Малыш», Питер, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:47 на моих зеленых системных. И давайте буду. Ну, во-первых, мы тут обсуждаем все еще. Мы тут за эфиром обсудили, что, во-первых, ну, я просто высказал свое мнение, что я за то, чтобы репетировать в наушниках. Вот, потому что я с содроганием вспоминаю те времена, когда ты приходишь на репетицию, надо горло рвать, надо перекричать гитариста, надо перекричать басиста, самое главное, надо перекричать барабанщика. И после репетиции ты выходишь и вообще не понимаешь, что происходит. Репетировать надо в наушниках. Вот, я уже давно к этому привык. Вот, по поводу миди-барабанов, тут вот нам Женька написал, Норкин, что он привык к сбивочкам. Вот, ну, как тебе сказать, ну, это же не мешает сбивки играть на миди-барабанах. Какая разница-то? Там же все то же самое. Все то же самое, просто с ними удобнее и проще работать после записи с миди-партией. Все эти сбивки, всю эту красоту. Сейчас можно даже шарохать по пьезе, и будет это все слышно. То есть мы же живем в 21 веке, ребят. Вот. Юрка вот Арцизов пишет: для себя давно решил, отписав на студии ни одного барабанщика, что лучше миди. Вот, все соглашаются со мной. Люди, которые профессионально сводят и красиво звучат, все со мной соглашаются. Вот, ладно, давайте вернемся все-таки к тебе, Даба. Малыш, не спишь, рифма мумитролей. Наташ, я тебя расстрою. Малыш, не спишь, если ты про эту песню, то это цоевская песня. Вот, мумитроли тут вообще ни при чем. Вот, барабаны хрен перекричишь. Юрка Арцизов пишет: хорошая песня, голос незаурядный, интересный, притягивает. Дениска написал: контраста, конечно, не заметил, но песня вроде как ничего, так, вокал интересный. Натаха пишет: вокал хороший, но такая паперная сладенькая тема для девочек. Вот, сладенькая тема для девочек. В Дискорде пишут следующее. Антоха написал: неплохо. Ванек пишет: тебе, Даба, кайф. Петрухе трек нравится, хороший. Витос написал: вот весьма неплохо сделанная песня. Так, Родик пишет: не знаю почему, но очень наивно на слух воспринимается, словно школьный ансамбль сочинял и записывал, но задумка и музыка вкатили, плюсую. Так, Стрела Морфея пишет: мило, про любовь по-женски, в наушниках скучно репать. Не скажи, в наушниках отлично репать. Если вы на репу приходите именно заниматься музыкой, то в наушниках это делать отлично. Заниматься музыкой, когда ты слышишь всех, отлично, когда ты слышишь себя, отлично, когда не надо надрываться, это очень отлично. А если вы на репу приходите чисто поржать, поприкалываться, то, ну, сняли наушники, ржите, прикалывайтесь, бухайте, кто вам мешает. Итак, Вадим пишет: хорошо, если бы Андрей Губин спел бы сейчас такую песню, наверное, заново его вспомнили бы. Ну, может быть. Так, Витос пишет: джаз не больно-то получается в миди, приходится писать живьем. Ну, как тебе сказать, Вить? Ну, вот что там в джазе ты не можешь записать в миди? Вот что? Щетки что шарохают? Щетки ты не можешь записать? Ну, запиши отдельно щетки. Запиши отдельно щетки, а все остальное в мидюху выведи. Ну и опять же, на хороших пьезодатчиках, на хорошо настроенных и щетки можно записать. Не скажи. Ну как бы, если проблема в щетках, ну запиши отдельно щетки, отдельно миди-партию, все остальное. Вот. Нет, я не соглашусь. Выход всегда есть. Главное, Главное выкрутиться. Вот, ладно. Что? Все зачитал. Так, Стрела Морфея пишет: фишка в том, что когда ты поешь, то звук в ушах и в порталах может различаться. С этим уже сталкивались. Немного подвинули в пульте, и ауксы поплыли. Ну, а чё, зачем тебе? Подожди. Ты прям вот этот. Ну, настройте нормально, звук настройте один раз, и ничего у вас плавать не будет. Что вы ерунду городите? Тебе главное слышать тональность. Тебе тональность главное слышать и свой голос, когда ты поешь. Зачем тебе спецэффекты, скажем так? Вот, если хочешь спецэффекты, ну, выводи в аукс пост. А пост выводи, постфейдер, блин, чтобы туда все шло. И все. Так, ладно. Мы уже перешли. Перешли мы уже от обсуждения музыки к обсуждению, понимаешь, наших музыкуёвых проблем. Едем дальше. Далее у нас группа «Волчок». Группа или проект, я не знаю, как правильно назвать. Скажу честно, я вот прям когда слушал, я не мог понять, как мне это нравится или не нравится. Вот честно. Я сейчас буду слушать третий раз этот трек и уже приду к какому-то решению. Город Москва. Группа называется «Волчок», трек называется «Бунин». Достаточно интересная вещь. Вот, ну, собственно, поехали. Что я вам буду рассказывать? Давайте слушать. Ссылочку сейчас брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:57 на моих зеленых системных. Юрка вот пишет: вот в этой песне «Малый барабан» как раз мне не нравится, а песня интересная. Вот, а в MIDI можно было бы раз и заменить этот малый барабан на что-нибудь другое, на не очень малый. Ну да, он пшикает как-то непонятно. Так, оригинально, прям по-питерски, пишет Стрела Морфея. Это же питерская группа, ну, пожалуйста, да. Ну, хоть родом-то они из Питера. Саня, Светка, у них струны из Питера привезли. Привезли струны из Питера, а группа московская. Так, Антоха пишет: такое чувство, что текст песни собирали из разных кусков, а так норм. Тема пулемета не раскрыта, пишут. Женька Норкин пишет: это по-нашему песня. Зачет, два куплетных аккорда. Красиво, вкусно, задорно. Танцую. Так, Родик вступил в сообщество к ним. Так, пишет: прекрасные музыкальные ходы. Восторг ту-ту-ту цепляет. Так, что там еще? Скрипки, фортепиано. Супер. Оригинально, прям так, это я уже читал. Вот, Дениска пишет: мне тоже надо раза три послушать, я пока не знаю, пока плюсую только небесную моду. Так, Натаха пишет: по-моему, тут некому написать адекватный текст, какие-то любители Хармса и Пелевина, музыкальная составляющая получше. Ну, как бы я текст, во-первых, не слушаю, во-вторых, текст это все-таки... личное дело музыканта, да, я туда не лезу никогда, вот, не критикую никогда, но только когда уж вообще какая-нибудь банальщина, любовь-морковь, тогда еще могу что-то бякнуть, но так стараюсь туда не лезть. Вот, зачем убили Немцова? Под такую песню приятно варить кофе в турке. Да не только в турке, можно и в чайнике варить. В чайнике, кстати, лучше получается, в большом медном чайнике наварить прям кофе на всю кодлу. Достать вот этих вот самых питерских пончиков, посыпанных тертым сахаром, сахарной пудрой. Вот, и пождрать горячего чая, ой, кофе из медного чайника. Вот, да, мне прям захотелось. Мне прям захотелось питерских пончиков. Ладно. Все, я все зачитал. В Тутуб давайте загляну на всякий случай. Заглянул. Никто больше со мной не вмазывает. В WhatsApp тихо. Но я так подозреваю, WhatsApp можно закрывать. Никому он уже давно не нужен. Едем дальше. Далее у нас Джавдет Проджект, Авдеев Андрей, Эдуард Шилец. «Своя дорога» называется трек. Так, сейчас я найду, где он у нас. Вот он. Это у нас город Архангельск. Это вам не Хухры. Мухры у нас вчера, кстати, из Архангельска были. Ребята интересные. Вот, слова Эдуард Шилец, музыка Андрей Авдеев, и все, больше, в принципе, кроме слов песни ничего не написано. Об этом ставим, слушаем. Андрей Авдеев, «Своя дорога», город Архангельск, поехали, вы комментируете. Я читаю вслух и откладываю себе что-то в голове, ну и, собственно, ссылочку сейчас сброшу. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, другие подруги, 22.05 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Что-то у нас не присутствует, Андрюха. Ни в Дискорде, ни во ВКонтакте, нигде не пишет. Нигде не пишет. Архангельск что-то сегодня прям подвел нас. Подвел. Не захотел общаться. Вот, ладно. Так, что народ пишет? Крепкая, даже фундаментальная песня, актуалочка после запрета мата в соцсетях. Антоха пишет, мне зашло. В Одессу очень зашел трек, классная песня, красавы. Женька пишет, добрая песня, голос располагает. Стрела Морфея пишет, хорошо ведь спел, романтично, трешачка бы хоть немного. Вот, и Дениска во ВКонтакте мне пишет, ну вот же, ну классно же, а главное, есть душа, есть эмоции, единственное, в припевах чуток мощи бы подбавить, Отличная мелодичная песня, Юрка пишет. Натах вот спросил, где ты дудочки услышал. Клавиши вроде и ядреный соло-гитарист. В самом начале там дудочки-гудочки были. Прям в самом-самом начале. Так, Витос наш, Пермяк, пишет, песня зачет. Понравилось соло, только малость... Понравилось соло, только малость затянуто. Вот, Родик пишет, первые звуки голоса напомнили руки вверх в хорошем смысле. Руки вверх в хорошем смысле, это бывает так, да? Ладно. Так, Жень Норкин пишет, ударник говорит, что похож на Хоя. Думаю, на Алиэкспресс глянуть нового ударника. Да! Закажи себе желтолицевого узкоглазого барабанщика. Вот, на Алиэкс, на рынок сходи, они там вон по 3,50 ведро. Возьми ведро барабанщиков и время от времени на каждую репу новый. Так, ладно. Что там, все вроде. Вроде все прочитал. Ну, мне понравилось. Прям такой запил хороший, интересный. Жалко, что Андрюхи нету, пообщались бы. Ну, ладно, пусть. Напиши нам, Андрюха, что-нибудь в комментариях про себя. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа Пиплы. Так, сейчас мы давайте закроем. Закроем Андрея. Закроем Волчок. Вот. Группа Пиплы. Город Москва. Вот, сейчас я шмайфану. Родик сейчас шмайфанет. Вот. И написано у них. Ничего у них не написано. Вот, и поделюсь, стилистика стоит блюз-кантри. Да, вот, сейчас некоторые шмайфанут в эфире. Я прям, видимо, да. Итак, «Я буду спать» называется трек. Группа People, город Москва. Ставим, включаем, слушаем. Ссылочку сейчас брошу. Вот, ну а все остальные пишите. Пишите, друзья.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:12:12. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. Вот сколько все-таки, да, в голосе секса. Это прям вот редко, когда услышишь, что голос выражает столько эмоций. Это прям вот, ну, шикарный вокал. Вокал шикарнейший. Да и вообще, песняга просто обалденная. Так, Дениска пишет: кайфушки прям на вечерок. Пойду спать и жену позову. Нет, тут как... А, ну да, кстати, вот эта песня про супружеские пары, которые уже лет это так 4-5 уже прожили стабильно друг с другом, рука об руку, и вот, да, пойду-ка я спать. Так, Родик пишет: неожиданно, красиво звучат, вокалистка соблазняет голосом, привык к их бодрым песням, а тут лирика, забрал в телефон. Петруха пишет: я в бухгалтерии работаю, меня голосом не соблазнишь, а вот спать — это мысль, но только после миксера. Так, Антоха пишет: ржу не могу, песня вызывает приступ неудержимого смеха. Что такое, Антоха, почему? Почему у тебя такое... непонятная реакция. По-моему, класснейшая вещь, просто клёвейшая. Так, Витос пишет: клёво. Вадим пишет: настроение песенки четко передается. Юрка написал: завораживающая песня, мне нравится. Вот, и Женек что-то там царапал. Вот, прикроватный Бродвей, потрясающая песня, потрясающая песня. Вот, вот все в одном, понимаешь, гип-гип, ура, слились и отрекомендовали группу Пиплы, да? Молодцы! Мне тоже очень понравилось. Побольше бы таких вещей. Вот. Ну и, собственно, едем дальше. Едем дальше. Я сейчас как раз долью свою яблоковку, все, что у меня осталось, потому что ибо есть с кем вмазать. Так, у нас... Петруха водочку попивает по-тихому. В Тутубе со мной кто-то там вмазывает периодически. Ну и Натаха Щекина сидит со своей заначкой. А у меня все кончилось. Ну и программа как бы уже подходит к финалу. Итак, Дед Мазай и Зайцы. Дед Мазай и Зайцы наши. Наши, понимаешь, уже давно уже наши. Дислокация указана: Всеволожск. Блин, как же это произносить-то? Вот, и лежит у них уже давно подарочек для нашей студии неформатки. Картина с теткой. С теткой, с голой. Когда-нибудь они все-таки ее довезут до меня. Вот, читаю сопроводиловку. Дед Мазай и Зайцы существуют не первый год и уже успели выступить на нескольких фестивалях, заиметь горячих поклонников и внести свою струю в атмосферу питерской рок-тусовки. Старый рокер Мазай еще ленинградского рок-клуба «Закваски» 3 года искал по всей России красивых, талантливых и харизматичных девушек, способных стать звездами рок-н-ролла. И вот Цуко нашел! Вот нашел. Итак, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу. Как бы вы комментируете. Ну и есть повод вмазать. Да? Поехали. Дед Мазай, Зайцы. Трек называется у нас... Как он называется? Перелё. Блин, надо крутить вверх. Сейчас. Вот как же так? Перелетная птица. Вот. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22:20 на моих зеленых системных. Опять у меня красивое время. Только что у нас Дед Маза и Зайцы отзвучали, а вернее, Зайчихи. Вот. И я тут за эфиром сказал, что да чего душевно. Единственное, что вот плохо девчонок... Ой, что-то я захрипел. Девчонок надо было с бэками чуть-чуть поближе вытянуть, чтобы они прям попели. Вообще вот Дед Маза и Зайцы — это такая достаточно шумная банда. Достаточно шумная банда. Но вот эту песню я бы хотел бы живьем послушать, потому что вот ты не обижайся на меня, дружище, но вот все вот остальное, то, что вы играете, оно уже как бы, ну, такого много, да, я не говорю, что это плохо, но его много. А вот эта песенка прям, я за нее зацепился. Единственное, мне непонятно, расскажи, открой мне страшную тайну, почему у вас такой шипящий звук, шипящий прям, как будто на восьмидорожечный магнитофон писали. Вот. Так, что там у нас пишет? Юрка вот пишет: в лучших традициях Веда, и песня, мне кажется, знакомая. Хорошо заходит, бас-гитара в миксе торчит. Да, но тут вот я тоже вначале в самом сказал, что прям... Мне сразу напомнило и Учкудук «Три колодца», и Амирамова. И вот все это вместе, а получилось-то здорово. А еще и девчонки подпевали. Это же вообще, я представляю, как это живьем должно выглядеть. Живьем-то это вообще шикардосно должно быть. Вот. Так, Родик пишет: ух, советская звукозапись в самом хорошем понимании. И мелодика приятная, прям в детство вернулся. Радио «Юность», песни народов СССР. Спасибо авторам. Вадим пишет, что-то песенка больно знакома, слышал точно лет 20-30 назад. Петруха пишет: я в колготках иду в детский сад, навеяло песней и водкой. Вот, детсадовская водка с пенкой. Да, водка с пенкой в детском саду у нас была. Так, Антоха пишет: неплохо. Так, и все. Так, это Родик в Тутубе всекается. Я понял. А я думаю, что за вражеская радиостанция такая тут к нам подключилась и смотрит. И снимает сливки, понимаешь. Так, ну и, собственно, все. Вот Дед Мазай написал: кому по душе, смотрите, видяху. Вот так попробовали, без хрипов и рыка. Ну, мне понравилось, я честно говорю. Единственное, вот, ну непонятен... вот такой подход к записи. Вот, ну честно, я просто все твои треки слушаю, и они все прям как записаны на восьмидорожечную кассету. Прям вот звук кассетной пленки. Оно может быть так задумано, но как бы в 21 веке хотелось бы, конечно, что-нибудь чистенькое прям. Так, колготы, кто это придумал? Еще на табурете стоять и стихи читать или сказки рассказывать воспитателю? Ой, Родик, меня еще хуже мучили. Ты знаешь, я же был ребенком талантливым, и я в 4 года уже свободно читал. Вот, и в садике сволочи воспитатели, они сажали меня на табуретку, давали мне книжку в руки. И я вот как сейчас, я вам вещаю в радио и в видео, а точно так же они высаживали передо мной там все ясельные группы, какие у них были. И я им, понимаешь, сидел, читал. А они, твари, в это время могли бухнуть, чайку попить там, ну, какими-то своими делами позаниматься. То есть они мною пользовались. И только сейчас я понимаю, что они... просто эксплуатировали нещадно мой детский труд. Вот, но сейчас уже кому выскажешь? Уже кому выскажешь? Вот, у меня с садиком такие воспоминания мучительные. Ладно, собственно все, отзвучали все треки, которые были на сегодня приготовлены. И хочу сразу сказать, что следующий миксер будет точно так же состоять из интересных и разных треков. И следующий. Я так подозреваю, миксера 4, наверное, так будет продолжаться. Потому что Я сейчас в процессе большого отбора, я отслушиваю треки, выбираю, и просто бывают треки, которые я пропустил, когда они появились, я их забираю в программу, бывают треки, которыми мне хочется с вами поделиться, и я их забираю в программу, бывают треки, в которых я сомневаюсь и хочу еще раз послушать и ваше мнение послушать, да, и я их тоже забираю в программу. И вот сейчас вот в процессе этого большого отбора будет много таких вот эфиров, странно собранных. Но мне кажется, неплохо получилось ведь, да? По-моему, было очень даже здорово. Так вот, Дед Мазай пишет: такая задумка, была стилизация, как сепия в кино. Ну, может быть. Но, ладно, я когда-нибудь, я все-таки надеюсь, что я живьем эту песню у вас услышу и вскайфну. Я тебе помашу пузом и термосом с вискарем из зала, и ты скажешь: вот, Зухер, специально для тебя вот эта вот трогательная песня, и вы ее хором споете, а я расплачусь. Вот, все, друзья, на сегодня все. Не забываем, завтра в 9 часов вечера у нас будет программа Юры Арцизова «Все гениально просто». У него в гостях был Илюха, группа «Свободный полет». Я думаю, программа будет достаточно интересная, поэтому не пропускайте ни в коем случае. Я завтра, я вынуждена буду слушать, потому что мне ее включать. Вот. Но вот так вот. Запись вчерашнего эфира, запись сегодняшнего эфира и запись завтрашнего эфира появится на сайте завтра поздно ночью. Соответственно, все голосовалки появятся точно так же завтра поздно ночью. Голосуйте, ставьте галочки. Ну и не забывайте про альтернативное голосилку. Оно не обязательно, но оно суку приятно и нам, и артистам. Вот, все, друзья, я машу вам лапкой, отключаюсь сразу со всех источников. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: «Подмосковные вечера» песню знаете? Ну а кто ее впервые спел? Так вот, после окончания школы он вообще не думал становиться певцом и актером. Он выбирал, кем стать, геологом, астрономом или врачом. А в итоге спел обо всех. И почти обо всем. Владимир Константинович Трошин его зовут. Слушаем песню про космос. На пыльных тропинках далеких планет.

0: Родился Владимир в городе Михайловске Свердловской области 15 мая 1926 года. Он был 10-м из 11 детей в семье. В 35-м году переехали в Свердловск. Геологи, астрономы, врачи – это, конечно, хорошо. Но драм-кружок в Доме культуры «Уралмаша» – это интереснее. Интерес перешел в прогресс. В 42-м году он поступил в Свердловске в театральное училище. В составе театральных бригад выступал в военных госпиталях Свердловска. Читал стихи и пел. Работал культмассовиком. В 43-м году в Свердловске проходил набор в школу-студию МХАТ. И из 280 претендентов выбрали всего четверых. Среди них был и Трошин. И с 1947 года по 1988 Владимир Константинович служил в МХАТе, сыграв более 80 ролей. Вот такая история. А сейчас... Ну, наверное, самая известная песня. «Зеленое море тайги».
1: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались.

летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

Я почему-то думаю, что весь русский рок вышел вот из таких душевных песен с простенькой музычкой и офигенными глубокими словами, падающими прямо куда-то в душу. Простота и одновременно человеческое добро – это одно из основных понятий русской и российской культуры. До последних дней Владимир Константинович выступал. Последний выход на сцену был 19 января 2008 года, посвященный 65-летию прорыва ленинградской блокады. Концерт проходил в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Причем Трошин уехал на него из больницы. Врачи категорически были против. На том концерте он исполнил «Сережку с Малой Бронной» и «Подмосковные вечера». Зал руку плескал стоя. После концерта он вернулся в больницу фактически умирать. Где и скончался? Лейкемия. Сердце остановилось 25 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

ведь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Белла занималась тем, что продавала на рынке искусственные цветы, сделанные из целлулоида. Жутко горючий материал. Заготовленные на продажу цветы мгновенно вспыхнули, когда Джанго неловко повернул подсвечник. Буквально через несколько минут пылал весь уже табор. Ценой сильнейших ожогов им удалось вырваться из огня. Особенно пострадала его левая рука. Фактически двигались лишь два пальца, указательный и безымянный. На полгода Джанго был прикован к койке. А его музыкальный

музыкальная карьера оказалась вообще под угрозой. Видя его страдания, брат принес гитару. И через некоторое время молодой гитарист с помощью длительных болезненных упражнений, вопреки всем ожиданиям, смог преодолеть увечья, попутно разработав собственную технику игры. А гитаристом был Джанго Рейнхардт.

Линхарт родился 23 января 2010 года. Основатель стиля джаз-мануш или цыганский джаз. В среде джазменов его называли «Великий Джанго». Прозвище Рейнхарда «Джанго» на цыганском языке означает «я проснулся». Цыган, не знающего ни нотной грамоты, не ходившего в школу, всему научила жизнь и его талант. Гений, до конца жизни боявшийся привидений. Он не мог бороться со своей неодолимой тягой к картам и рулетке. И при этом хорошо играл во все игры от пинбола до пула. Он обожал кино, особенно голливудские гангстерские фильмы, позаимствовав из них моду на широкополые шляпы на бекрень, так, чтобы поля закрывали один глаз. У него была даже ручная обезьянка. Но, конечно, главнее всего была музыка.

Джанго начинает играть, и слушатель мгновенно оказывается в плену колдовской магии и цыганской страсти, помноженных на виртуозное владение инструментом и блестящий дар импровизации. Как-то Рейнхард сыграл для Андреа Сеговии небольшую джазовую интерлюдию. Когда Джанго закончил, Сеговия, заинтересовавшись вещью, спросил ее ноты. Джанго улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Это была, чувак, просто импровизация». «Легенда. Это плоть на костях выдумки», — говорили о нем. Джанго Рейнхард скончался 16 мая 1953 года в возрасте 43 лет. Он сделал для гитары больше, чем кто-либо в джазе. Его стиль игры был не похож ни на один другой. Благодаря ему джаз

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку, люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

звезды стрепались, выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

входит ветер. Я к нему навстречу, речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик-рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров в недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пьяно, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рэгтайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва, трек называется «Время». Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: тебя все в порядке.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни опять.

0: наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Тор-тор.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных остров чилийских перцев? Тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хиллион Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out in Lay», а остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе, и народ понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года «Poster Show».

Я живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 006.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

С утра раннего на работу спешит, устала от жизни, в мечту больше не верит. Некогда горячая, теперь холодная душа, ее нежная рука стала сильная.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!